0: Друзья, в эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Релизы нашего лейбла.
3: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

это то, что внутри нас. Мир – это то, что внутри нас. Мир – это радость.

что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей, хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет, то нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

точили час, и вряд ли он для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

0: Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
3: На пути. Группа Фильм. Город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали. Поехали.

Мочек газетки сердечечком, как купюрка в груди шелестит. О бумажного человечика из дырявой салфетки душа. В глазках алчность, как мышка запеченная, и картонная пробка в ушах. В глазках алчность, как мышка запеченная, и картонная пробка в ушах. Чтобы видел он только блестящее, чтобы слух отбирал только лесть, чтобы все вокруг рядом стоящие напевали хвалебную песнь. У бумажного человечика пауки в голове рвутся красть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. Чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. У бумажного человечика гнутся ножки от тяги такой, но его столь непрочные плечики рабски тянут сей груз за собой.

0: мыслят мыслями из бумаг.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ну вот в жизни не угадаете, кто это. Этот певец представлял Францию на церемонии празднования 200-летия США в Вашингтоне. Первым из советских певцов заключил 5-летний контракт с империей Пелос, одним из лучших казино Лас-Вегаса, по условиям которого пел 180 дней в году. На сегодняшний день не было ни одного эстрадного исполнителя из России, тем более из Советского Союза, который исполнял 4 месяца on-man show, сольные концерты, как это делал Жан Татлян, и гастролировал по всему миру.

Жан Арутюнович Татлян родился 1 августа 43-го года в Салониках в Греции, в армянской семье. Был младшим из трех детей. В 1947 году семья переехала в Советскую Армению. Музыкой профессионально начал заниматься еще до совершеннолетия. Окончил эстрадно-цирковое училище в Киеве. В 1956 году вместе с семьей переехал в Сухуми, где работал в филармонии. В 1961 году стал солистом государственного джаза Армении. Потом переехал в Ленинград, где начал работать в Ленконцерте, где спел суперхиты «Уличные фонари», «Воскресенье», «Осенний свет» и многие другие. Ребята, за 5 лет с 1965 по 1970 год было продано в СССР более 50 миллионов экземпляров пластинок с записями Татляна. Слушаем «Уличные фонари».

1971 году Жан фиктивно женился на француженке и эмигрировал во Францию. После отъезда Татляна в Советском Союзе было приказано все его записи уничтожить. И лишь благодаря самоотверженности нескольких работников радио и ТВ часть записей сохранилась. И в начале 90-х Жан приехал в Санкт-Петербург, дал 7 аншлаговых концертов в ДК имени Горького. А 14 апреля 2000 года приехал вновь и решил остаться в Питере, где сейчас и живет. Слушаем греческого армянина, гражданина Франции, родившегося в Греции, с русской душой, Стенька Разин.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

успокоят, омоют, осудят и научат, как стать серьезным. Ливни летние снова будут.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Февральский вечер за окном, никак не спится. Зима шагает по дворам моей столицы. Мороз все звуки погасил на белом свете. Лишь где-то радио гнусит, да плачет ветер. На утро снова выходить на воздух стылый, где раздражают нету сил сограждан рыла, что перестали различать цвета и звуки. Извилин нет, глаза пусты, трясутся руки. Гранитным статуям сродни тупое быдло. 6 дюймов лобовой брони, за ним затылок. Покорно сверху ждут они судьбы решений, а в мыслях лишь метаболизм и размножение. Куда идем? Каков расчет потенциальный? Картина ясная встает, как на экране. Сюжет банальный и простой, знаком до дрожи. Навеян глупой суетой, жесток, тревожен.

нагаек. Куда бегут и от чего, никто не знает. Игра «Поймай кота за хвост» среди блаженных. А под конец программы «Гвоздь» — стена на стену. Забавы, игры, торжества чистят в народе. Ведь если до упада ржать, не страшно вроде. Тут крик, веселье посредь. А ну-ка, братцы, чего на месте-то сидеть? Айда кататься!

И вдруг, откуда ни возьмись, по льду и снегу, по буеракам и грязи ползет телега. На облучке ямщик сидит, залитый брагой. Летит дерьмо из-под копыт гнедой коняги. Уже народ давай галдеть, визжать и топать. И на телегу, помолясь, полезли скопом. Телеги не сберечь оси, поди не трактор. Но не в обиде, в тесноте уселись как-то. Живее морду в ворот прячь. Кнутом и свистом ямщик пустил конягу вскачь. Помчались быстро. Бормочет поп, поет гармонь, приятно слушать. А в самоваре самогон ласкает душу. Фальшивит менестрель в надрыв, артист в ударе. Плевать, что впереди обрыв, не то видали. В безумном кутеже своем нам нет покоя. Мы не осадим, не свернем, ведь мы герои. Маршрут наш неисповедим среди беспутья. Мы над обрывом воспарим! Ведь с нами

Телега к вечности бежит, как поезд скорый. Лишь на обочине старик глядит с укором. Немая скорбь в чертах его и губы сжаты. Слегка качает головой суровым тактом. Способен он смутить покой. Хрипит гнедая, не люб гуляющим такой. Зачем пугает? Чтоб покуражиться слегка, народ потешить. Летят окурки в старика, плевки, насмешки. Чё глазеешь, старый хрыч, тебе не рады? Он мог бы все остановить, но больно надо. Он видел это сотни раз и точно знает, что разума не слышит глаз орда хмельная. К чему впустую глотку рвать для бесноватых? Твой крик потонет в головах дегенератов, которых гонит самопляс вперед без цели. И на опасности начхать они хотели. А тем, кто встанет на пути, петля и плаха, их нет возможности спасти. Так ну их прахом. Те, кто от дури опьянев потехи ищут, пусть сгинут в адовом огне. Мир станет чище.

и скор конец. До боли просто очевиден, летит телега под откос. По лавкам сидя, сообразив, что смерть близка, народ лопочет, узнав седого старика. За что же, о отче? Удар! И прекратился вой, как отрубили. Гуляк телега под собой похоронила. Старик взобрался на откос, взглянул устало и с отвращением произнес: «Так надо! Мало!»

никак, увы, не в силах. Исправит скот наверняка одна могила. Им чудеса свои являть нет больше мочи. Опять создать людей с нуля гораздо проще. Пусть прошлый раз я оплошал, еще не вечер, и к горизонту пошагал, расправив плечи. А за спиной, на рубеже ума и страсти, обрыв ощерился уже голодной пастью. Для отказавшихся от чувств, в томленье жадном, свои объятия распахнул для новой жатвы.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Соли и шептали: раз, два, три, вальс, танцуя ночью в поле. Ты давай не уходи, все равно твой путь по кругу, и магнитом, что в груди, нас опять прижмет друг к другу.

мы с тобой, как два крыла, высоко летящие птицы. Мы-то сказка, что могла даже Гофману присниться. Я узнал тебя тогда, не

суетой озабочен, город прячется в тень. В горбольнице рабочей завершается день. Молкнут серые стены, незаметный медбрат, заступая на смену, надевает халат. В тишине отделений он идет не спеша, где за каждой, за дверью в мясе бьется душа, изнывая от боли, что не в силах терпеть, призывая безмолвно милосердную смерть. Но у смерти порядком в этом мире забот, и она к бедолагам верных ангелов шлет. Служат ей беззаветно стетоскоп да игла, и почти незаметно под халатом крыла. Вот парнишка-десантник на втором этаже, в кому пулей отправлен и не выйдет уже. Бледный и обреченный он на койке распят. Ни дыхания, ни стонов, лишь пищит аппарат. Ангел смерти неслышно в темноте прошуршал, поклонился парнишке и на кнопку нажал. Отключилось питание и промолвил медбрат: «Спи спокойно, солдатик, я разрушил твой ад». А в соседней палате ветеран-инвалид на казенной кровати неподвижно лежит. Деда после инсульта паралич доконал. Для родных он обуза, им квартира нужна. Доброй смерти послушно выполняя приказ, опустилась подушка на лицо старика. Слышен голос медбрата: «Ты свободен, отец. Полужизни проклятой и мучением конец». А в конце коридора женщина средних лет под болезненным напором превратилась в скелет. Воет воем от боли, рак ее господин. Не спасают уколы, промедол и морфин. Ангел знает спасение. В шприц набрал ксилозин и иглу без сомнений ей в предплечье вонзил. Сон дарую желанный, отдыхайте, мадам. Мир загробный чарует, может, встретимся там. Он спустился на вахту и сидел до утра. Всем меняет медбрата разбитная сестра. Что, братишка, с тобою? Ты чего-то паник? Ночью умерли трое безнадежных больных. Все там будем, не охай. Слушай, мы-то вчера... Грянул звонким потоком развеселый рассказ о забавах простейших, о подружках своих. Но медбрат побелевший от чего-то застыл. Не вступая в забавный разговор ни о чем, он уставился странно за девичье плечо, словно что-то заметил. Ну а после вздохнул, повернулся на месте и не встать кивнул. Дома, лежа в постели, ангел сжался в комок. Время быстро летело, и заснуть он не смог. Бесконечные будни с вечера до утра. 6 часов пополудни, на работу пора. Он вернулся на службу, но сестру не застал. Улыбнулся натужно, взял рабочий журнал, что по смене на вахте ему передают. Никаких происшествий, тишина и уют. Что ж, ошибся, возможно, лик его просветлел. Но раздался тревожный звук знакомых сирен. Дверь открыл нараспашку санитар пожилой и завозит каталку он в приемный покой. Что стряслось? Ангел спросит, так ответа боясь. Пробка на перекрестке, как всегда, собралась. Вот навстречку и вылез, чтобы объехать затор, на спортивной машине оборзевший мажор. Постоять-то немножко для таких западло. 5 смял в лепешку, в том числе и ее. Долихачился гнида, додавился педаль, сам сгорел, ну и хрен с ним. А вот девочку жаль. Поврежден позвоночник, мозг, как видно, задет. Переломано больше половины костей, и вот судьба. Мы же только с ней болтали с утра. Ладно, справишься, Санта, нам на вызов пора. Взял медбрат виновато руку в шине в свою. Поезжайте, ребята, я за ней присмотрю. Знал же, видел опасность, не сберег, не сказал. Этой мыслью терзаясь, шприц из шкафа достал. После вышел на крышу, с
собиралась гроза, мрачной бездне раскисшей, что есть сил, проорал пухлым глянцевым тучам, что чернее чернил: «Эй, хозяйка, послушай, я довольно служу!»

Больше мук и конвульсий видеть я не могу. От конька оттолкнулся и крылами взмахнул. Результаты полетов знал мне брат наизусть. Но непроклятый город он увидел внизу. Видит он беззаботный, чистый, славный мирок. Для счастливцев кому он сладить с болью помог? Вот былой паралитик, сильный, крепкий старик, окуней серебристых с позаранку удит. А чуть дальше, на поле, женщина средних лет без намеков на боли собирает букет. Вот солдат с медсестрою приобнявшись идут, упоясь чередою бесконечных минут. И еще очень много в этом мире живет тех, которых за годы он из памяти стер. Смерть ему показала царство радостных лиц, позабывших навеки о кошмаре больниц. Над воскресшим Эдемом темный ангел летит. Скоро снова на свет. Нет иного пути.

Итак, другие подруги, здравствуйте. 21.02.00 на моих зеленых системных. Привет, Серега Спирин, привет, Витазус пишет, вот сегодня потеплело, без головного убора. Слушай, я сегодня в легком таком оцепенении, потому что с утра, ну как, всего целый месяц, 21 день мы занимались переездом на новый, понимаешь, в новый дата-центр. Серваки неформатного переехали в другой дата-центр. Вот, и сегодня я в 2 часа дня перепрописал НС для домена, да, и, соответственно, сейчас у кого-то сайт открывается, у кого-то сайт не открывается, у кого-то открывается новый сайт, у кого-то открывается старый сайт, сейчас билиберда. И я все это время тут озвучил, плюс я тут накосячил, сам написал в техподдержку прям перед эфиром. Вот, ребята, мне мало. Кстати, если меня сейчас слушает Планета Хост, Артем, тебе огромное спасибище. Прям сегодня ты меня конкретно так это выручил. Конкретно прям помог. Вот, спасибо тебе огромное. Вот, ну и что, другие подруги. Сегодня у нас очередной, как это называется, четный, да, второй вторник или четвертый, какой сегодня, четвертый вторник месяца. Вот, сегодня у нас программа «Неформатная бомбардировка». Сегодня нам издательство Balt Music, они же Бомба Питер, прислали очередную восьмерку треков, которые мы будем слушать. Вот, из знакомых, я только вижу вот одних ребят из Севастополя. Ой, нет, вру, они же у нас из Одессы. Вот, всех остальных не знаю. И вот, буду вместе с вами знакомиться. Вот. Дашка мне все прислала, все как положено. И была шальная мысль отменить сегодня эфир. Думаю, ну пусть оно уже все обновится. Потом думаю, ну а что уже? Что уже? Запустил я, понимаешь, вещание и в, как это называется, и в новый сервер, и в старый сервер. Я сейчас хочу посмотреть, у меня вещание идет. Да, идет у меня на оба сервака, и на старый, и на новый. Вот, все отлично. То есть, гипотетически, все нас сейчас слушают. Юрка, привет тебе тоже огромный. Вот, Юра Арцизов нарисовался. Сейчас у меня рестримовский чат работает. Я вижу и ВКонтакт, и Ютуб. Не стал я сегодня делать чат у нас на сайте, на страничке прослушивания, потому что неизвестно, работает он или не работает. А так, по крайней мере, мы будем видеть два чата. Так, сейчас я, знаете, что хочу, ребят? Я хочу немножечко убавить масштаб у чата, чтобы он у нас поаккуратнее выглядел. Наверное, давайте вот так вот сделаем. Оп! Чтобы он у нас поаккуратнее выглядел на стриме. Ничего, он у нас уменьшился, но аккуратнее не стал, да? Ну ладно. Ладно, пусть тогда мы его сейчас просто подвинем. Сейчас мы его просто подвинем. Во, и вот так вот оно и будет. Так, что? Что там нам народ пишет? Что там нам народ? Мне где-то что-то квакнуло. А, ну вот же Вовка. Привет, Вовка. В телеге, говорит, смотрю, где там чат не нашел. Слушай, в телеге нет чата. В телеге, к сожалению, нельзя пока комментировать трансляцию. Поэтому, если хочешь писать, то пиши или к этому, к стриму во ВКонтакте, или к стриму в Ютубе, что тебе удобнее. Вот, стрим в Ютубе можете писать, это всех слушателей касается. Прямо сейчас, помимо эфира, идет стрим в Ютубе, как это называется, господи, не группа, а что там у нас, на канале «Неформатное радио», да. Вот, и в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте сейчас идет тоже видеострим параллельно с эфиром. И вот в комментариях к стриму можно писать. Вот, во-первых, я их буду видеть, а во-вторых, на стриме тоже эти комменты будут видны. Вот, ну и что? Ну и давайте начнем. Вот, друг мой, Володя, мой одесский друг, он сегодня прям, видите, первый он у нас по списку. И первый он нам с нами поздоровался прямо из музыкантов, я имею в виду. Вот, и, собственно, давайте мы с них и начнем. Итак, первое, сейчас я открою описаловки, мне же где-то сопроводиловки Дашка прислала. Все у меня, все есть на бумажке написанное.
Вот, группа «Режим». Город Одесса. Хорошо, что я об этом знаю. Дашка мне опять не пишет дислокацию. Вот, песня называется «Ворон». Так, написано следующее. Залихватский и очень красивый гитарный соло, живой аккордеон вместо клавишных, суровый мужской хор на подпевках и лирический текст. Все это только что вышедший со студии авторемикс группы «Режим» на свой собственный трек, записанный впервые еще в 98 году и выпущенный тогда же в одноименном альбоме под названием «Ворон». Собственно, ребята, это же не ремикс, это же называется как? Ремейк. Вот, ребята выпустили ремейк на самих себя. Группа «Режим», город Одесса, трек называется «Ворон». Поехали, ставим, слушаем, ну а вы, конечно же, комментируйте. Поехали.

Итак, дорогие подруги, 21:12:03. Вот такое системное красивое время у меня. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, только что отзвучала группа «Режим город Одесса», трек «Ворон». Вовка, мне кажется, я эту песню уже слышал. Или мне только кажется. Если мне это только кажется, то загрузи ее, пожалуйста, на сайт «Неформатки». Вот, я думаю, он сегодня уже ночью у всех будет работать. Вот, забираю я эту песню в ротацию прям 100%. Вот, друзья, для тех, кто у нас первый раз, рассказываю, как общаться. Во-первых, смотрите, кто слушает радио, все хорошо. Кто слушает стрим с сайта, онлайн-радио, все хорошо. Если вы смотрите видео-стрим, то у меня большая к вам просьба. Или оденьте наушники, или выгоните детей нафиг из комнаты. Потому что я нет-нет, да и да. Вот, то, что не касается там радиоэфира, тут за кадром могу и, понимаешь, могу. Вот, так, далее, что там нам, народ забежал, вот Леха Андреев, привет, Октябринка, привет у нас, Пенза, Одесса, кто тут, Москва, Юрка вот спрашивает, изучал историю «Неформатки», в одних источниках все началось во втором году, в других в третьих, как было-то, Юр, слушай, давай будем считать, что во втором, потому что, мне кажется, все-таки это было во втором году. Мне очень хочется вот, так круче. Во втором, значит, мы старше на целый, понимаешь, год. Так, вернулась в Пензу. Как всегда, люди молчуны, моросит дождь. Вот такие вот пензюки у нас. Вот, Саня пишет, привет из Калининграда. Так, Артемка пишет, вот пришел сердечек напукать. Спасибо, что хоть кто-то тут напукал. Вот, Оля Иванова, привет. Привет, Иволга. Питер у нас тут, понимаешь, что-то на связи. Кстати, Оль, это ты же мне стучалась, да, в ВКонтакт, в друзья. Я почему-то тебя отклонил, потому что мне показалось, что это какой-то бот, какой клон страницы, потому что мне кажется, ты у меня была в друзьях, Иволга же, да? Вот, и даже ты у нас звучала в каких-то программах даже. Вот, если это была ты, вот, то стукнись еще раз, я тебя добавлю, потому что я посчитал, что это дублер. Так, что тут? Вовка пишет, сделаю, как только зайду в аккаунт. Да, ребят, сегодня я в 2 часа дня переписал НСы. НСы что такое? Это когда... Это сервер имен доменных, да, то есть чтобы неформатная ру находилась на другом сервере. Поэтому там сутки, полторы будет мелькать то старый сайт, то новый сайт, то новый, то старый. У кого как, у кого у всех обновляется по-разному. Вот, пока по всему миру обновится, будет подглючивать. Ну, не пугайтесь, ну что делать, такая жизнь. Я думаю, там завтра, послезавтра уже все будет стабильно работать. Вот, Красногорск, привет! Привет, Красногорск! Вот, у нас есть друзья в Красногорске, конечно, у нас их там целая тьма тьмущая. Вот, ладушки. Итак, Володь, мне очень понравился песен Ворон мне очень понравился. И мне кажется, я его уже слышал. А если я его не слышал, то он мне вдвойне понравился, потому что у меня было ощущение, что я его уже слышал, но он мне тогда уже понравился. Вот, поэтому грузи обязательно на сайт, забираю трек в ротацию. Так, все, Оль, я понял, да, стукнись ко мне еще раз, друзья, я тебя обязательно добавлю. Просто, ты же у меня была в друзьях, как так получилось, что раз, и ты опять стучишься? Я поэтому подумал, сейчас очень, знаешь, как ко мне часто стучатся боты, которые делают дублер странички. То есть у меня уже есть в друзьях человек, вот, и ко мне стучится такой же человек. Вот, а я вижу, что это не он, вижу, что это какой-то бот. Вот, и таких отклоняю. Вот, ладушки, поехали дальше. Итак, далее у нас кто? Далее у нас краснокнижники. Так, сейчас я открою сопроводиловку, тут у меня большой шрифт. Вот, краснокнижники, основано... Это я уже сопровождаю. Основано 15 октября 2020 года. То есть ребятам практически, когда 9 дней назад было 3 годика. Вот, в городе Красногорске, Московской области, на базе Центральной библиотеки, как кавер-проект. Это первая и единственная библиотечная рок-группа в Московской области. Самая музыкальная среди читающих и самая читающая среди музыкальных.
Ребят, советую вам еще клип там снять в библиотеке. Знаешь как, среди книжек. Причем я прямо сейчас сделаю вам прям шикарный подарок. Шикарный визуальный подарок. Когда будете снимать клип. Вот, кстати, ребят, вот за это вы мне обязательно должны дать спасибо, прям когда вы это воплотите в жизнь, да. Вот, и текст песни прям на каждую фразу подбираете обложку с книгой, да. Вы поняли меня, нет, да? То есть, чтобы текст песни прям раз и читался прям с обложки книги. То есть, ну, чтобы это были реальные книжки, реальные названия произведений, но из них можно насобирать слова песни, представляете? И вот в библиотеке поющий человек, и возникает там, раз там положили книжку на стол, там раз фраза, текст, да, текст песни, там вторую книжку там в руки дали, и мельком камера пробежалась, там дальше текст. Вот, мне кажется, это будет обалденно и для библиотечной группы, собственно, и, ну и вообще оригинально, мне кажется, будет, потому что мне это только что в голову пришло, я нигде еще такого не видел. Итак, давайте слушать, хотел сказать, давайте читать. Группа «Краснокнижники», город Красногорск, я так понял, да, Красногорск, «Краснокнижники», песня называется «Делаю шаг», поехали, ставим, слушаем.

Итак, дорогие подруги, 21-22-22, вот такое красивое системное время у меня. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Только что мы слушали группу «Краснокнижники» из Красногорска. Тут, оказывается, еще целый талмуд же есть, я не дочитал. Ну и ладно, не буду я дочитывать. Смотрите. Ну, во-первых, к нам присоединился наш еще один красногорский музыкант, Илюха Полежаев. Привет! Пишет Юрик, приезжай к нам в Красногорск к концерту. Смотрите, Юрика зовет, Зухера не зовет. Вот гад же, ну гад. Ладно, я вам всем вспомню. Так, что тут нам, смотрите, вот Юрка повторяет, я за кадром, я за эфиром сказал, но я сейчас повторю еще раз на всякий случай, вдруг ребята слушают эфир, не смотрят стрим. Вот Юрка пишет, песня хорошая, но вокал очень неуверенный. Да, то есть я как бы это прям обозначил там на первом куплете, когда начал слушать, ребят, вам, мне кажется, надо переписать вокал. Я понимаю, что эта песня уже вошла в какой-то сборник, ладно, пусть ее она там будет, но вообще, когда вы соберетесь уже выпускать полноценный альбом, или будете выпускать ее синглом отдельно, да, не в «Бомбе Питер», там, а, ну или в «Бомбе Питер», но отдельно синглом, вот, я вам советую, пересведите. Во-первых, у вас сильно торчит из микса вокал. Да? Но одна есть плюсовая ситуация того, что Колка приезжал ко мне в гости и спалил к чертям собачьим мои мониторы. Вот, я теперь слушаю как нормальный человек в колонках. Вот, и я слышу это как звукорежиссер, а я слушаю как обычный человек. И вот я вам говорю, что, во-первых, вокал, он торчит малеха из микса, из общего, его бы надо бы, конечно, притопить. Вот, даже нет, не притопить, а посадить на место. Он просто по частоткам, он отдельно, он прям вот как на бутылке этикетка приклеен, понимаете? Он не является напитком, да, который в бутылке, а он как этикетка приклеен. И, конечно же, очень неуверенно записан вокал, плавают окончания, вот эти вот концы фраз. И, ну, вот надо над этим поработать. Серега, я тебе советую прям на кого-то разозлиться сильно. Разозлиться перед тем, как записывать вокал, прям проораться в подушку хорошенько, и потом на одном выстреле спеть с открытой диафрагмой, никого не стесняясь и сильно злясь на кого-нибудь. Вот, и тогда будет классно. Пока сыровата песня, честно. Не ради того, чтобы обидеть, говорю, просто чтобы вот ты понимал, в чем косяк. Вот, и когда вот это вы переделаете, тогда прям можешь смело эту песенку тащить на все радиостанции, какие только знаешь и какие только найдешь, потому что мне кажется, если довести до ума сведюху, то у песни такое есть будущее, вот, я думаю, ее где-нибудь покрутят. Вот, Натаха, привет, слушай, Натаха, мы, знаешь что, тут мы с Коляновной ругались давеча на днях, ну, просто между собой. А потом мы вдруг что-то перекинулись на Цоя, на Талькова. Вот, и мы начали выяснять. Во-первых, скажи мне, Тальков же в Щекино не похоронен, да? А хотя бы памятник Талькову есть в Щекино? Есть в Щекино памятник Талькову? И, опять же, ходят ли туда люди? Вот там у Цоя, да, 15 августа, 20 июня. Это прям все, вот хоть убей, там все завалено цветами. К Талькову люди ходят или нет? Вот нам стало грустно с Коляновной. Вот, она мне говорит, Зухер, ты всю музыку пишешь песенки, поешь, кому все это надо? Я говорю, ну, я же сдохну, мне памятник поставят в Мясного, да? Был у нас такой раздолбай. Вот, а Коляна говорит, слушай, ну, Талькову даже не поставили, а тебе уж точно не поставят. И вот мы прям вот как-то на этой теме, где, понимаешь, памятник Талькову, есть Щекин или нет? Вот, так, смотрите, пишет Натаха, памятник в парке есть, люди ходят немножко ходят. Вот так вот, вот смотрите, вот как так, да, ну, мне кажется, в каких-то местах он был даже круче Цоя. Вот, но к нему ходят немножко, а Цоя, понимаешь, это прям наше все. Обидно, честно. Ладно, поехали дальше. Далее у нас что? Далее у нас Марина Капура. «Мона Лиза» называется трек, и написано следующее.
Как известно, образ Моны Лизы сопровождал великого русско-американского писателя всю жизнь, и в ранней поэзии, вдохновленной посмертной маской незнакомки из Сены, и в итоге воплотился в незавершенный роман Набокова «Лаура» и ее оригинал, который автор завещал уничтожить после своей смерти в 1977 году, в случае, если он его не завершит. Но это другая, почти детективная история, а первый сингл на его стихи «Мона Лиза» — это начало большой работы по написанию музыки на стихи великого писателя «Мистика», юбилей которого мы отметим в апреле будущего года. Вот, я не буду дальше читать, дальше очень много текста, давайте будем слушать. Марина Капура, «Мона Лиза», поехали, ставим, слушаем, ну а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, уважаемые радиослушатели, 21:31:06 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже ушел. Вот Натаха мне, смотрите, пишет, что Талькову делают концерты в Питере. Сама однажды видела в Александро-Невской лавре. Слушай, а где его все-таки похоронили? В Москве или в Питере? Мне вот тоже стало почему-то интересно. Почему не в Щекино? Почему не в Щекино? Вот. Так, Ринка пишет, слушаю фоном, хороший вечер. А когда у нас был, слушай, плохой вечер? Когда? У нас вечер всегда хороший. Всегда отличный. Так, Марина Капура у нас отзвучала со своей Мона Лизой. Знаете, мне кого напомнила? Есть у нас такая замечательная исполнительница из Рязани. Зовут ее... А, ее тоже зовут Марина, кстати. Ее тоже зовут Марина. И как же у нее... Как же у нее проект называется? Не Мята, а как-то, блин... Мелисса. Мелисса. Вот же, Мелисса. Вот, смотрите, у нас Пермь подключилась. Привет, Витос. Я видел, что ты перед концертом выпихал, понимаешь, самолет со взлетной полосы. Зачем ты это сделал? Я понимаю, что там все снегом, понимаешь, засыпало, но чем тебе помешал самолет? Ты что там, опять цветнину сдавал, Витос? Вот, зачем ты самолет выпихал? Вот, мне уже доложили, я уже все видел по телевизору. Вот, и вернемся мы к Марине Капура. Вот вокал мне очень напомнил вокал Марины Мелиссы. Правда, та Маринка у нас из Рязани, вот, а Капура у нас, я так понял, из Питера, да? Вот, очень нежная вещь. Прослушал, честно скажу, фоном, я прям не вникал. Я обязательно переслушаю, когда буду запись выкладывать эфиры на сайте, обязательно переслушаю, потому что я такие вещи люблю послушать так вот, это прям на спокойнике. Выпить, как Миронов говорил, кружечку кофе, да, принять ванну, выпить чашечку кофе, вот, и послушать Марину Капуру. Вот, Лена Одинцова, привет, привет, привет тебе. Всем, говорит, отличного вечера. Мы постараемся. Ладно, поехали дальше. Далее, смотрите, у нас Эфа. Я же стал близоруко видеть. Ну, не близоруко. Короче, я плохо вижу шрифты. Да, теперь я старею. Срок годности у меня подходит к концу. Вот, слышите, у меня снизу брякает. То, что колка не допил. Вот, я сперва подумал, что это группа СГА. Да, только хотел сказать, вот, давно от ребят ничего не было. Как я их назвал, группа 3 гектара, потому что я думал, что там написано 3 га. Вот, а потом пригляделся, а там написано Эфа. Вот, причем F латинская. И вот, а потом пригляделся, а там написано Эфа. Вот, причем F латинская. Итак, смотрите, что написано в

так, дорогие подруги, 21:37:43 на моих зеленых системных. Вот, нарисовалась у нас Лена Одинцова. Привет тебе. Вот, я только что придумал новое определение. Темпоральная модуляция. А че нет-то? Ну, есть же модуляция, да, когда вокал поднимает. Ну, как вокал, все поднимает, всю композицию там, на полтона, на тон. Вот, а тут раз и темпоральная модуляция. Тут чувак пел, раз ускорился, ну, жопа зачесалась, побыстрее попел, потом, пока никто не видит, почесал, отпустила. Раз, обратно вернулся в обычный темп. Вот, но спорное, так скажу я так себе, спорное, конечно, решение, но, видимо, автор так видит. Вот, по поводу сведения, сейчас послушал, прям обратная ситуация, да, такая же, как я Серегу ругал, краснокнижников я... Да, краснокнижники, все правильно, краснокнижников ругал, у них вокал так же, как этикет, как бутылки, приклеен, вот, но там у них он прям выпирал, а тут наоборот он также приклеен, он прям не в миксе вообще, когда через колонки слушаешь, но, понимаешь, тихо, он проваливается местами, одел наушники, и что вы думаете, прям все встало на место, вот, но... Человек, который сводил, совсем не подумал, что некоторые ведь будут слушать и в колонках. Вот, поэтому обязательно на колонках сведение проверять. Обязательно на колоночках слушать, отслушивать, потому что наушники и колонки – это прям совсем разный звук. Вот, это из пожеланий. Ну, остальное, наверное, там были моменты, которые, конечно, ухо так это покорежили, но, наверное, не буду. Наверное, не буду говорить, потому что, ну, он так видит. Он художник, он так видит, он автор, да? Вот, пускай останется. Так, что там нам пишут люди? Что-то так себе петь.

Кто-то Витос пишет. Витос, а что так себе? Нормальная песня. Единственное, что вот... ладно, я скажу, я все-таки скажу. Ну, во мне кипит. Во мне кипят какашки. Я должен это все выплеснуть. Вот. Не знаю, к сожалению, как зовут парня. Не знаю, как зовут парня, честно. Вот, но вот когда он начал петь, он прям кричал, прям хотел донести, и вот в этом месте мой совет просто, наоборот, не надо вот этого вот рваного покрикивания, потому что, наоборот, смысл вылетает вообще из головы, ты просто слышишь, что там кто-то на фоне музыки возмущается. Мне кажется, этот момент надо обыграть, малеха, по-другому. Вот, ну или хотя бы не так настырно кричать. Вот, потом ни в коем случае не говорю, что кричать это плохо. Нет, просто, как сказать, картинка рисуется другая чуть-чуть. И вот у меня прям было желание так это, вот так сделать, поморщиться. Вот, потому что слышно, что истерика, а по какому поводу непонятно. Вот, только из этих побуждений. Мне кажется, вот надо это место немножечко по-другому как-то обыграть. В плане аранжировки. Вот, Витазус пишет: будет время, товарищ Зухер, послушай группу «Остров Свободы», вдруг что-нибудь да понравится. Слушай, я, конечно, послушаю. Вот, но я могу забыть. Не, ну ты же ее загрузил на сайт. Значит, буду вот набирать треки на эфир и обязательно на нее наткнусь, обязательно послушаю. Вот, если что-то приглянется, конечно же, возьму в программу, послушаем все вместе. Вот, завтра у нас будет эфир, я же сделал из этих ностальжи эфир, да, из тех, кто уже в ротации, потому что я не знал, отпустит у нас сайт к завтрашнему эфиру, не отпустит, я же их насобирал еще тогда, вот, поэтому завтра еще у нас будут мастодонты, старички, которые уже в ротации, за них голосовать не надо будет, просто будем слушать и ностальгировать. Вот, а на следующий, вот на следующую среду, не на завтрашнюю, а на следующую, я уже буду выбирать треки с сайта, поэтому вполне возможно, что товарищ Борода нарвется на «Остров Свободы». Ну, вот я сейчас, видишь, проговорил про себя «Остров Свободы». Наверное, что-нибудь у меня в душе да ёкнет, когда буду отслушивать. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Хороший тон». Трек называется «Листы». Московская группа, вот хорошо, что указано дислокация. Московская группа «Хороший тон» при содействии лейбла «Balt Music» продолжает официально публиковать свои ранние записи. На очереди самая осенняя и ретроспективная во всех отношениях работа — сингл «Листы» на стихи Иннокентия Анинского, который был записан в 2014 году в составе квинтета. Это был очень заметный и яркий творческий период в истории группы, когда был создан целый ряд действительно красивых композиций, часть из которых была записана в студии, а сейчас, после ремастеринга и некоторой редакции, две ключевые песни той программы в виде сингла доступны на всех основных музыкальных площадках. Итак, город Москва, «Хороший тон», песня называется «Листы», поехали, ставим, слушаем, а вы рассказываете.

Итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели. 21.47.00 на моих... О, правильно, Юрка. Убавь громкость на 6 дБ, я помню. Спасибо, Юрец. Так, было 17, значит, надо сделать минус... что там? Минус 23, да? Вот так вот. Вот так вот. Вот, попал. Все, спасибо, Юрец. Спасибо, друг. Ты меня прям спас сейчас. Так, кайфанул я от хорошего тона, честно говорю, прям меня очень... Я тут сидел за эфиром, размышлял, что это, не до танго или не до румба? Вот как это вообще... Как это? Стилистика, не стилистика. Как это правильно называется? Как это правильно называется? Как это по-русски? Я есть не понимаю. Вот, класс, я люблю такое музло, честно, которое вот толкает. Причем, мне кажется, прям там вокал вообще был не нужен. Мне кажется, можно было просто вот слушать музло, и все. И все было хорошо. И можно было просто слушать музло. Вот. Ладно, хороший тон. Мне понравилось. Закиньте еще ваших треков на сайт. Как только он будет нормально, стабильно работать, загрузите ваших треков. Мне интересно, я еще что-нибудь хочу послушать. Потому что у меня прям... Ну, в первую очередь, я, конечно же, я когда слышу классную музыку, я прям сразу вспоминаю кого? Ласты Колумба. Не обижайтесь, для меня это прям показатель. Вот, кстати, да, если Зухер вас сравнит с Ластами Колумба, значит, это прям все, ваша жизнь состоялась. Вот, потом у меня где-то так вот это пробежался мимо меня пробежался Октябрьский проспект. Да, вот что-то прям там было такое знакомое. Не знаю, вот, короче, я кайфанул, честно. Вот, поехали дальше. Далее у нас что? Далее у нас картинки к выставке. Группа образовалась она в Питере аж в 2011 году. Для коллектива характерно стилистическое разнообразие, сочетание развернутых инструментальных композиций, песенной структуры, мелодичность, интересные гармонические и ритмические решения. Кто вам пишет такие сопроводиловки? Ребят, это прям вот... Я пришел к мяснику, он мне говорит, вот это вот рулька, вот это вот окорок, вот это вот, вот кореечка, да, возьмите кореечку. Вот, ну нельзя так писать. Так, альбом «Музыкальное звукоизвлечение» — это 10 разноплановых композиций в стиле арт-рок, повествующих о мыслях и чувствах человека и о реальности, которая его окружает, о природе, любви и стремлении к счастью, о красоте и неприглядности мира. А пластинка посвящается всем, кто не растерял чувство юмора и способности созерцать и ощущать красивое, неумолимое, неугомонное, неутомимое течение и спокойствие, бурление и умиротворение жизни. Господи, какая сложная сопроводиловка. Группа «Картинки к выставке. Город Питер. О красоте человеческих лиц» называется композиция. Ставлю, слушайте и, конечно, комментируйте. Я пойду себе чайку наведу пока.

Итак, дорогие подруги, еще раз приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21:54:54. Вот такое красивое системное время на моих, понимаешь, диджейских часах. Только что мы отслушали картинки к выставке. Честно сказать, прочитав сопроводиловку, я думал, что я сейчас услышу что-то шибко юморное, там, сатирически, там, с тройным дном, а то и с четверным дном. Вот, если там если там эти донышки были, то, видимо, я не сильно интеллектуальный чувак, я их не распознал. Ну, честно, сопроводиловка прям навеяла на что-то юморное, а оказалось, что там прям что-то очень серьезное и грустное. Вот, и, ребят, ну, мой, как я... Вам понятно, что вам плевать, да? Ну, так, на всякий случай свое мнение скажу. Вот, 4:23 для такой грустной песни. Очень много. Вам, я советую вам просто сделать радиоверсию. Беспощадно ее кастрировать. Вот, что-то там, может, лишнее покажется в словах, можно убрать, потому что, ну, ни одна радиостанция, я думаю, не возьмет, потому что мало того, что сам по себе трек монотонный, я не говорю, что он плохой, нет, ну так получилось, да, вот он звучит очень монотонно, плюс он очень длинный, он очень грустный, то есть радиостанции такие треки, как правило, даже по блату не берут, только если за большие деньги. Вот, поэтому, если вы хотите этот трек продвигать, то мой вам совет, сделайте какую-то радиоверсию, маленечко кастрированную. Вот, а так, в принципе, имеет место быть, почему бы и нет, да? Ну, люди старались, сделали, спели, сыграли, неплохо все сделали, ну, есть какие-то нюансы, но когда человек пишет песню, он никогда не думает о каких-то там форматах, о каких-то там заморочках. Вот, а я тут сижу такой засранец и, понимаешь, вот втыкаю гвозди на 150 в колеса от телеги. Да, я так умею, я так могу, за это меня и не любят. Ладно, поехали дальше. Далее что там у нас? Далее у нас Александр Глаговский. Так, сейчас я найду. Вон Ринка вернулась, говорит, вылетела я, интернет фиговый сегодня. Фиговый сегодня, понимаешь, интернет, слушай. Это потому, что ты в Пензу. Это пензюковский, понимаешь, пензюковый интернет. Вот, оно так бывает. Слушай, у меня два провайдера в доме, в моем доме, в частном доме, два провайдера. Затянута оптика. Там не какое-то там хухры-мухры, оптика затянута. Но настолько поганый интернет, ребят. Это просто какой-то Алис Кошмарус. Вот. Это просто какое-то что-то невменяемое. Я не знаю, чем дальше... Чем лучше технологии, чем круче технологии, тем хуже интернет. Вообще, куда это? Куда это все катится? Куда весь мир катится? Ладно. Давайте вернемся мы все-таки к Александру Глаговскому. Читаю сопроводиловку. Осенью 23-го года друзья-музыканты Антон Слон и Александр Глаговский отдыхали в Карелии. Как-то вечером после очередного похода в лес за грибами, чуете, да, за грибами, попивая крымский портвейн, музыканты обсуждали странное рычание в лесу. Ну, конечно, в Карелии после грибов, которые запили портвейном, они услышали странное рычание в лесу, которое они слышали. Судя по рассказам местных жителей, это был медведь. Вот, он всегда приходит на грибы с портвейном. Вот, потом Антон взял в руки гитару, а Александр карандаш и бумагу. Родилась мелодия, а затем и слова. Так появилась композиция «Медведь». Слушайте, ну ребята шустрые. Вот пишут осенью 23-го года. То есть они отдыхали. Осень еще, в принципе, только вот началась, можно сказать, середина пути, да, осени. А они уже песню и написали, и записали, и уже оформили. Вот, грибами закусили, портвейном запили, и уже даже издали. Молодцы. Давайте послушаем. Александр Глаговский, «Медведь».
к сожалению, не указано откуда. Но мне почему-то кажется, что это Питер. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22.03.59 на моих зеленых системных. Смотрите, что нам пишет народ. Так, в Пензе сайт работает. В Перми сайт работает. Витазус, к сожалению, не знаю, откуда ты, пишет, сайт работает нормально. Юрка Арцизов, Москва, пишет, у меня пока сайт неформатки не работает. Вот, что там еще? У Октябринки ассоциация с группой «Пикник» почему-то. Я тебе расскажу из-за гнусавости. Потому что гнусавый маленечко голосок. И почему-то все, как это, резервируют гнусавость именно для Шклярского. Почему-то только он имеет право гнусавить. Вот, ну нет, конечно, «Пикником» вообще. Вот, я смотрю, вот смотрите, мне Ольга написала, уже даже клип есть у этой песни. Ребята вообще шустрые. Вот, кинула она мне ссылку на Александра Глаговского. Я даже, оказывается, подписан на него. Даже я уже на него подписан. Видимо, когда-то у нас был в эфире. Вот, и у клипа, ребят, уже 5211 просмотров. Это только во ВКонтакте. Только во ВКонтакте. Вот, ну, сейчас я сидел, и у меня прям вот я за эфиром говорю, блин, опять вокал торчит. А, Москва, вот смотрите, у Витазуса, он в Москве, у него все работает нормально. А у Юрки в Москве сайт не работает еще. Ну, это от провайдера зависит. Сейчас пока по всем провайдерам добежится, пробежатся эти НС новые. Вот, я думаю, за ночь все уже будет у всех стабильно работать. Вот, обычно где-то уходят сутки на это. Вот, чё, я сижу и говорю, блин, опять вокал торчит. Одеваю наушники, в наушниках нормально. Ну, опять, видимо, сводили в наушниках. Ребят, ну не стесняйтесь, вы переслушиваете вы на колонках. Вот, в Красногорске работает, отлично. Видите, как хорошо. В Туле еще не работает. Я вот себе сейчас НС-ы прописал, ну, в файле hosts. Ну, специально, то есть, чтобы именно оттуда смотреть, а в чистую тыкал, у меня еще тоже не работает сайт. Вот. Что я говорил? А, Александр, на будущее. Когда сводите песню, ну, послушайте вы их на колоночках отдельно еще на колоночках, потому что в наушниках оно, да, хорошо, но я обычно переслушиваю, я прям включаю в телевизоре, а потом включаю на колонках, на обычном, вот, которые домашние колонки. В машине обязательно слушаю в колонках. Вот, из всего этого в наушниках, само собой. Вот, раньше еще слушал в мониторах, пока мы сколько их не починили. Вот, и какое-то среднее значение выбирал, чтобы и там хорошо звучало. Потому что вот я сейчас слушаю в колонках, прям вокал торчит, он прям как... Ладно, не буду ругаться матом. Как три тополя на Плющихе, да. Как Вицин сказал, да. Мы тут как три тополя на Плющихе. Вот, на этом стадионе. А так, конечно, ну, что, хороший, как это назвать? Хороший такой, наверное, застольный, да? Ну, мне кажется, это все-таки такие песни, они не для радио. Не для машины, нет. Такие песни для чего? Чтобы сесть дома. Ну, кому что здоровье позволяет, да? Кому печень позволяет, вот, рюмочку. А, ну вот у них в данном случае был портвейн. Вот, кстати, Витазус пишет, а мне больше нравится коньяк Коктебель. Слушай, а я уже давно-давно пью только свое. Только, понимаешь, приготовлено вот этими вот двумя руками. И... так много вообще, оказывается, все проблемы, которые раньше были по пьяни. Ну, что, скажу уж честно, да, то есть, раньше, сильно напиваясь, у Зухера падало забрало, он прям превращался в животное. Сейчас, сколько бы я ни выпил своего, я всегда добрый, всегда улыбаюсь, с утра голова не болит. Вот, поэтому только свое. Вот, ладушки. Александр, удачи. Удачи, спасибо за песню. Ну вот советую просто над сведением заморачиваться чуть-чуть побольше, чем обычно. Поехали дальше. Далее у нас Сергей Сорос или Сорос, я не знаю, как правильно. Что туда,
ударение на О. Вот, но если Сорос, то как бы не очень у нас Сороса любят. Вот, будем считать, что Сорос. Так, исполнитель, которого сейчас по праву называют «Прорыв года». В жанре городского романса сегодня на слуху такие артисты, как Стас Михайлов, Григорий Лепс. Теперь же пришло время открывать новые имена. Авторский материал и живое музыкальное сопровождение, незабываемый новый образ, в котором сочетается. Вы чуете, чуете, да, это вот пиарщик писал. Мы продаем прокладки. Вот, Сергей Сорос, «Черное-белое». Давайте будем слушать. Я не люблю такие вот пафосные сопроводиловки. Давайте мы послушаем и уже примем решение, понравилось нам или не понравилось. «Черное-белое», Сергей Сорос. Так, город только хочу понять, какой. Где-нибудь что-нибудь написано, не написано. Ну, давайте будем думать тоже, что Питер. Кстати, с Александром я угадал. Вот, так-то, так надо и точка. Привет! Привет, точилка! Привет, Ленка! Как твои дела? Давно тебя не было. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22:13:22 на моих зеленых системных. Смотрите, сегодня у меня прям красивое время постоянно выпадает. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Тут Юрка у меня за эфиром спросил, что там у нас с мобильным приложением неформатки на сегодняшний день. Юрка, меня в очередной раз кинули. Вот, в очередной раз меня кинули с мобильным приложением. Вот, как он бету тогда нам выпустил, мы ее все себе на телефоны поставили. Вот, он у меня взял аванс на свадьбу. Ну и, собственно, все, больше я его не видел и не слышал, ну, да бог ему судья. Ладно, вернемся мы все-таки к Сергею Соросу или Соросу, я не знаю, как правильно, черное-белое. Вот, ну, хочу сказать честно, что мне не понравилось, Заходя в данный жанр, мне кажется, ну, это сугубо мое мнение, я, конечно, не претендую на то, что я там бог какой-то, да, вот, но все-таки я могу сказать свое мнение. Мне кажется, заходя в такой жанр, ну, нельзя, петь в манере другого чувака, который уже сожрал всех в этом жанре. Мне кажется, что если ты хочешь как-то там засветиться, надо хотя бы выделиться из толпы. Не быть очередным клоном Лепсаридзе. Зачем? Зачем быть клоном Лепсаридзе, если есть свои тексты, есть своя музыка? Ну зачем петь как Лепс? Ну пытаться, по крайней мере. Тем более попытка-то это прям вот, ну скажем так, совсем не увенчалась успехом, потому что это явно не Лепс. Связочки не те. Вот. И поэтому получается такое вот. Я сейчас не ради того, чтобы обидеть, честное слово, просто вот говорю свое мнение, то, что я услышал. Такое вот жалкое подобие караоке Лепса. Ну, честно, без обид. Мне кажется, Сергей, если хочется как-то, ну, поднимать свое имя, да, поднимать свою музыку, надо играть свою музыку, надо петь своим голосом. Надо петь в своей манере и ни на какую, прости господи, вот эту хрень не вестись. Ну, ни к чему это. Потому что этих клонов сейчас столько, что в них можно просто среди этих клонов затеряться. Вот, поэтому, Сергей, от себя желаю, честно, прям вот от чистого сердца, желаю себялюбия, терпения и все-таки найти свой образ и петь свои песни в своем образе. Это будет праведнее, и это будет лучше всего. Вот. Так, что там? Ринка пишет, у меня пока сигнал сегодня отстоит, но сижу, слушаю. Мне показалось, вообще Лепс поет. Вот, я про что и говорю. Так, жесть, как вот верить людям? Оль, ну а как им не верить? Как людям не верить? Вот скажи мне. Я не могу. Я так приучен, я так воспитан, я сам человек честный. Поэтому я и думаю, что вокруг люди честные. Ну, а там, ну, может, у него в жизни что-то там сильно изменилось. Ну, может, не смог. Ну, ладно, что делать. Скажем так, не такие большие деньги. Обидно, конечно, жалко, но, ну, значит, ему так было нужно. Ладно, вот пишут, до сих пор с авансом медовый месяц гулять. Да ладно, там аванс у того десятка была. Мы просто договаривались, грубо говоря, на 40 за всю работу. Вот, он сделал большую часть работы. И как бы не было даже предпосылок того, что он нас забросит. Вот, поэтому я ему смело эту десяточку отслюнял. Тем более, ну, свадьба у парня, как бы хороший повод. Поэтому даже без зазрения совести. Вот, а он, видите, как раз и исчез. Ну, ладно, пускай. Значит, так было нужно. Так, Ленка пишет, скучный стиль точно не моя история. Это мы сейчас про Сергея. Ну, он не скучный, он, скажем так, сильно слизанный с другого исполнителя. И это не пошло на пользу треку. Вот, ладушки. Итак, что, мы сегодня всех отслушали. Всех по-честному отслушали. Все как положено. Что запись сегодняшнего эфира появится на сайте Неформатки, скорее всего, в четверг. И будет там же и запись завтрашнего эфира. Вот.
По поводу и без повода. По поводу и без повода. Я сейчас секундочку. Сейчас секундочку. Я пытаюсь выяснить. Нет. Нет. Не оттуда. Вот. Это я так сам с собой разговариваю. По поводу следующий у нас миксер. Ой, не миксер. Что это? Бомбардировка будет у нас, соответственно, во второй вторник уже получается ноября, да? Сейчас чего у нас? Да, у нас сейчас четвертый вторник, третий. Значит, это у нас будет теперь только в ноябре. И это будет аж на у нас 14 ноября. Прям после моей днюхи, прикиньте, да? 13 у меня днюха, 14 у нас бомбардировка, а 15 миксер. Отлично. Вот, итак, друзья, желаю всем любви, счастья, удачи. Вовка, если ты еще здесь... Я про Одессу. Грузите своего ворона, прям забираю в ротацию без Б. Всем, кому что-то наговорил неприятного, ребят, не обижайтесь, честно, не со зла. Вообще даже в мыслях не было никого обидеть. Просто, ну, даю советы в меру своих возможностей и в меру своих познаний. Вот. И, конечно же, грузите своих треков еще на сайт Неформатного радио, независимо от Балт Мьюзика, независимо от Бомбы Питер. Послушаем, может, что-нибудь куда-нибудь в программу и возьмем. Все, машу всем лапкой, прощаюсь с вами до завтра, и буду я смотреть, как тут у нас обновляются территориально везде, понимаешь, наш сайт. С радиослушателями я прощаюсь, а на стриме я еще там минуточку-две буквально повисю. Давайте мы уже перейдем на жопу синего оленя. Ну, уже пора. Как бы уже пора включить жопу синего оленя. Как же без нее? Как, понимаешь, без нее жить вообще? Вот, все, радиослушатели, отключаюсь. А на стриме еще повисю.

0: Бэйла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Нина Александровна Бродская. Дочь профессионального барабанщика. По-любому будет что-нибудь петь или на что-нибудь играть. Нервы не считаются. И Ниночка с 8 лет осваивала, нет, не барабаны, пианину. После окончания школы поступила в музыкальное училище имени Октябрьской революции, дирижерско-хоровое отделение. А потом поступила в оркестр Эдди Рознера и в 65-м году вышла на большую эстраду. Понимаете, чтобы петь красиво, в советское время нужен был опыт или образование, а еще дар. И вот такой дар был у Нины Бродской. Звенит январская вьюга.

Нина Бродская написала, кстати, три книги. «Хулиганка», «Голая правда о звездах эстрады» и «Звенит январская вьюга». Советую, кто интересуется историей советского музыкального бомонда, почитать, так скажем, из первоисточника о всяких внутренних темках. Много интересного узнаете. Ну а в общем, не любили в верхах молодежную музыку в конце 60-х, 70-х годов в России. Ну просто... Все попадали под раздачу, кого не спроси. Магомаев, Мулерман, Ободзинский, Ведищева. Не обошлось и с Ниной Александровной. Тоже те же и так же.

1979 году с семьей уехала в США. Выпустила там несколько альбомов, пластинку на английском языке «Crazy Love». Ее песни даже попадали... Выпустила там несколько альбомов, пластинку на английском языке «Crazy Love». Ее песни даже попадали в ротацию некоторых...

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

поезда. Отныне нам прощается все, кроме того, что называется страх. В каждой песне суровая радость, в каждом вопросе ответ. Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

бы хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, навек.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Майор Чешухер, здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, другие подруги, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте все те, кто слушает нас в онлайне. Вот, их большинство. Ну и, конечно же, привет нашим самым тихим слушателям, которые слушают нас потом в записи, на всяких там Google подкастах, Apple подкастах и прочие шняги. Вот, с вами диджей Зухер, человек-улитка. Вот, мне сказали, что сегодня я похож на НЛО. Ну, не знаю, я улитка в НЛО. Вот. И сегодня у меня эфир такой, он, знаете, какой он, хочуха, не, знаете, обещалки, хочухи и свежаки, вот, собственно, вот так вот. Так, что еще, что я забыл сказать, где общаться? Ну, во-первых, конечно же, все, кто слушает нас онлайн, если вы нас слушаете с сайта неформатного радио, то прямо внизу под плеером есть чат, куда можно писать, и собственно, он самый универсальный, и его видно уже даже его на стриме видно прямо вот рядом с моей гнусной мордой. Вот, во-вторых, кому лень писать в том чате, можете найти стрим. Стрим идет и во ВКонтакте, в группе «Неформатное радио», и на Ютубе, на канале «Неформатное радио». Можете писать в комментариях к стриму, не к анонсу программы, а к стриму. Вот, эти записи я тоже вижу. Так, что еще? Вроде все рассказал. Да, для новеньких, если вы смотрите стрим и слушаете стрим, не радиоэфир, а стрим, и рядом с вами есть дети, уберите их к чертовой матери, потому что... Или оденьте наушники, потому что на стриме нет-нет, да, и вырвется из меня, нет-нет, да и да, нет-нет, да и что-нибудь такое... шлепнется из моего рота. Вот, те, кто слушает радио, там все хорошо, все нормально. Ну и, конечно же, качество треков, которое звучит на радио, гораздо лучше, чем на стриме, потому что на стриме они постольку поскольку. Все, все нюансы рассказал. Спрашивают, когда ты уже отснимешь своего панка. Ребят, мы его с Ромкой Зеленым отсняли практически. Мне осталось там подснять буквально чуть-чуть, но для этого нужно время, у меня его совсем нету. Вот, поэтому пока бороду не сбриваю, поэтому я человек-улитка. Вот, но мне на самом деле уже прилюбилась эта морда лица, и я уже подумываю, а не оставить ли мне эту бороду, собственно, на себе, потому что уже грядут очки, да, мне скоро очки придется одевать, и вот, представляете, я буду в маленьких велосипедных очках, человек-улитка, вот, мне кажется, будет зверски красиво. Так, Алиса, привет, пишет, на пирата похож. Жень Баринов, здравствуй. Димка Панфилов, здорово, давно тебя у нас не было, где ты пропадал так долго? Так долго пропадал, где? Вот, ну и давайте начнем. Давайте уже начнем. Смотрите, ну давайте начнем, во-первых, с победителей альтернативного голосования, которое никоим образом не влияет на основное голосование, но включая микрофон, им наголосовали 700 рублей, так? И кто тут у нас? Мои теории с Масджесусами, у них 500 рублей наголосовано. Соответственно, умножаю эти цифры на 2. Вот, микрофоном зачисляю на баланс 1400. Мои теориям зачисляю рюбь. Собственно, завтра ночью, когда буду выкладывать эфир, сделаю все начисления. Вот, ну и давайте каждому из участников дадим по треку дня. Вот, только, ребят, напомните мне, обязательно могу забыть. То есть у вас, у каждого по халявному треку дня. Итак, теперь переходим, собственно, к основному голосованию, которое самое-самое. Там было рубилово, ребят, там было прям рубилово, прям шикарно поголосовали. Без сомнения победили, включая микрофон, 408 голосов. И хабаровские наши ребята, Фуфайкас на втором месте – 286 голосов. Ну, пусть будет два победителя. Ну, потому что реально ребята боролись. Пусть будет два победителя. И, собственно, микрофоном к 1400 я добавляю еще рубь. Вот. А, собственно, в ротацию забираю оба трека. Вот так вот. Ну и давайте нон-стопом двух победителей прошлой программы. И, собственно, начнем основную часть. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, здравствуйте. 21:14 уже на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже, конечно же, улетел. Вот у нас нарисовалась Танюха, у нас нарисовался Вадим Манцев. Вот, Серега Даткай нарисовался, пишет: я смотрю, борода еще актуальна, думал, уже сбрил. Слушай, я только что вот прям до того, как нон-стоп включал, рассказывал, что еще мне осталось чуть-чуть еще отснять, основной материал мы отсняли, но я его еще, правда, не просматривал даже. Вот, но я знаю, что мне там еще надо чуть-чуть доснять, поэтому я бороду пока трогать не стал. Но как только я смог сделать из себя человека улитку, вот видишь, у меня... Две улиткины рожки на морде. Мне прям так это прикололо. Я решил, что, наверное, я бороду оставлю. Наверное, я бороду оставлю. Вот давайте проголосуем, кто за то, чтобы я оставил бороду, и кто за то, чтобы я ее сбрил. Вот, потому что учтите, скоро у меня еще будут маленькие очки-велосипедики, потому что я нихера не вижу уже, мне надо уже заказывать себе оптику. Вот, и, собственно... Мне кажется, что с такими очечками борода будет круто смотреться. Вот, Танюха спрашивает, за кого голосовать и как, пока ничего не понятно. Рассказываю. Ну, во-первых, у нас есть альтернативная голосилка. Ссылка вон прямо на видосе. И кликабельная ссылка есть у нас в группе во ВКонтакте. Там эфирная тема заведена. Анонс программы. Вот. Это ни в коей мере не влияет на... положение треков в общем голосовании, но сумма будет удвоена и зачислена музыкантам лично прям на счет. Это раз. Ну, а самое основное голосование появится завтра ночью. Завтра ночью. Но завтра же мы все бухаем, да? Поэтому или послезавтра бодунищим утром, или, может быть, завтра я с утреца выберу время, выложу. Вот, там будет основное голосование. Голосовать можно будет бесплатно абсолютно за всех музыкантов, которые сегодня отзвучат. Ну и ссылочка появится у нас в группе неформатного радио. Поэтому нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить момент, собственно, когда появится ссылочка. Вот, смотрите, народ пишет, Дениска пишет, оставляй. Танюха пишет, оставить. Так, можно в нее ганджуба старить. Зачем? У меня целый портсигар есть. Зачем? В бороду я прячу жрачку. Я когда кушаю, у меня туда шашлыки прячутся, макароны, салат всякого рода там. Всякая дрянь. Вот, поэтому, собственно, и была Коляновна первая была человека, которая заплела мне на бороде косичку. Вот, и меня это так прикололо, что я стал заплетать две косички. Так, Лёлька пишет, оставить. Алиска пишет, оставить. Пашка пишет, оставить. Алиса, ты решила пойти против толпы. Пишет, сбрить. Сбрить. Вот так вот. Вот так вот ты, да, со мной. Ну, ладно. Так, расти бороду по колено, расти как ZZ Top. Вот оно, есть такая мысль. И футболку с клепками сделаю себе. Так, можно оставить, только подровнять, само собой. Но опять же, мне надо сперва отснять материал, потом я ее покастрирую по бокам, а то я на дедушку Ау похож. Вот, ладно. Поехали. Итак, что, все, отзвучали победители прошлой программы. И начнем мы сегодня, собственно, вот, Игорян пишет, оставить, привет, Игорек. Начнем сегодня основную программу. Значит, что мы сегодня слушаем, ребят, рассказываю. Прошлый у нас эфир был посвящен всем, ну, новинки, которые появились на сайте от наших старых знакомых, от ребят, которые давно в ротации, которые давно на неформатном радио. Вы знаете, мы с Юркой, когда записывали программу, мы выяснили, что неформатному радио уже больше 20 лет. Представляете? Больше 20 лет. Вот. И вот люди, которые давно уже с нами, нагрузили свежих треков, пока программа была в отпуске. Вот, и, собственно, весь прошлый эфир был посвящен свежачкам, и часть сегодняшнего эфира посвящена тоже свежачкам. То есть будут ребята, которые загрузили свежих треков на сайт, соответственно, они их выпустили. Ну и, конечно же, сегодня мы послушаем новые релизы, которые вышли на всех цифровых витринах от лейбла «Неформатное радио», и, собственно, не только. И не только. Ну, это прям обычно я так не делаю, но сегодня решил сделать. Вот, поэтому начнем. Итак, начнем мы с кого? Сегодня мы начнем с 18+. Трек называется «Лови». Что там у ребят написано про песню? Самый летний трек с мини-альбома «Новый горизонт». Вот, это самый летний трек, потому что скоро, блин, весна. Давайте слушать самый летний трек. Вот, от наших друзей 18+. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, други, подруги, 21:23:05 на моих зеленых системных. Приветствую всех вновь подключившихся. Вот, питерские мы, говорит, 18+, пишут, питерские мы, в который раз спрашиваешь, пора бы запомнить. Ребят, я не знаю, с чем это связано, ну честно, у меня в голове какой-то пунктик, что 18+, не из Питера, что 18+, то ли из Твери, то ли еще откуда-то там, то ли из Ленинградской области. Что там у нас похоже? Тихвин у нас там в Ленинградской области. Что у нас еще? Вот что вы не из самого Питера, а откуда-то из области. Вот у меня есть такой вот какой-то пунктик. Я не знаю почему. Вот. Так, что там у нас? Что там нам пишут люди? Вот, Юрка пишет, у меня сейчас на термометре за окном минус 12. Минус 12. Так, в Воронеже, Димка пишет, ночью в Воронеже будет минус 20. У нас уже холодно. Так, вот смотрите, у Сереги Даткая лучше всего, вот у него лучше всего. В Кыргызстане плюс 15, ребят, прикиньте, едем все туда. Давайте все туда, на холмы, на сопки. Так, что там, песенка веселенькая, пишут. Так, в Воронеже пока минус 15. Так, Ленка пишет, одновременно слушайте трека Зухера «Слишком я старая». Слишком старая. Так, что тут? «Хочу уже весну», Игорян пишет. Что-то, так, больше всех весну хотят девчата, а конкретно 8 марта. Да, я тут за эфиром возмущался, думаю, вот как мы, я же задал вопрос, в люди клич кинул, да, а как у вас? Вот у нас гаишники на 8 марта дарят девочкам цветы, останавливают машины, дарят тюльпанчики. Вот, и меня выбешивает, а почему на 23 февраля девочки-гаишницы не останавливают автомобили и не дарят мужикам носки? Ну что, они же дешевле, чем цветы, можно же носки дарить. Вот, тут было пожелание, Танюха, по-моему, написала, уже сейчас не буду листать, где-то там вверху чата, что можно билеты на концерт. Ну, как тебе сказать, билеты на концерт — это, во-первых, дорого, а во-вторых, в таких количествах их не раздаришь. И опять же, это будет, как тебе сказать, лоббирование какой-то группы. Это несправедливо. Ведь есть же и другие музыканты. Вот, а хотя бы носки, просто бы полосатые носки бы дарили, было бы прикольно. Вот, представляете, красивая, улыбающаяся гаишница с жезлом машет, останавливает тебя и вручает тебе полосатые носки. Так, купи для коленок простейший суппорт, как для катания на роликах. Слушай, я так подозреваю, я сегодня поехал на работу не как обычно. Вообще у меня есть ментовские штаны пушистые, но так как они у меня на пупке не застегиваются, они у меня держатся на одних подтяжках. Вот. И Коляновна мне связала шерстяные носки. Собственно, я обычно езжу в этих носках, в таких теплых, и в теплых ментовских штанах. Это мне Костик наш подогнал, товарищ прапорщик, наш воронежский квазиморда. Вот. И сегодня, так как мне надо было постричь башку, вот, я был вынужден одеться более-менее прилично. Вот, поэтому поменял пушистые штаны на джинсы, вот, и не одел вязаные носки, потому что ботинки, потому что. Вот, и, видимо, этого было достаточно, что мой молодой растущий организм взбрыкнул и, понимаешь, заболел коленями. Вот, всю зиму было нормально, а тут что-то раз. Ну, или второй вариант, меняется погода, потому что, вот эти вот морозы начались, это же не просто так, все же поменялось. Поэтому, вот. Так, смотрите, народ пишет, глючит трансляция. Не знаю, ребят, как, у меня обрывов не было, обычно у меня пишут обрывы, прям раз, что все, вы оборваны, вот, теряем связь, пока все стабильно. Вот, скорее всего, это просто ВКонтакт глючит. Так, все страницу перезагрузили. Все. У меня заработало. Попробуйте, кто страницу перезагрузить. Попробуйте запустить YouTube. Это, скорее всего, да, это реклама у вас прорывается. Верни нам ВК. ВК есть, есть ВК. Пашка Павлов, который... он мне в Ютубе пишет, и туда... Вашу маму и там, и здесь показывают. Да что техника дошла? Так, ладно. Что там? Бауржан Аспанов. Салям, Алик. Салям, дорогой. Слушай, что я хотел сказать? Вот, у Пашки умерла в ВК страничка. Не знаю, вот у Ленки работает, у Дениски работает. Бауржан тоже вот смотрит, смотри, там куча народу смотрит. Наверное, у тебя что-то там с интернетом просто. Вот, попробуй обновить страничку. И, скорее всего, заработает. Ладно, поехали дальше, друзья, а то мы болтаем. Вот, далее, смотрите, есть у нас замечательный исполнитель на неформатке. Есть у нас замечательный исполнитель Денис Энгель. Вот. И все, сколько бы раз я его не включал на миксере, все кричат: «У-у-у, это Ревякин!» Вот, поэтому сейчас, скорее всего, полчата будут кричать: «У-у-у, это Ревякин!» А мне нравится, ребят. Вот, и совершенно недавно он загрузил новый трек на сайт, поэтому давайте вместе ставим, слушаем. Сейчас я найду, где... Так, 18+, можно закрыть. Где у меня? Вот же он. Дислокация Абакан. Ничего он про песню не написал, никакой сопроводиловки нет. Поэтому давайте просто слушать. Денис Энгель, «Что ладонью» называется трек. Абакан, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, други, подруги, 21:33:40 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже свалил. Так, ну, во-первых, друзья, я смотрю, тут жалуются, ВКонтакте сегодня опять чудит. Мы когда начали новый сезон вообще двух программ, и миксера, и бомбардировки, после отпуска ВКонтакт вообще лег. Не то, что там чудил, он лежал просто тупо. Вот, поэтому те, кто смотрят, откройте на всякий случай в компьютере страничку, где можно онлайн слушать неформатное радио, основной канал. И если у вас заглючил, в конце концов, стрим, включите радио. Радио-то у нас работает, независимо от ВКонтакта, независимо от Ютуба, простите. Вот, он работает себе и работает. Вот, что там? Пашка пишет: я не люблю такие песни, сорян, Пашка, ну, невозможно всем нравится. Но я тебе могу сказать, что одному миллиону человек понравилось, вот, и одному миллиону не понравилось. Ну, что ж, теперь песни не петь из-за этого. Так, Ленка пишет: такое под коньячок весело слушать и плясать, а так долго не могу слушать. Так, много куришь. Игорь, слушай, я стал курить значительно меньше, но в эфире все равно курю в старом режиме, потому что я... Мне надо чем-то руки занять. Это уже многолетняя привычка. Вот, на компьютере тоже виснет ВК. ВК не болей. Ну, значит, ВК. Ну как, верните нам Павлика Дурова, да? Так, Серега пишет: мне больше 7Б напоминает, но на самом деле это такое направление и пение, и музыки. Мне нравится. Поет откровенно с эмоцией, ништяк. Поет откровенно с эмоцией, ништяк.

Я взял вторую песню, а если бы я взял первую песню, то она была прям вот 100% ревякинская. Но мне вот периодически его песни попадаются в ротацию у нас. Я же постоянно слушаю неформатку. Я колочу гвозди, слушаю неформатку. Мешу бетон, слушаю неформатку. Еду на работу, слушаю неформатку. Вот, и периодически вот Денис там всплывает, и я прям с таким кайфом слушаю. Прям мне очень нравится, что он делает. Вот. Так, что там еще нам народ пишет? Походу, буду голосовать за три коллектива, чтобы им обидно не было. Так, начало симпатичное. Димка Федотов написал полчаса, это 8 человек, и поржал. Но я так и не понял, в чем шутка юмора, объясните мне, я что-то пропустил. Так, все. Я в конец забыл. Там уже люди между собой общаются, а ты, Зухер, думай тут, что хочешь. Ладно, все. Фу-фу-фу. Едем дальше. Группа Чуева. Так, где они у меня? Вот же они. Мне. Регинка мне написала, говорит, Зухер, вот мы свежачок выпустили. Это, кстати, казанские ребята и девчата. Вот, и непременно, конечно же, давнишние наши друзья взял сразу же в программу. А, вот у них даже сопроводиловка есть, смотрите, вот группа из Казани, образована в 19-м году. Это собственный музыкальный взгляд на творчество, где нет приверженности к какому-то определенному музыкальному стилю. Группа ротируется, гастролирует, выпускает и принимает. Вот, собственно, трек называется «Белый флаг», «Казань», группа Чуева, поехали, ставим, слухаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте, обязательно комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:41:41. Вот такое красивое системное время на моем, понимаешь, мониторе. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, только что у нас отзвучала казанская группа Чуева. Вот, и что тут нам народ пишет? Казани, привет, скучаю по городу, давно там не был, а песенка и группа хорошая. Так, Пашка пишет, надо найти Чуеву в ВК, видимо. А что Чуева у нас вообще в чате не висит? Вот я же всегда музыкантам говорю, ребята, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы во ВКонтакте, на свои персональные сайты, на свои, там, я не знаю, на Одноклассники, на Фейсбуке, запрещенные, понимаешь, в Российской Федерации. Вот, кидайте ближайшие афиши, где вы будете играть. Это же не возбраняется, это приветствуется. Мы для этого и делаем программу, чтобы как можно больше людей о вас узнало. Вот, видите, Пашке понравилась группа Чуева, а он не знает, куда тыкнуть, куда перейти, куда подписаться. Вот, поэтому давайте, чуть не выматерился, хорошо, что вспомнил, что микрофон включен. Не там-там мозги, а, понимаешь, кидайте ссылки на свои группы. Только просьба, делайте это в момент, когда играет ваша песня. Не надо хаотично заспамливать чат, а вот как услышали своя песня, заиграла моя песенка, и кидайте ссылочки. Вот, Казань кайф, тоже хочется навестить. Слушайте, мы в Казань собираемся с Коляновной уже 4-й год, по-моему. Вот, мы тут как-то даже замутили концерт вместе с Кулай, с группой. Вот, и хотел я туда ехать и поиграть вместе с ними. И, короче, сорвалось у нас. Все у нас сорвалось, все накрылось медным тазом. Вот, потом мы еще раз собирались, а теперь мы уже даже не собираемся, потому что мы понимаем, что нам вообще никак. Жить стало веселей, мы теперь с Коляновной вообще не путешествуем никуда. От слова совсем. Так, надо мне фуражку чуть-чуть сделать поблотнее, во. И чего? Я потерял мысль. Танюха у нас что-то грустное сидит. Танюха, ты чего загрустила? Давай начинаю улыбаку включать. Так, что еще у нас? Серега Датка пишет, у меня треки пока не очень получаются. Серега, ну ничего, у тебя все получится. Мне завтра, кстати, приедет 8-канальный Zoom. Вот, и я начну, блин, я не могу привыкнуть, что в камере наоборот, надо наоборот двигаться, как в самолете. Если тебе надо вверх, значит штурвал надо вниз. Блин, как к этому привыкнуть? Это какой-то кошмар. Вот, про ссылки не поняла, что за ссылки. На группы, которые играют. Ну вот, Алис, будешь когда играть у нас? Буквально через две песенки. Через одну. Калиста будет играть. И ты прям ссылочки хлоп-хлоп-хлоп на свою группу во ВКонтакте, на свой сайт в интернете, на свой страничка в Одноклассниках, где там еще, в Ярусе, где угодно. Любую информацию там, ближайшие концерты какие-то обязательно кидайте. Ну, понравились вы людям. Люди раз перешли, добавились к вам. Ну, все же элементарно. Все оно должно так работать. Вот, потому что если мы не будем друг друга поддерживать, то все, мы накроемся Филиппом Киркоровым. Ребят, ну смотрите, что творится по ящику, смотрите, что творится на радиостанциях, на этих вот коммерческих больших мастодонтах. Это же какой-то кошмар, поэтому давайте друг другу здесь помогать. Ну, а как жить-то дальше? Вот, ладно, поехали дальше. Далее, ребята из Железногорска. Нет, подождите, Железногорск же, да, по-моему? Ну-ка, сейчас я все время забываю. Жуковский, господи, какой Железногорск? Жуковский, да, это город, где нас застала пробка, огромный снегопад и сотрясение мозга. Мы Коляновне сотрясли мозги, проезжая мимо группы «Своя компания». Вот, недавно они загрузили свежий свой трек, называется он «Одиночество». Вот, ну и, собственно, давайте слушать. Вот написано, есть сопроводиловка. Песня Андрея Кузнецова. К сожалению, не можем узнать теперь автора стихов. Вот, собственно, ставим, слушаем. «Своя компания», «Одиночество». Поехали, Жуковский, да, Жуковский.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги. Надо что-то новое придумать. Что я все другие подруги? Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в 21:49:37 я понял, что нельзя вести эфиры, понимаешь, на трезвую голову. Нельзя, потому что я забываю комментировать треки. Не все комментарии читаю, и у меня болит коленка, блин. Вот, так, что это может быть сигналом об ОРЗ. Кстати, Колянов нездоровье. Слушай, я так подозреваю, есть у меня такая мысль, что я ковиднул последним, это Коляновна мне, подвела итоги, что у меня ни много, ни мало, у меня кракен. У меня нет симптомов. Я себя замечательно чувствую, но меня задолбал вот этот кашель. И кашель у меня точно такой же, как когда я болел ковидом. Болел я прям тяжко, и тогда еще я даже не знал, что такое ковид. По телевизору еще про него не говорили, мне дочка из Европы привезла в свое время. Вот, и я так подозреваю, что я сейчас второй раз ковидом заболел через 4 года, но он у меня проходит, то есть от слова совсем незаметно, только чихаю и кашляю. Вот. Так, ладно, давайте вернемся к треку. Отзвучала своя компания. Меня отругали, что я прошлый трек не прокомментировал. Вот я буду этот комментировать. Мне понравилось. Такой вот комментарий. Кстати, Соня, где Соня? Давайте побольше. Своя компания. Вот, Леха здесь. Давайте, Соньке, побольше вот таких. Смотрите, как у нее классно получаются песни, где не надо орать. Где не надо орать, верещать и биться, понимаешь, мордой об клавиатуру. Вот, и так здорово звучит. Мне кажется, вам надо в репертуаре подготовить несколько вот таких вот песен, потому что у нее прям хорошо получается. Так, Серега Датка пишет: хорошая песенка, спокойная, не тянет уйти в запой пляс, хочется просто слушать. Так, предлагают мне звездочку на коленку. Предлагают 5 звездочек на коленку. Вот, предлагают уже мне бабахнуть. Так, Димка пишет: без бутылки ваше радио слушать не получается. Димка, да, есть такая беда. Каждую среду, понимаешь, вся страна спивается со мной. Спивается со мной совсем. Вот, но сегодня, понимаешь, вы бухаете без меня, потому что мне завтра за руль. Так, ВК реально сегодня бесит, пишут. Ну, а что делать? Что? Это такая вот отечественная социальная сеть. Да, они ее у Павлика отжали, и она стала, видите, с каждым годом все лучше и лучше становится. Все лучше и лучше. Вот, жду, когда Телеграм полностью станет более социальным, и мы полностью уйдем туда. Вот, ладно. Что еще нам пишут? Собственно, Леха кинул ссылочку на ВКонтакте в эфирный чат, который у нас на сайте, на стриме. Ну, давай я его продублирую в стрим. Ну, раз тебе лень туда и туда написать. Так, ну и, собственно, все. Собственно, все. И тут же Леха раз и, понимаешь, написал. Вот, расскажи, Леха, что там за беда у вас получилось с автором слов? Как так получилось? Вот, что вы не смогли найти автора слов. Как так? Жопа есть, а слова нет. Как так? Вот. Дим, ну ты бухаешь, я рад за тебя, я тоже бухаю, но мне за руль прям рано утром, то есть у меня не будет вот этого, чтобы я спокойно выспался, понимаешь, зубы почистил, там, пожевал какашек собачьих, ну вот чего-то, чтобы перебить запах алкоголя. Вот, мне надо будет прям утром резво вскочить и ехать поздравлять деда. Вот, и, ну, как бы у меня не будет времени отлежаться. Так бы я бы, конечно, бы тоже бы. Нет, я как бы за ужином-то, когда приехал с работы, я приехал, мне Коляновна капустки, понимаешь, наложила тарелочку, картошечки натолкла, сосисек наварила, таких вот они прям старые, как советские. Вот, и я, конечно же, все это дело замахнул 4 стопочками. Вот, но если я сейчас на эфир принесу бутылку, то я бутылку и выпью, я не смогу остановиться. Я очень быстро тут выпиваю. А потом буду всем жаловаться, что конфетки были, понимаешь, испорчены. У меня конфетки, кстати, есть. Давайте я пожую конфетку хоть что-то сожру. Так, у нас в Бишкеке вообще пить стало сложно, пишет Серега. Потом 4 дня за руль нельзя, лютуют. Слушай, у вас как так? То есть вообще промилле никаких нельзя. А как же этот, как его называют? Тан, как же кефир, как же кумыс, в конце концов? Что делать? Значит, надо пересаживаться на лошадь, я так подозреваю. Вот, если бы у меня не было аллергии на лошадей, я бы купил себе коня и ездил бы по городу на гужевой повозке. Стопудово. Поставил бы стереосистему. Вот. Коню сделал бы татуху. Неформатное радио. По правому боку. И я бы прям был true конный панк. Подождите, а как называются эти ребята, которые воины на лошадях? Господи. Вот, ладно. Поехали дальше. Мне конфетка, сволочь, мешается. Надо ее пока выплюнуть. А вот когда мы включим музыку, я ее сожру опять. Итак, едем дальше. Далее. Алиса! Миалофон! Вот, Серега Даткай наконец-то подписался на группу «Неформатное радио». Как так получилось, Серега, что ты, будучи постоянным участником ротации, вот, знаючи нас много лет, участвуя в двух или, ну, в одной точно программе, живьем, целые мы 2 часа общались, ты только сегодня соизволил, понимаешь, подписаться на группу. Как это радует. Вот. Алиса Салимова, она же Калиста. Калиста. Сегодня мы переходим из разряда свежачков в разряд свежих релизов. Вот, сегодня, прям с утра вышел, понимаешь, релиз. Вышел, понимаешь, релиз на лейбле «Неформатное радио». Трек называется «Стало легко». Вот, и смотрите, что же она написала. Вот, у каждого из нас бывают моменты, когда все так плохо, так больно на душе, что опускаются руки. Но главное вовремя вспомнить, что необходимо пройти этот тяжелый путь преодоления, пропустить через себя всю боль, пойти навстречу своим страхам, тогда мрак вокруг внезапно рассеивается, давая дорогу свету. Все прям как про меня. Вот, мрак рассеялся. С вами Светлый Зухер. Мы слушаем сейчас светлую песню. Называется она «Стало легко». Собственно, проект Калиста. А так, это вот Алиса, которая спрашивала, уже можно кидать ссылки? Можно уже кидать ссылки? Да, Алиса, уже можешь начинать кидать ссылки. Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 22:01:39 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Калиста только что отзвучала. Всем, кому понравилось, вот, находите. На всех цифровых витринах сегодня вышла эта песня. Есть она абсолютно везде. Добавляйте в свои плейлисты, ставьте, слушайте. Вот, и Алиска так и не научилась, понимаешь, кидать ссылку на себя. Алиса, это первое, понимаешь, золотое умение, которое должен уметь артист. Кидать ссылку на себя везде. Во всех чатах, во всех, понимаешь, группах. Везде надо, вот, заходите ко мне, вот она я здесь. Вот, итак, смотрите, что пишут. Круто, молодец. Она красотка, так, сейчас вот еще налью. Голос красивый, Серег пишет. Песня хорошая, гитары мелодичные. Не хватает, маловато ее. Так, девочка умничка. Так, точно она должна победить. Хорошо, прям родина, приятная песня. Что еще? Что еще? Вот такая вкусная песенка. Короче, смотрите, всем по... мне нравится «Умница», всем понравилось. Я вам еще открою страшную тайну. Над этой песней же поработал наш Вадик. Наш человек, человек с креветками. Человек, которому я кричал «Сука!» практически каждый эфир в прошлом году. Вот. И я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, Вадим сделал всю основную часть, да, музыкальную, сведение, понимаешь, аранжировку, или я ошибаюсь. Ну-ка, поправь меня, Вадим, если я не прав. Ну, как бы, так что мало того, что у нас появилась новая классная девочка, так там еще и поучаствовал, понимаешь, наш старый неформатный перец Вадик. Вот. Так, Алиса, круто, молодец. Давай, Алиса, учись раздавать ссылки на себя. Это самое, понимаешь, нужное занятие. Так, Юрка пишет, у меня трансляцию не показывает. Юрка, обнови страничку. Обнови страничку и все. И будет тебе счастье. Сегодня у нас тупит ВКонтакт, я так понял, у всех. Вот, ну, я, так как я трансляцию не смотрю, а транслирую, поэтому я не ощущаю этого квази-кайфа. Но, насколько я понял, счастье присутствует. Вот, видите, как здорово получилось. Да, вот, Алиса пишет, Вадим Манцев делал аранжировку. Так что музло от Вадика, вокал от Алисы. И, в общем, получилась классная штука. Вот, едем дальше. Следующий, тоже релиз. Тоже вышел... На лейбле «Неформатное радио», и я вам скажу, там вышел целый альбом, и скажу больше, весь альбом будет в ротации. Объясню почему. Помните, как-то лет 5 назад или 6, может даже больше, мне кажется, я вам сейчас скажу, это был, по-моему, с 12 по 14 год. Вот, у нас были ребята-активисты, они всякого рода стихотворческие эфиры делали. Вот, и часть этих стихов попала в ротацию, частично. И они до сих пор там болтаются, но так как много очень треков, эти стихи нет-нет, да и выстреливают, понимаете? Нет-нет, да и выстреливают. Плюс у нас целый есть, как это называется, целая коллаба, да, Алина Юдаева и Павел Карачин, по-моему, Карачин. Вот, они тоже в свое время очень много стихов нагрузили, и там тоже какая-то часть этих стихов крутится в ротации. Я к чему? И когда вот идет музыка, ну, я постоянно слушаю неформатку, я вынужден, и бац, стишок. И опять пошла музыка. И так это классно. И вот, смотрите, наш Василий, наш человек с большим-большим пальцем, человек с большим-большим пальцем, наш Васька, группа «Фильм», наш питерский друг, записал целый альбом. целый альбом, и мы выпустили его уже на лейбле «Неформатное радио», и весь альбом уже доступен на всех площадках, прямо сегодня он везде появился. И один трек, ну это не песня, давайте назовем это трек, мы сейчас послушаем. Мне кажется, получилось очень клево. Вот, и стопудово весь этот альбом будет крутиться в ротации, потому что мне вот эти вот стихотворные штуки очень заходят именно в ротации, потому что они очень хорошо разбавляют эфир. И музыканты, вот вам, кстати, новые, как это называется, новая стезя, ведь можно и в эту сторону поработать. Итак, группа «Фильм», Василий Игнатьев, «Иллюзорные миры» называется стих. Расскажи о чудесах. Поехали.

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди — лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя жизнь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, мы только что попрощались с Ютубом. У нас, оказывается, Ютуб аж на когда? Короче, где-то так это с полчаса назад перестал работать. Вот. Так, вот Юрка пишет, недавно с Павлом Караченым выступал на одной сцене. Васек молодчина, не сидит на месте, в постоянном поиске. Петруха, привет, друг мой, мы тебя потеряли. Как там Одесса? Как ты там? Живой ты там? Здоровый? Не забрали ли тебя в армию? Вот, поставь на крыльце пулемет, стреляй по военкомам. Никого не впускай к себе домой. Здравствуй, дорогой. Буквально в прошлую среду тебя вспоминали, думаю, куда Петруха наш делся. Что тут? Серега Датка пишет, сразу 5 из 5. Мне интересно, кто бэки пел и делал. Прям кайфово. Так, Медведюква пишет, это как сеанс Кашпировского. Музыка прикольная, но просто речь сверху нудновато. Лучше вокал глючный. Так, Пашка пишет, лютая дичь для трезвого меня. Нет, ребят, вы не понимаете. Вы просто не понимаете. Так, Алиска пишет, какая необычная песня. Медведюкве у нас упало 500 неформатных рубликов, соответственно, удвоим. Ну, это будет через неделю удваивать будем. Так, Бекки, правда, кайф. Ребят, как вам сказать? Я сейчас смотрю с позиции... Вот представьте, идет эфир. Ну, эфир не прямой эфир радио, да? Когда вот вы со мной общаетесь, я болтаю какую-то, несу лютую дичь. А вот просто идет статичный наш эфир, радиотрансляция, где работает автодидж. Вот. И раз, и там вклинивается стих, понимаете? Раз, и вот мне кажется, вот это прям вот шикардос. Поэтому музыкантам весьма рекомендую грузить стихотворчество, наложенное на музыку, не в качестве песни, а в качестве стихов. И такие варианты я тоже рассматриваю, они будут в ротацию попадать. Вот у нас Олег Юсак нарисовался, говорит, только освободился. Привет, Олег! Кстати, у Олега сегодня тоже вышел, понимаешь, трек на просторах интернета, называется он «Прости». Вот, но мы его не послушаем сегодня, потому что, блин, я ему позавчера говорю, ты что, не загрузил трек-то? Что, говорю, не загрузил трек? А он его так и не загрузил. Поэтому, Олег, сегодня мы твой трек не послушаем. Вот, но на следующий эфир отложим, если все-таки загрузишь. Наш, понимаешь, вице-мэр Иваново. Так, ладно, что там, я отодвинулся от темы. Короче, нас грохнули на Ютубе, стрим остался только во ВКонтакте. Дениска пишет, сейчас там жестят за маты, за сигареты в эфире. Слушай, я думаю, дело не в этом, скорее всего, просто там что-то у них глюкнуло в очередной раз, вот и все, потому что, ну, сколько лет мы и материмся, и сигаретничаем, причем, я тебе скажу, мы не единственные, кто в Ютубе матом ругается и курит сигареты. Я думаю, дело не в этом. Вот. Или там какие-то ограничения наложили, потому что прям ровно час, и он отключился. Или, может быть, у луча какие-то на рестриме заморочки. Не знаю, короче. Ну, будем посмотреть. По крайней мере, идет у нас стрим во ВКонтакте. Соня, привет! Привет, привет, Соня, нарисовалась. Мы тебя уже послушали. Я тебя уже похвалил. Вот, я тебе еще раз повторю. Давай, ребят, своих тереби побольше. Вам надо таких вот песен делать, как мы сегодня послушали. Оказывается, когда ты не кричишь, ты очень здорово поешь. Вот. И не в том плане, что кричишь ты плохо. Нет, ну вот таких вот каких-то лиричных вещей тоже от вас хочется побольше. Мне кажется, это будет не менее интересно, чем основной ваш репертуар. Вот, ладно. Что мы? Песня еще не играла, а деньги уже падают. Вот, видишь, Ленка, уже вас накидали, уже нашвыряли. Посмотрим, сколько за неделю соберете. Вот, ладно, что, поехали дальше? Поехали дальше. А далее у нас... Ну, обычно я этого не делаю, конечно же, потому что вышел трек не на нашем лейбле, но наша Ленка Медведюкова, это, понимаешь, наш старожил неформатного радио, поэтому давайте скажем не потому, что это свежий релиз, а потому, что это свежая песня от Медведюковой, от группы Redberry. Вот, называется она «Через себя». Целый альбом они выпустили прямо сегодня-сегодня. Сегодня-сегодня выпустили. И давайте слухать. Причем Ленка у себя на страничке написала, что я, говорит, теперь не знаю, о чем мне дальше петь. Говорит, по-моему, я в этом альбоме все, что во мне было, вывалило. Все, что во мне было, вывалило. И, собственно, Лен, я тебе могу сказать так. Будет день и будет пища, не переживай. Итак, Redberry, «Через себя», поехали, ставим, слушаем.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели. 22:19:19. Вот такое красивое системное время. Вот, за эфиром мы тут пообщались. У нас Кристинка нарисовалась. Привет, Кристинка. Вот. Ленка пишет, так и мы тебе по старой дружбе загрузили. Мы только что слушали группу Редбери. Вот, это город Обнинск. Талантливые ребята, замечательные девчонки. Кстати, у нас фиточка с Ленкой есть, да. Она замечательно спела у меня в одной из моих песен. Вот, потом я просто помню, что Ленка, она тут, у нее была какая-то супер истерика. Она распустила группу, со всеми посралась, поругалась. И как-то вот на этой волне потом смотрю, ну, периодически она у меня по ленте пробегает, там, то Евровидение, то красивые парни голубоглазые, что-то такое, потом бац, смотрю альбом. Вот, Ленка, расскажи, как так получилось, что ты со всеми посралась, и у тебя вышел целый новый альбом. Я, когда разогнал всю свою группу, я себе купил лупер. Вот, как ты вышла из ситуации? Или все-таки вы помирились? И я был прав, что все наладится, все устаканится, все будет хорошо. Вот. Так, Пашка пишет, походу завтра послушаю весь альбом, пока буду ездить по работе. Так, Соня пишет, характерная песенка. Так, Серега пишет, по-видимому, это рок, скрим приятный получился. Но опять же, мне не хватает мелодичной гитары. Блин. Так, что там у нас? Юрка пишет, смотрю теперь здесь. Ну все, тутуп у нас прикрыли. Смотрим здесь. Я, кстати, не удивлюсь, если канал закончится. Ну ладно, поглядим завтра, что там с каналом произошло. Так, что еще нам пишут? Васек вот написал, кто спрашивал, кто бэки исполнил у Васи Игнатьева. Это группа «Фильм», это вот то, что мы стих слушали. Вот, Васек написал, бэки исполнила Полина Сарамут. Вот, что там еще у нас пишут? Что там? Все, по треку больше ничего. По ходу дела... Вот, за что закрыли канал? Кристин, я не знаю, только что у нас вот отрубился. У нас же трансляция шла и на YouTube, и на ВК. Причем YouTube у нас был привязан к страничке прослушивания у нас на сайте неформатного радио. Вот. И люди, которые смотрели в YouTube, сейчас вот потихоньку перебираются во ВКонтакт. Вот, но радио-то работает, как бы. Стрим это так, это моя отсебятина. Стрим это моя отсебятина. Основное, конечно, радио. Так, ладно. Что там еще? Денег накопили, а не лени. Что тут? Подожди. Мы лени на молчаливого, талантливого аранжировщика накопили. А, вот, Ленка пишет. Я постоянно со всеми ругаюсь. Вот, мы лени на молчаливого, талантливого аранжировщика накопили. Денег накопили, а не лени. На самом деле, как ссоримся, так и миримся, не можем мы друг без друга. Ну и правильно, это нормальная рабочая ситуация. Вот. Ну, что я могу сказать, Ленка, у тебя все классно получилось. Пока я послушать смог только две песни, вот эту, которую прямо сейчас послушал, и одну я послушал пока... когда увидел, собственно, весь этот альбом, а потом случилось что? То, что я почему не слушаю его ВКонтакте? Как только у тебя гаснет экран телефона, музыка петь перестает. Или, блин, включается какая-нибудь тварь и начинает тебе продавать таблетки. Поэтому я во ВКонтакте вообще ничего не слушаю. Вот, и мне когда музыканты присылают, я пишу всем всегда, ребята, здесь ничего не слушаю, грузите на сайт неформатного радио, там послушаем, поглядим, что понравится, заберем. Вот, ладно, поехали дальше. Далее, не менее талантливый чувак, один. Я сейчас расскажу, как получилось. Один чувак уже выстрелил из этой песни, он уже выстрелил. Вот, но второй, не менее талантливый чувак, взял эту песню, понимаешь, и пересобачил по-своему. Пересобачил. На самом деле, я этим вообще не занимался. Вот, занимался исключительно Дениска, я ему только скинул свои минуса. Вот, поэтому сказать, что я работал над этим треком, я вообще с ним ни хрена не делал. Вот, поэтому все Дениски. Все, Дениски, все лавры Дениски. Вот вышло у нас сегодня. Нет, не сегодня, когда, недавно. Недавно вышла у нас фитка с Дениской. Вот, нереальный фит, так и называется песня. Ставим, слухаем, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну вот, собственно. Я всю песню молчал, потому что чуть-чуть не начал свою партию петь. Вот. Я имею в виду про куплеты. У меня уже механически, когда я слышу это, мне надо петь куплеты вовремя, вступить. Вот, собственно, как написал у нас Юрка, отличный трек самого продаваемого артиста неформатки и Человека-улитки. Да, да, ребят, кто не знает, Дениска, наш Дениска Дивер, самый продаваемый артист на лейбле неформатное радио. Вот. Единственный чувак, который получает хорошие дивиденды, потому что занимается своим творчеством и, понимаешь, продвижением себя любимого. Вот, ну и я под замес, видите, тоже попал. Вот, Ленка пишет: весело, но в оригинале смысла, конечно, побольше. Серега пишет: рваная гитарка, кайфовая, читает по-черному, прям ништяк, я бы в плейлист добавил и послушал альбом. Ну, лежит он, у меня он, по-моему, лежит тоже на стенке, можешь забрать. Там не альбом, там всего один трек, на самом деле эта песня «Попутного ветра» называется, она в альбоме «В моем точка отсчета» Зухера компания. Вот, и когда Дениска говорит: хочу с тобой фитку сделать, я почему-то мысленно подумал, что он вот эту песню сцапает. Вот, но я ему предлагал уж какое-нибудь унылое говно свое. Вот, но он, видите, он сделал по-своему. Так, что там? Сонька пишет: живьем такая песня на концерте, наверное, вообще зажигает. Класс. Так, что за... Пашка, Соня, это своя компания. Своя компания. Вот. Что там еще у нас пишет нам народ? Вот, Вадик пишет: прикольно, Денис молодец. Так, Ленка прослушала подводку. Ну, что ж ты так? Что ж ты так? Как раз я когда говорил, что мы с тобой фитку записали, и вот, вот еще одна фитка с Зухером. Вот, ну и, собственно, все, ребят, на сегодня 22:30. Все, мы в полтора часа уложились замечательно. На сегодня могу уже смело откланяться. Вот, значит, завтра ночью, ну, скорее всего, завтра днем, потому что ночью я уже буду в сиську, по всей видимости, упираться носом. Вот, а не то, что вы подумали. Появится запись эфира сегодняшнего, появится голосовалка. Вот, голосуйте за всех, кто понравился. Через неделю выберем победителей, раздадим ништяки и денежки. Вот, далее, что не забудьте подписаться на группу во ВКонтакте, чтобы не пропустить момент, когда появится ссылка. Я, правда, честно, не знаю, ребят, но может оказаться, что завтра не появится, что появится послезавтра. Но я постараюсь завтра. Просто у меня завтра принимать поздравления, надо деда съездить поздравить, а потом ко мне дружбан приедет из Москвы, плюс он мне привезет 8-канальный зум. Вот, и, конечно же, я могу прям переключиться на бухло и новую электронику. У меня глазки загорятся, и я могу забыть завтра выгрузить. Вот, но, если что, послезавтра точно появится на сайте у нас запись эфира, голосилка. Вот, ровно неделю, до следующей среды, до 8 вечера следующей среды будет длиться голосование. Вот. Про трек дня не забудь, Захар. Я же вам напомню, специально сказал, ребят, треки дня вот на следующей неделе. Победители, кому я пообещал треки дня, напомните мне обязательно. Но не сейчас, прям после программы, потому что я сейчас выключу микрофон, налью себе литр чая и забуду про вас благополучно. Не потому что я такой плохой человек, а просто, ну, потому что вас много, я не могу все помнить. Вот, победители, я вам ни в коем случае не отказываю, но напомните о себе в понедельник. Вернее, в воскресенье. В воскресенье, потому что я буду в воскресенье делать треки дня, треки недели, вот, и уже их раскладывать по следующей неделе. Вот, поэтому про себя обязательно напомните. Вот, все, друзья, всем пока, всем счастливо, услышимся с вами. А что у нас через следующий вторник? Ну-ка, дай я тебя погляжу. Да, вполне возможно, что мы с вами услышимся 28 февраля и плавно уйдем в 1 марта и поздравим Дениску с Нюхой. Вот так вот. Вот так вот. Вот, все, ребят, я отключаюсь. Олеча, привет. Привет, спасибо тебе. Хотел сказать, тебя тоже с праздником. Ну, тебя тоже с праздником. Тебя тоже с праздником. Так, чем бы завершить, понимаешь? Чем бы завершить, какой бы песенкой завершить? Потому что я оленя больше слушать не могу. У меня не выдерживают больше ухи. Давайте-ка мы, знаете, что сделаем? Давайте мы сейчас поставим абсолютного победителя прошлой программы, вот так вот, и им закроем сегодняшний эфир. Ну, просто я не подготовился уж, простите меня. Вот, ну и заодно еще раз послушаем, включай микрофон. С радиослушателями я прощаюсь на неделю буквально. Вот, а на стриме я еще повисю буквально, пока мы слушаем песенку. Всем пока!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Soundgarden. Кто не знает песню Black Hole Sun, тот не знает, что такое гранж. А кто не знает, что такое гранж, тот слушает шансон. И попал на эту радиоволну случайно. Пока дяди уходят, я расскажу о группе Soundgarden. Телеканал VH1 поместил их на 14 место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. Но так как парни были из славного города Вашингтонщины Сиэтла, их причисляют к гранжу. Появился коллектив на свет в 1984 году, а через 10 лет, в 1994 году, четвертый альбом Supernatural занял первое место в чарте Billboard. Да, два сингла Black Hole Sun и Spoonman были удостоены Грэмми. Слушаем. Soundgarden, Black Hole Sun.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

за воздух, пока не отпустит последнюю в этом году мою глупость. Просто прости. Та самая слабая, еще одна часть меня минором по черным. Ты знаешь, как важно сейчас.

Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз,

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать брод в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой, но мы едем домой, домой.

Море не станет спокойным, не станет спокойной земля. Ведь любят помериться мачтами.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нефармат.

Сигареты никак все не брошу, а быть может и вовсе не стоит бросать. Невозможно и трудно для всех быть хорошим, быть

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа «Асбест», Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Стоунер. Обдолбанный торчок. Укурок. В переводе на русский. Основатели жанра говорят, что они являются приверженцами травки. Отсюда, в общем-то, и название. Хотя я поспорил. В зависимости от тяжести, это рок или металл. Вышел Стоунер из психоделического блюза конца 60-х годов. Крим, Лед Зеппелин, Хаукит, Блэк Саббат. Вот такой фундамент был у Стоунера. И если бы не развитие панка в 70-х годов и повальное увлечение новой волной 80-х, как знать, может быть, и Стоунер был бы офигительным сейчас. В начале 90-х в пустыне США, в городке Palm Desert, появилась группа Кейс. Люди занизили строй, навалили дров и втащили не по-детски.

середине 90-х годов по всему миру стала появляться свежая поросль. От Японии и Швеции до Канады, Англии и Австралии. Corrosion of Conformity, Church of Mystery, Quill. А известные группы, такие как Soundgarden, Monster Magnet, Queens of the Stone Age, стали использовать приемы стоунера и приближаться к его звучанию. Взять хотя бы Whiskey on the Jar Metallica. А прямо сейчас шведы, группа Камчатка, Summer Days.

Насыпали ребята песку, на всю Камчатку хватит. Так что стонер – это не обдолбанный торчок, а, скорее всего, пустынный, сухой, среднетемповый, тяжелый психоделический блюз. Ну так вот, с северов нашей необъятной, по Курильской гряде, спустимся в японскую тихую токийскую гавань и упадем в раскаяниях на колени церкви страданий. Church of Misery, Return.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом. Называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем. Ну и ищем на всех цифровых витринах.

Навстречу тебе ускоряю шаги, я знаю тебя от строки до строки. А все, что не знаю, уверена, так же красиво.

важно. Со мной остается твоя глубина. Я знаю тебя, и значит, я не одна. Пишу одноразовой жизни в твоей репортажи.

А с неба шел ангельский дождь и шел нескончаемо сутки. И тут неизвестно, кто более грешен, святой или проститутка. И крылья пылали, как факелы, а ночь разразилась криками. Ведь разные

спешим постоянно мы, забыв порой стать человеками. Стремглав и по лесу с открытыми ртами, глазами наглухо закрытыми. Пока мы по норам собачились и становились фриками.

как злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи, лишь мигнет на прощание фонарь.

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

актриса? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Итак, другие подруги, приветище всем. Здравствуйте, дорогие. Сегодня среда, 9:00. И это значит, что в эфире очередной миксер. Здорово, Артур, здорово, Димас, Витос, здравствуй, Олежек, приветище, Танюха, здравствуй, кто там у нас, самурай Гондураса, Ленка, привет, привет, народ, кто тут у нас, Стрела Морфея, обеим ипостасям, здравствуйте, я вижу, поляны у всех накрыты, так, что там у нас, о, наш молдаванский кишиневский друг, здорово, друг, Родик, где ты пропадал, где? Вадим, приветище, молодец, сегодня ты прям вот как положено. Юрка, здравствуй, дорогой. Игоряныч, привет тебе. Яков Николаевич, здравствуй. Дениска, привет. Как вас сегодня много. Натаха, две Натахи, здравствуйте. Борис Федорович, привет тебе. Ладно, все, я больше не буду поименно. Если кого пропустил, не обижайтесь. В течение эфира поздоровкаемся. Итак, Дашка, здорово. Андрюха, здравствуй. Этот поток не заканчивается. А, друзья, сегодня обмываем. Кто готов, тот готов. Я нацедил себе нектар. Уже попробовал. Штука получилась фееричная, просто изумительная. Жду абсолютное зло Коляновну. Скоро она подтянется, заползет на наш чердак. Вот, всем, кому вчера обещал видос отснять, отснял, закинул в комментарии во ВКонтакте, там смотрите, к теме эфира. Вот, по поводу для новеньких, как общаемся. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, всех зову в Дискорд, там удобнее всего. Во-первых, все на виду. Во-вторых, он не тупит, потому что во ВКонтакте постоянно приходится обновлять страничку. Ну и, собственно, вообще все сидят уже давно в Дискорде, уже года полтора как только обновили ВКонтакт. Новеньким рассказываю, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. И если вы кому-то понравитесь, люди, конечно же, вступят в ваше сообщество. И, пожалуйста, дублируйте. И в Дискорд кидайте, и во ВКонтакт. Вот, потому что сейчас все сидят в Дискорде, а завтра, послезавтра, там, в течение недели народ заходит в группу и будут видеть все эти комменты, прилепленные к эфирной теме. Все, итак, начинаем. Здравствуйте, еще раз рецепт. Рецепт расскажу, Витос, попозже. Штука обалденная, работает с любыми фруктами, кстати. Вот, в этот раз я попробовал на апельсинах, и прям вот тоже хорошо получилось. Что, начну с грустного. Голосовалка была. И как бы я решил сегодня не выбирать ништяки, потому что там в том эфире... Ну, я, кстати, предупреждал всех, что все же родные, все же близкие. Поэтому, чтобы никого не обидеть, я просто не буду выбирать ништяков из прошлого эфира. У нас будет только победитель. Дашка, я тебя поздравляю. Как бы тебя сейчас слушаем. И после этого как бы начнем основную часть программы. Итак, победитель прошлой программы мира, голос Велеса, поехали. Поехали.

А итак, друзья, все, отзвучал победитель. Дашка, спасибо тебе, здорово у тебя получилось. Юрка пишет, увы, в ништяки не попал. Юр, ну поверь, я с удовольствием, я заберу вас всех в ротацию, но просто вот не сразу, потому что уже раздут плейлисты, сейчас вот скоро уже буду подчищать и как раз вас заберу. Ну просто сейчас реально вот я смотрю на список, я вот, ну не знаю, кого выбрать, ну кого можно взять, а кого оставить, ну все же родные, все близкие, поэтому чтобы никого не обижать, пусть будет один победитель в этой неделе, а все остальные скоренько, уже буквально через месяцочек, все будете в постоянной ротации. Вот, так, что там у нас, жопа совы, Леха, здорово тебе, пишет, свою душу демонстрирует только близким людям. Ну ты знаешь, тут уже все давно блюзкие, поэтому уже можешь начинать демонстрировать, но только с условием, что она у тебя не черная, потому что черная душа, это прям вот мимо нашего чата, это куда-нибудь далеко-далеко. У нас тут народ весь нормальный, адекватный. Так, ладно. Что, давайте, наливайте. Я уже себе все-таки налью. Коляновна еще не пришла. Вот, но я уже все-таки себе налью, потому что штука грандиозная получилась. Прям изумительная. Сперва я делал на сливах. На сливах было прям вот вообще шикардосно. В этом разе попробовал, думаю, дай-ка я попробую на апельсинах. Вот, накупили мы апельсинов. Короче, Витос просил рецепт, рассказываю. Берете любые ягоды. Делал я на красной смородине, делал я на сливах и делал вот сейчас на апельсинах. Пока на сливах самый очумелый привкус, но вот апельсины тоже ничего. Короче, набиваете в 3-литровую банку ягоду, какая у вас есть, да? Вот, но желательно одного вида, чтобы не вкусы не мешались. Вот, в эту же банку засыпаете 200, короче, стакан сахара на каждые пол-литра крепкого алкоголя, да? В идеале брать что-нибудь самогонистое градусов на 60, но можно и водкой залить. Вот, и когда все это уже насыпано в трешку, заливаете туда остатки самогоном или водкой, что у вас под рукой есть. Все, мешаете, чтобы сахар растворился. Он обычно, если это самогонка, то растворяется дня за 3. Если водка, то на следующий день уже растворяется. И стоит все это дело. Вот у меня оно стояло 3 недели. Через 3 недели сцеживаете. И такая хрень получается вкусная. Ребята, изумительно. То есть у вас получается... Сразу предупреждаю, он не сильно алкогольный напиток, потому что бодяжится... Там градусов, наверное, до 20, до 25, но пьется изумительно. То есть вот такое ощущение, что съедаешь именно ягодку и потом где-то там накрывает тебя алкоголькой. Вот, это про рецепт. 3 недели, да, а вы как думали? Не, ну если, смотрите, ребят, если вам в течение 3 недель, если в течение 3 недель каждый день ставить по 3, то через 3 недели вы уже начнете пить первую готовую, и, грубо говоря, каждый день у вас будет новая банка. Главное, чтобы процесс этот не останавливался. Я вот жду осени, у меня тут яблок много, все яблоки перегоню в самогон, и у меня будет много этой штуки. Вот, ладно, давайте уже начнем бухать. Вы что думали, мы тут программу вести, что ли, будем? Нет, будем бухать. Итак, дзынь за ваше здоровье, за мою новую берлогу я принимаю. Ой, красота. Вот. Ну и первая группа сегодня у нас на... Как это называется? Сегодня все новенькие. Все новенькие. В миксере точно все новенькие. Дислокация Дзержинск, группа Экстатика. Про себя ничего они не написали. Вот, написан автор слов и музыки Рослик Юрий. Собственно, ставим, слушаем. Итак, Дзержинск, Экстатика. Трек называется «Старая история». Слушаем, ну а вы, конечно же, комментируйте. Поехали. Сегодня будет много интересного. Забоя практически не будет, но интересного будет много.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, что-то я кнопки попутал. Зухер, ты чё? Вот. Итак, друзья, отзвучала первая группа сегодняшнего эфира. И, кстати, как город Дзержинск, насколько я помню. Да ну-ка, сейчас я их проверю. Ага, все, не проверю, закрыл. Но будем надеяться. Будем надеяться, что не ошибся. Так, что там нам народ пишет? Красиво звучит, пишут пермяки. Вокал плохо слышно или пиндец моим наушникам. Все может быть. Вот я сейчас могу сложно оценивать музыкальную обстановку в треке, потому что у меня помещение очень звонкое. Я очень много эхо, поэтому сведения временно не обсуждаю. Так, что там у нас? Олежек пишет, под бокал вина очень зачетно, мягонько и приятно. Зачет. Танюх пишет, Агату Кристи сильно напоминает. Прям очень. Вокал слышно плоховато, музыки очень много. Так, вот, ну, можешь, Дениска, расслабиться. Наушники не только у тебя пиндой пошли. Так, Ленка пишет, согласна, похоже на Глебушку в лучшие годы. Слушайте, ну я вот, как вам сказать, я обкуренных Самойловых не очень так-то люблю, скажем так. Но, как бы, если бы было на них похоже, я бы, наверное, все-таки услышал, как минимум, в рамках отторжения. Ну, у меня что-то такое ностальжи не нахлынул, поэтому не сказал бы я, что прям вот уж на Агату Кристи. Скажем так, нового я ничего не услышал, такой музыки много, не в обиду ребятам, да, но как бы звучит неплохо. Звучит совсем даже неплохо. Так, что там у нас пищут? Пищут, что у нас? Под чай заходит. Под чай. В Хабаровске зашло. А что ты, Димас, сегодня у нас? Чай, я вот смотрю, Яков Николаевич у нас оладушками балуется. Диман тоже решил сегодня чайком. Так, Стрела Морфея пишет, аранжировка чуть подзабивает слова на наш вкус. Хоть и красивая, но тогда акцент смещается. Вот, и пишут, да, действительно плохо слышно. Ну вот, ребят, вам прям, видите, такой тест, да, стресс-тест для группы. Сейчас вы все свои косяки сразу же услышите. Если в пластике еще не отпечатали песнягу, то вот вам повод, чтобы поработать над песней еще. Так, богата на таланты земля русская. Что там, Антоха пишет, манера вокала похожа на укуренных братьев Самойловых. Так, как я им дал по этот прозвище, да, теперь оно так и закрепилось. Натаха пишет, очень атмосферная композиция, зачет, у меня очень хорошо слышно слова. Ну, видишь как, вот я скажу честно, у меня тоже слова не очень, но я пока списываю это на акустику комнаты. Как бы я пока не заостряю, ну, как бы не вставляю свои 5 копеек по поводу сведения, потому что сейчас я могу сильно ошибаться, потому что не слышу. Я наливаю, да, Артурчик, я наливаю. Чпоньк, кто не слышал чпоньк, я его сделал только что прямо в микрофончик. Так, что там, ногам не пиздец. Белорусау. Ногам не пиздец, белорусау. Что это? Что это? Так, Димка пишет, есть отголоски Самойлова. Ща горло разогрею и пойду колбаски на закусь. Нарежь, давайте. Давайте же, наливайте, ё-моё. Что вы тоже, как не родные. Так, давай бабахнем, Олежа, конечно. Да, сейчас мы всех дождемся, чтобы все начислили. Стрела Морфея, наши главные нижегородские алкаши. Жду от вас отчет. Когда вы уже будете мне присылать не фотографии, что на столе, а фотографии открытого рта, и там поплавок плавает, что все, уже под горлышко залились. Итак, давайте бабахнем. Ой! Красота. И объявляю следующего участника. Это у нас город Москва. Написано группа Лена. Это маленький мир двух счастливых людей. Мы просто любим музыку и пытаемся ее воспроизвести так, как мы это слышим и умеем. Вот. Собственно, ставим, слушаем. Лена, «Рассвет», город Москва. Поехали. Вот я баран. Что-то я сегодня туплю. Не там запустил. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, другие подруги, 21, 23, 43 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. Подоспела Коляновна. Не хочет она со мной пить мою апельсиновку, но приволокла себе бокал Виколы. Викола. Она знаете, что делает? Она вино бодяжит с Кока-Колой. И эту штуку пьет. Ты будешь с народом здороваться, нет?
3: Всем привет. Ты, наверное, уже всему миру рассказал, как это
2: ну, делать. Сегодня много новеньких, поэтому сегодня надо обновить информацию. Что ты говнишься вообще, не знаю. Так, ну что?
3: Сейчас как плюня пойдешь.
2: Ой, она сегодня собак строила, мне их даже жалко стало. Это вот человек, который избаловал всех собак.
3: Избаловал, поэтому они крутят, но как хотят.
2: Человек избаловал всех собак, и сегодня она им как раздала всем пиздюлей. Вот, и представляете, собачка, у которой шило в жопе, она сидела под фонарем, смотрела в окно грустными глазами и с места не трогалась, потому что ей злая Коляновна запретила. Вон тебе Яха пишет: здравствуйте, Елена Николаевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Не бейте нас, пожалуйста. Вот, ребят, ну я сегодня обещал, что будет много интересной музыки, но Рубилова не будет. Сегодня будет спокойная музыка в основной своей массе и классная, по большому счету, поэтому не ждите, что сегодня прям будет что-то прям ух-ух. Так, давайте начинаем читать. Ленка пишет: начало манит. Так, жопу совы разбудила. Разбудила. Это хорошо, хоть кто-то проснулся, а мы уже думали, что ты там все, потому что твой храп было слышно даже у меня в мониторах. Так, аранжировка вкусная. Антоха пишет: релаксовая песня, неплохо. Яков Николаевич написал: девушка красивая, басист хуёвый. Я через телефон слушаю, и то это рукоблудство слышу. Нахрена много нот? Нахрена много нот? Ну, во-первых, как бы это... что-то джазо-фанковое, да, прифанкованная песня, и там как бы много нот на басу, оно приветствуется. Это как бы стилистически выдержанный ход. Поэтому, Яков Николаевич, вы, как всегда, понимаешь, несете хуйню. Так, Ленка, редактируй обратно. Редактируй обратно. Что редактировать? Что? Так, Танюха пишет: аранжировка такая сочная, действительно очень утренняя песня. Под нее хочется потянуться. Потянуться за стаканом. За стаканом хочется потянуться, что мы сейчас и сделаем. Так, Андрюха пишет: мы тут чайком балуемся. Леха прибухнуть запретил, говорит, что пьяный я плохо играю. Ну тебе сегодня играть-то уже, я так подозреваю, ни к чему. Мы за тебя тут все отыграем. Так что тебе можно, бабахни. Я тебе разрешаю. Так, Дениска пишет: как-то ровно прошла песня. Неплохо, не зацепа. Значит, релакс. А если релакс задумывался, то неплохо прям так. Вот, Витосу неплохо заходит в Пермь. Артур, чё тебя Андрюха чуть не назвал? Хорошая песня, говорит, и оранж зачет. Вадиму понравилось, атмосферный музон хорошо. Стрела Морфея пишет: красиво исполнено, в соответствии с характером песни. Вокалистка не пытается любой ценой продемонстрировать голос, а он есть. А быть в соответствии с аранжировкой. За это плюс получилась песня «Зарисовка». Коляновне привет. Так. Коляновне привет.
3: Скажем, вы все пойдете
2: за угол. Выткни в глаз из этого, из WhatsApp. Да. А то уперлась. Давай с тобой бахнем.
3: Не буду.
2: Давай дзынькнем.
3: Не буду.
2: Давай дзынькнем.
3: Не буду.
2: Давай дзынькнем в микрофон. Прям, чтобы так прям. Ой, ну не знаю, дзынькнуть. Не получается, она не дзынькает. Полные бокалы не дзынькают, оказывается. Хрусталь у нас не той конструкции. Ой. Амброзия прям. Зря ты не пробуешь. Так, Натаха написала: песня приятная. Димка пропустил часть песни, колбасу разливал. Вот, бухло наряжет, Коляновне привет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Так, Олежек у нас в легком пардоне. Олежек, оставайся в пардоне, ничего страшного не произошло. Так, трек душевный, мне сегодня хорошо. Так, Яков Николаевич, здравствуйте, Елена Николаевна.
3: Это уже было.
2: Было уже, да? Коляновна, здравствуй, рад слышать, этого не было. Здоровайся.
3: Хорошо, я тоже рада слышать, читать.
2: Вот, Коляновна отмудохала всех ваших Кани Корса. Да, она их била ногами. Ссаной тряпкой.
3: Я не бью никого, я только
2: еще...
3: громко разговариваю.
2: Яков Николаевич, ты знаешь, вот ушло, вот она когда дерется, когда она дерется, это вот не так страшно, как когда она орет. Это просто что-то. Ты знаешь, почему утонул Титаник? Вот айсберг был ни при чем. Просто в тот момент мимо плыла Коляновна на этом, на надувной камере. Гребла веслом и тут увидела Титаник, наорала на него, и он просто утонул. Так. Что там у нас? Вино с колой — это пиздец. Да.
3: Кому как.
2: Я согласен, Антоха. Это прям вот самое оно. Мишаня, здравствуй. Мишаня у нас нарисовался во ВКонтакте. Так, слышно было дзыньк. Ну, не дзыньк, а так это, чпок было слышно. Можно подумать, что мы не этот... Не чокнулись, а чпокнулись. Ладно, едем дальше. Заманчиво пьете, пирог порезанный вкусно, ёбаный Т9. Да, согласен, Т9 он выручает. Ладно, давайте ехать дальше. Лена, всем понравилось. Переходим к проекту Стандарт Читинг. Играет у них, играла у них песня в треке дня, но я ее брать не стал, я выбрал другую песенку. Мне она как-то больше зашла. Называется «Старое фото. Город Одесса». Про себя написано следующее. Мы одесская рок-группа «Стандарт Читинг». Обычно играем в музыкальных стилях рэп-рок и альтернатив-рок. В текстах наших песен в серьезной и шутливой форме. Так, сейчас мы отмотаем чуть-чуть бэкграунд. В серьезной и шутливой форме делимся своими взглядами на прогресс, модные веяния, отношения людей и поклонение ложным идолам. Вот, итак, трек называется «Старое письмо». Ой, «Старое фото», сорян, «Стандарт Читинг», «Одесса», поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А семки есть? А семки есть? Коляновна семки надыбала. Давай. Давай мне. Давай мне семки. Так. Отзвучали у нас стандарт читинг. Одесса. Что нам народ пишет? Так. Вот, Олег пишет. Встряхнуло круто. Мое прям ух. Парням респектую, обожаю именно такую музыку, беру себе. Вот, Антохи заходит, говорит, а еще не будет мяса. Нет, я сказал, что много мяса не будет. Сегодня такое у нас размеренно, плавно, драматично, меланхоличный эфир под апельсинововку. Так, Миджи пишет, Мегадет рулит. Танюха написала, музыка бодрая, но вот исполнение... Как-то он так говорит, как будто орёт на меня. На меня орёт. Вот у тебя воображение. Вот, не знаю, это ли эмоциональность. На такую музыку всё-таки надо петь, а не читать. Ну, это моё субъективное. Так бодро. Так, Юрка пишет, песня сделана правильно, но есть вопросы в сведении и общему звучанию. Вот я, честно говорю, сведение пока не обсуждаю, потому что у меня пока очень... акустически неподготовленное помещение, я все равно ни хрена не слышу. Так, Олежек пишет, по сведению не сужу, там есть эксперты, а музыкально зачет. Зашло. Димка пишет, вокал классный, как будто ПТВП. Я не знаю, что такое ПТВП. Правда, танки хуже, на мой взгляд. Вот, Яков Николаевич написал, нахуй такие песни. Тема «Кругом одни пидорасы» не радует. Вот. Ну, почему? Надо иногда пидорасам сказать, что они пидорасы. Поэтому песни всякие нужны, песни всякие важны. Вот. Я бы... Знаешь, что я сделаю? Я тебе отомщу за такое отношение к музыкантам. Я в твой... твою песню какую-нибудь про звездочета, допустим, возьму в чисто металлический эфир. Вот. И почитаешь. Про себя. Вот, ладно. Так, Стрела Морфей пишут, зажгли драйвово. Еще бы пожестче гитары бы. Еще бы жестче бы. Ну, еще жестче это прям вот взять что-нибудь, какую-нибудь пилу и пилить прям по грифу. Так, Петруха. Петруха нам кинул ссылочку на группу. Наш сайт. Заходите. Вот, в ВКонтакте, я так понял, группы нету. Я бы добавился. Так, что там у нас еще? Музыка хорошая, гитарки прям вкусные. Дениска написала, Андрюха пишет, а семки в Казахстане гуляют. Семки. Семки уже я жру тут. Вот я почему говорю медленно и с причмокиванием, потому что я тут жру семки попутно. Так, что там у нас еще? Песня соответствует данному стилю здорово. Так, Родик нарисовался, пишет, Зухер, извиняй. На очередном я совещании, очень кусками и слишком тихо слушаю, даже подслушаю. Сейчас было энергично, я бы забрал, но завтра переслушаю. Всем приветос. Вот. Так, ну и чего? Все. Все. Как бы комментарии кончились. Поэтому едем дальше. Далее у нас группа Авакара. Не смогла Коляновна написать человеку-хозяину. Потому что закрытый абсолютно профиль. Вот, ну будем надеяться, что письмо получил и сидит сейчас нас слушает. Поэтому, если Авакара у нас присутствует, давай куда-нибудь булькнем. Дислокация указана Сочи. Песня называется «Слово за словом». И, собственно, все. Описания больше никакого нет, поэтому ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы наливайте. Ну а вы наливайте.

0: этот назойливый голос все время со мной.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
3: А итак, другие подруги, 21:42 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Жопа совы пишет, ух, как по-бардовски. Жопа совы, у тебя неправильное понимание о бардовской песне. Вот вчера, буквально в конце эфира, мы включили одну бардовскую песню. Вот, это, скажем так, совсем не бард. Это более близко, наверное, к какому-нибудь блюзу, но точно не бард. Так, Танюха пишет, прикольно. Так, наш молдаванский друг Камоныч пишет, даже на подслушке забрал. Ленка пишет, старое доброе вызывает эффект Лапенко. Хочется идти по Солнечной улице где-то в 80-х и слушать. В 80-х. Яков Николаевич вспомнил почему-то. Слушай, а это где было? Это, по-моему, в Петрове Васечкине было, да? Папа у Васи силен в математике. Или это Яралаш какой-то был? Что-то я не помню. А, наверное, Яралаш все-таки. Так, Олежек пишет, вокал норм, а вот гитарки дешевенько звучат. Да нет, они не дешевенько. Но, скажем так, в моей неподготовленной акустической комнате очень мало, они как-то очень пусто звучали. Не дешево, а пусто. Вот как будто им что-то не хватает. Какого-то вот нажору. Нажору. Вот как в уху, знаете, вот в конце, когда уха уже сварилась, пихают головешку, да? Из костра прям достают туда и пшш. И вот, чтобы дымком она чуть-чуть пахла. И вот этим гитарам тоже как-то не хватило вот какого-то нажору. Но это, опять же, вопрос скорее к звукорежиссеру. Вот. Так, Дениска пишет, класс, стилистически выдержанный, прям эмоции чувствуются. Этакий пятничный блюз, неплохо написал Антоха. Димка пишет, не мое, но под грамотно нарезанный коньячок заходит. Режь коньяк более крупными кусками. Что-то уже, я не знаю. Должно все заходить. Все. Стрела Морфея пишут, припев хорошо подпевать, а это ценно. Звучит винтажно, что уместно в данной композиции. Так, Натахе интересно, нравится. Юрка написал, песня хороша, голос хороший, но неправильно наруленный по частоте. Вот, ну да, там есть...

есть о грехе у человека, который сводил. Так, Дениска Кораблев. Слушай, да не Дениска, вот я прям четко уверен, что мне кажется, это все-таки Петров и Васечкин. Ну-ка, Ленка, скажи, папа у Васи силен в математике? Папа решает, а Вася сдает. Откуда это? Ну что ты глазами хлопаешь? Ты что, не смотрела детские фильмы в детстве? У тебя не было телевизора? У меня был пол деревянный. Вот, и деревянные игрушки. Всю зиму в кедах пьяницы родители. Понятно. Так, ладно. Рассказы Драгунского. Ну, блин, ну я это по телеку видел. Я это видел по телеку. Вот, значит, это из каких-то детских фильмов. Или Петров с Васечкиным, или, может быть, ну, не удивлюсь, если в Ералаше это все прозвучало. Так, Яков Николаевич пишет, обязательно вчера Литву с Латвией путал, сегодня Ералаш какой-то выдумал. Ну, идите в жопу, идите в жопу, господа, что я могу на это ответить? Вот, у меня есть такое преимущество, я могу вас всех послать, вот, потому что вы меня слышите, а я вас нет. Вот, и вы мне не можете ничего ответить. Так, ладно, добрались мы таки добрались до Артура, Миджи. Вот, звучала у нас группа Миджи периодически в бомбардировках. Вот, но так как группа Миджи просто начисто игнорировала сей факт несколько раз, я на них обиделся и Дашке запретил даже больше мне их присылать. Даже больше мне их присылать, говорю, потому что, ну, беспонтовые, есть же люди, которым это надо, а если им не надо, ну, что мы будем на них время терять? Вот, нарисовался Артур у нас сам на сайте и говорит, ничего такого не было, ничего не знаю, все на меня наговаривают, поэтому даем возможность реабилитироваться. Итак, Артур Миджи, «Свет звезды», что там у нас написано? «Город Питер», ну, само собой. Написано следующее, песня из альбома «Завтра» в 16 году, клип этот набрал 3,5 миллиона просмотров на канале YouTube. Артур, ты мне потом расскажи, как ты это сделал. Мне сухо интересно. 3,5 миллиона просмотров. Вот, хочу так же. Итак, поехали, ставим, слушаем. Артур Миджи, «Город Питер». Трек называется «Светят звезды». Ну, а вы комментируйте, а с меня ссылочки.

0: вот же, мы же выяснили, где это видано, где это слыхано. Это отдельный был короткометражный цветной фильм режиссера Валентина Горлова. Вот так вот. Так что все были неправы. Все были неправы. Так, вот, ну, чего? Артурка, я тебя, собственно, хвалил еще и в бомбардировке. Как бы, что и обидно-то было. Хвалил же его, гада. Вот, а он забил. Вот, и могу сказать, что, в принципе, мне нравится, что ты делаешь. Все хорошо. Так, что там нам народ пишет? Нам народ пишет следующее. Антохе норм. Дениске круто понравилось. Что там у нас? Олежек написал. Начало патриотично. Прям мотив зашел. Саунд бодрый. Аранжировочка вкусняшка. Пермякам неплохо. Вадимка пишет. Молодцы. Звучит отлично. Звучит красиво в Хабаровске. Так. Танюха пишет. Мне нравится, как звучат куплеты. А припева хочется поярче. Но, собственно, на самом деле в припевах на сцене он в этот момент об голову разбивает барабан, бас-бочку, просто выдирает ее у барабанщика из установки и разбивает об голову. Поэтому, в принципе, на сцене это всегда ярко, но вот так вот получилось. Что же делать, Танюха, что же делать? Так, Юрка пишет, сразу слышно, что песня «С берега Невы» — это классно и атмосферно. Интересный ход в тексте, свет потухшей звезды, пишет Димка. Дим, ты знаешь, Я, короче, Меджам присваиваю звание вестников апокалипсиса. То есть вот я в кои-то веки, я обычно текст не слушаю, а тут услышал. Вот, дайте, говорит, звезде шанс долететь до Земли. Ты что, ты знаешь, что тогда начнется? Это же будет ёпта. Все, это апофеоз. Это просто хана. Поэтому ни в коем случае. Так, Андрюхе музыка норм. Что там у нас? Леоня отправила нам антифак. Олег пишет, так же вкусно, как у Зухера апельсиновка. Как он причмокивал. Уверен, ням-няшечка. Ты знаешь, да, вкусно. Вкусно мне, очень мне вкусно. Так, Натаха пишет, приятно слушать. Немного сплин напомнил голос, но это даже интересно. Ты знаешь, мне чем нравится группа Миджи, она мне не напоминает группу сплин. Вот честно, честно, вообще никаким местом. Так, Стрела Морфея пишет, драйвово, интересно сделано. Все в меру, хотелось бы больше эмоций. Это субъективно, конечно, просто пожелание. Немного бы яркости в припевах, а так прям класс. Но на самом деле, это как сказать. Ну вот в записи, чтобы добавить яркости, ведь нужен кто? Нужен человек, который умеет пользоваться плагинами и немножечко пользуется своей фантазией. Ну, видимо, звука немножечко не... Да, крутил ручки, а ребята ему не сказали, что вот, ну вот здесь бы нам бы вот надо подложить на бэки обиженную кошку. Коляновна, что ты? Ты целоваться будешь?
1: Да.
0: Ой, как хорошо, когда жена рядом. Ты уходишь? Ты бросаешь нас? Ох, сейчас напьемся. Сейчас мы напьемся. Так, звоните, баню заказывайте, телок, там вся фигня, Колянов на нас бросает. Так, что там у нас еще? Что там еще у нас? Петруха вот написал, хорошо, это Одесса, насколько я понял, да? Что там, песня ничёшная, сплин говнище. Согласен, сплин унылое говнище. Так, сводил сам. Вот мы теперь знаем, у кого рыло косячное. Вот у него, вот к нему все вопросы. Почему в припеве не хватило, понимаешь, драйва. Так, Стрела Морфея пишет, запись эмоций крадет. Да, уже столкнулись с таким. Ну, конечно, ну а как вы хотели, ё-моё. Ну, живое выступление, оно всегда отличается от записи. В записи... кстати, если хорошо поработать, то и в записи можно все это сделать, но это прям нужен уровень мега-мастодонта звукорежиссерской работы, ну и, конечно же, не один час работы в студии. Можно все это сделать, но это приходит с опытом. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас Наталья Белкина. Наталья Белкина тире русалочка. Русалочка Белкина. Челябинск. Ох, ё-моё, надо же было ее куда-нибудь в начало пихнуть. Ну ладно, Натах, ты не обижайся. Мы будем надеяться, что ты нас дождалась своей песни. Надо было тебя в начало эфира взять, но я что-то как-то этот момент просрал. Извини. Вот, город Челябинск, про себя ничего не написано. Собственно, ставим, слушаем русалочку, а вы комментируете, а я сейчас скину все ссылочки.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Ну вот, как я вас расслабил, да? Классно, ну класснота же. Я вообще очень рад, что наша семья в Челябинске, в этом регионе увеличивается. Очень много, кстати, зачетных ребят у нас из Челябинска. И я вот надеюсь, что Натаха станет одной из них и прилюбится всем вам. Вот, молодец. Молодец. Так, что там у нас? Давайте буду читать. Читать это я умею. Читать это все, что я умею. Так, у Ленки уже час ночушки. Ну ничего, в Хабаровске сейчас вот у Димки вообще 5 утра, так что не переживай. Он специально ставит будильник, чтобы послушать неформатку, а потом еще полчаса тратит на эти ванные принадлежности и пиздует на работу. Так, что там у нас? Амиджи пошел у нас бухать за всех. А что за всех? Давай не за всех, а со всеми. Вот. Я уже себе налил. Давайте, кто еще не налил, наливайте. Антоха пишет: не мое, но неплохо. Олежику зашел трек красиво. Что там у нас еще? Ленка пишет: кокетливо. Показываю ножку из-за угла. За это, знаешь, можно огрести. Не надо. Не надо из-за угла. Так, что там? Смех вначале нарисовал мне, что сейчас как минимум фильм ужасов будет. Потом так легко, так непонятно. Короче, мне понравилось, написал Дениска. В Воронеж песня зашла. Стрела Морфея пишет: хорошая песня. Бас такой густой, прям ух. Очень гармонирует с композицией. Приятный вокал, молодцы ребята. Так, Яков Николаевич пишет: охуенно напомнила Нино и Йозефа. Игры с гармониями, ритмами, звуками, полный ацдец, ацдец. Вот, ну классно же, классно. Я считаю, что классная песняга, прям вот находка. Грузи еще, хочу еще песен, еще хочу песен. Так, Димка написал: хорошая песня, голос приятный. Олежек пишет: вокал хорошо звучит, красивый, конечно же, бас отмечу, круто. Так, что там еще у нас? Яков Николаевич написал: вот я говорю, что есть разница между басист молодец и басист рукоблуд. А Зухер говорит: фанк. Ну, что об этом спорить, Яков Николаевич? Есть классические басовые рифы, понимаешь? Вот как есть во дворе, да, вот выходишь, а там пацаны играют. АМ, ДМ, ЕМ, все, вот это классика дворовая. Есть классика джаза, классика фанка, поэтому как бы, ну, есть ребята, которые играют классически. Я, например, в прифанкованных вещах тоже люблю, когда нотки играются целыми нотами, густым басом, но, тем не менее, это не говорит о том, что классика плохо звучит. Так, что там у нас? Лёхе хорошо, песня классно, ушки довольны. Витос пишет: приятная песня, зачет. Но там от Перми до Челябинска-то 2 сантиметра на карте и фигня. Так, хихи было лишнее, пишет Вадим. Хоть русалочкам лучше знать. Бухнули, и песня еще лучше зазвучала. Басисту привет. Так, Юрка пишет: трек захватывает, не напрягает, слышно, что работали над ним долго, но все равно в нюансах не дорулили, не дорулили. Вот, Юр, ну, как тебе сказать, не у всех просто есть набитая рука, чтобы дорулить, все же приходит с опытом, поэтому, я думаю, дорулят. Ты мне расскажи, ты уже весь забор сжег на даче, или у тебя еще есть дрова? Как там вы вообще поживаете в своем захолустье? Вот. Я тут на столе немножечко нагадил. Так, что там еще у нас? Жопа у совы осталась довольна, это радует. Что по нюансам скажешь? А то мы не словили, а хотелось бы. Юрка, ну-ка, сделай развернутую нам комментуху. Тебе все равно там скучно, поэтому давай рассказывай. Так, Димка написал прям то, что надо после грубых рифов. Такой хороший релакс. Наливай, народ. Хорошо сидим. Хорошо сидим, конечно. У меня уже налито. Кто еще со мной? Кто еще со мной? Так, Натаха пишет: приятная песня. Что там еще у нас? АМДМЕЖЦ. Да, про С забыл. Про С забыл. Не, ну после АМДМ обычно Е идет. Ну куда там уже? С не лезет. Это уже для слишком непробиваемых двородралов гитарных. Вот, все, как бы комментарии все зачитал. Еще раз Челябинску огромное спасибо за песню. Наташ, молодец. Как бы Грузии еще, правда, понравилось, правда, хорошо. И следом у нас еще одна Натаха. Еще одна Натаха. Вот, Наталья Закора, город Костанай. Это где-то в Казахстане, насколько я помню. «Все небо с тобой» называется трек. Про себя ничего не написала. Сейчас прям вот будет такая вкусная-вкусная эстрадушка. Поэтому, кто хочет мясо, может выйти покурить. Вот, Вовка вернулся. Вернулся Вовка. Борис Федорович, здравствуйте, здравствуйте. Вы, кстати, заказали трек дня и забыли указать, какой, поэтому в личку мне, пожалуйста, пожалуйста, как-то отпишитесь, какой бы трек вы хотели в треке дня слышать. Вот, ну а мы сейчас слушаем Наталью Закору. «Все небо с тобой». Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 22.11 на моих зеленых системных. Кстати, хочу поздороваться с тем, кто нас слышит в FM. У них целых сейчас 10 минут шли новости, поэтому они пропустили. Они пропустили, скорее всего, Наталью Белкину и половину Натальи Закоры. Вот, поэтому, ребят, ну, вам остается только слушать в записи программу с сайта потом. Вот, что вот у нас... Пошло. Нашлись родственники! В эфирном чате нашлись родственники, ё-моё! Вот Димка пишет, у меня отец Костанайской области. Что там, Яков Николаевич пишет, по первым аккордам победитель, жду припев. Антоха пишет, мне зашло. Разгон не понравился Яхе. Дениска пишет, хорошая песня, речитативчик бы там положить в нужном месте, как вкусно было бы. Ну и так классно. Денис, а ты же Натахе напиши, и может у вас получится совместный проект. Ты знаешь, я очень рад, что на неформатке ребята дружатся. Ребята-музыканты дружатся, собираются, они фиточки делают, и получается у них здорово. И это вот прям на самом деле, я считаю, что вот это единственное достижение неформатки, что вы между собой дружитесь. Так что я считаю, тебе надо просто связаться с Натахой и сделать вам совместочку такую. Я думаю, у вас получится интересно. Потому что вы прям интересные ребята оба. Так, ладно. Что у нас? Петруха пишет, зашло. В Одессе понравилось. Что там у нас еще? Олежек пишет, в кассу трек под настроение, круто, кайфую и пью. Твой второй этаж обмыл на совесть. Сегодня этот второй этаж, лишь бы его, как тебе сказать... Только обмыть. Так, что там еще у нас? Юрка пишет, сыграно слегка кривовато, но эту песню не портит. Очень мелодично, мне песня понравилась. Так, Вадим пишет, а что если песня о любви, то сразу попса, не согласен. Так при чем тут? Нет, ну как бы, как тебе сказать, это все. Во-первых, начнем с того, что Натаха сама разместила это все дело. А, нет, вот вижу рок. Ну, просто я знаю, что у нас многие вот под таком... Мне, допустим, нравится. Но многие слушатели говорят, фу, попса, и идут курить. Поэтому я сразу предупредил, что вот кто кричит, фу, попса, идите сразу курить. Мне понравилось, иначе я бы в программу не взял. Так, что там, смена темпа не понравилась. Натаха, не слушай никого. Не слушай никого в жопу, тем более этого Ях, он как Панюковский, он всех купит и продаст, потом еще раз купит и еще раз продаст, но уже дороже. Вот, не слушай его, не слушай, все у тебя там хорошо, все здорово. Вот, а смена темпа наоборот, она, знаешь как, вот есть, в правильном месте надо сделать паузу, а если еще правильно поменять темп, то вообще это зачет. Так что это наоборот интересно звучит. Так, что там, Димка пишет, ребята, молодцы, трек красивый, я бы не сказал, что эстрада или попсино, нормальный ракешник, вот. Стрела Морфея пишет, сделано круто, как бы так вот цепляет, блин, молодцы, блин, молодцы. Так, Андрюха нам хвастается полосатыми трусами, вот, Андрюха, ну, как тебе сказать, мы не будем этим заниматься, у нас трусы не полосатые, я хочу трусы со Спанч Бобом. Вот, если кто-то увидит в природе трусы со Спанч Бобом 56 размера, вот, шлите мне. Так, что там у нас еще? У Димки сейчас люди с собаками гуляют, уже светло. Подожди, а у вас там уже полярный день должен прийти? Или что, у вас там нет день-ночь полярный? Ну-ка, расскажи. Так, что там еще? Так, вот Яшка пишет, она еще и симпатичная, захотелось увидеть живой видос, есть ли такое? Ну вот теперь ты сперва Натаху обосрал, теперь жди от нее живой видос, она теперь тебе не покажет, что ты. Так, Танюха пишет, Наташка, ты умничка, рада тебя видеть, вот, что там еще? Андрюха пишет, не мои трусы. Не... Все, я понял. Мы начали, значит, уже обсуждать трусы, собственно, про песню «Все, кто хотел». Все сказали. Давайте я на всякий случай обновлю еще ВКонтактик. Так. Что у нас тут? Прибыло, убыло. Ничего не прибыло. Ничего не убыло. Ну и хорошо. Это значит, что все в Дискорде. Это радует. Так. Ну и едем дальше. Едем дальше. Натахи обе молодцы. И Белкина, и Закора. Мне пока все радует. Вот, добрались мы до ребят, которые жалуются, что у них уже поздно, что у них уже час ночи. Творческий коллектив 63. Вот, песня называется «Молчу», город Астана. Указано в дислокации. Про себя написано следующее. Коллектив был образован в 18 году в городе Костанай. Коллектив состоит из 4 участников. Так, музыка сочетает в себе лучшие традиции русского рока, Земфира, Ночные снайперы, Би-2, Сурганова оркестр. Вот, они думали, что они перечислили 4 группы, но на самом деле 3. Вот, ну, собственно, ставим, слушаем, поехали, ну, а вы комментируйте. Костанай, вот Андрюха пишет, ну, я читаю, что написано, понимаешь, вот у меня на сайте нарисована дислокация Астана. Стилистика рок. Трек загружен 22 апреля. Ну, собственно, сегодня 29 апреля, ничего не поменялось, поэтому ставим, слушаем, поехали. Ссылочки сейчас все брошу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, дорогие подруги, 22, 21, 20, 22, 22. Вот так вот, пусть будет, без двух секунд. Все, вот, красивое время на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился и, собственно, отзвучал финальный трек сегодняшней программы. Ну-ка, дайте я посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все. Все правильно. Итак, только что у нас отзвучал творческий коллектив 63. Тоже они у нас с Казахстана. Давайте почитаем, что там нам народ понаписал. Понаписал, пишет Дениска, уже где-то слышал эту песню. Классно, припев прям хороший. Так, Олежику так хорошо сейчас, что заходит все. Слушай, ну а Апсны делает свое дело, по ходу дела. Делает дело, по ходу дела, Апсны. Антоха пишет неплохо, однако. Так, Димка пишет, бывал в Костанайской области, люди там душевные, песни у них хорошие. Слушай, а где плохие люди, Дим? Ну, на самом деле, ну где они плохие? Вот расскажи мне, по-моему, все люди везде хорошие. Просто где-то больше пидорасов, где-то меньше. А в основной своей массе люди, они все хорошие. Особенно, когда по одному, это уже когда в толпу соберутся, тогда да. Так, Юрка пишет, очень зашла песня, попала в мое настроение. Юр, ты ничего не написал про свой забор? Ну, мне интересно. Я же видел, как ты пилил дрова. Я видел, мне интересно, чей забор ты распилил и много ли его осталось у тебя на даче. Так, Яшка пишет, в жопу это говно, про Земфиру и Сурганову песня охуенная, гитарист только как-то по-бабски играет. Это как? Яков Николаевич, расскажи мне, как по-бабски играет гитарист. Ну-ка, расскажи. Так, ну, скажем так, Зямку со Светкой ты, наверное, зря обидел, потому что девочки, они весьма талантливые, мне нравится, что они делают. Так, что там еще есть у нас? Ленка пишет, я баба. Ну так он про это и намекает. Он про это и намекает. Вадим вот пишет, а я рад, что бабы на гитарах так играют. Молодцы. Так, что там еще? Олег пишет, песня пиздатая. Я танцую, и жена со мной тоже. Делайте выводы. Команда, которая прозвучала. Жена Олежика, привет тебе! Привет тебе, жена Олежика. Дай ему от меня подзатыльник, пожалуйста. Просто так, просто вот, просто дай ему подзатыльник, потому что я не могу до нее дотянуться. Иной раз хочется ему тюкнуть разочек. Так, что там у нас? Стрела Морфея пишет, хорошая выдержанная песня, приятный вокал. Так, Димка говорит, я говорю, душевно, они плохие. Ну так я понял, что ты говоришь. Я говорю про то, что, а где они плохие? Где плохие люди? Плохих людей мало на самом деле. Они в основном все сидят в правительстве. Вот, а все остальные нормальные. Так, ну и что тут все? Вот, сейчас Олежек точно получит подзатыльник, потому что он написал, я очень люблю девочек на гитарах. Эй, Олежек, ну вот что у тебя за фантазия? Что за фантазия? Я понимаю, на столах там, я не знаю, на кроватях, на крышах, ну, на гитарах. Это издевательство над гитарой. Так, ладно. Юрка вот пишет, дров еще много, не замерзну. Снял фильм в концерт ВКонтакте, у меня на странице есть. Юрка, посмотрю обязательно, как только дойдут свободные руки. Мне надо хотя бы минут 30, вот, чтобы было свободных, чтобы хоть что-нибудь посмотреть, кроме неформатки. Просто физически не успеваю. Так, ну что, хотелось бы еще взбодриться, пишут ребята у нас. Хотелось бы еще взбодриться. Вот, ну что, вас взбодрить, что ли? Ну давайте-ка, что у нас? Можно же, например, что-нибудь из моего любимого, да? Что-нибудь из моего любимого. Сейчас мы вас взбодрим так это под конец. Под конец. Ну пусть будет. Пусть будет вот эта песня. У нас она финалочкой прозвучит, после которой включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Друзья, давайте бахнем, во-первых. Да, Олежек, ты правильно все сказал. Пизду рок-н-роллу? Да нет, ну что вы, нет. Зухера я не ставлю в эфирах, потому что, ну, я как-то стесняюсь, что ли. Я не люблю, когда диджеи неформатки ставят свои песни в эфирах. Я считаю это некрасиво. Нет, мы, ну, вы же хотели взбодриться, я вас немножечко взбодрю. Вот, сейчас мы давайте бахнем для начала, потом я расскажу, что будет дальше. Ой, ой, хорошо. Хорошо. Вот. Дальше будет что? Завтра, во-первых, у нас будет еще один эфир. И, наверное, следующие 2-3, может быть, 4 четверга мы посвятим фестивалю Revolution. Сделаем финальный отбор. У них там не осталось. Нет, как не осталось, а... Короче, еще одного финалиста не хватает. Будем выбирать всей неформаткой. Это раз. Во-вторых, завтра вечером, поздно вечером, завтра очень поздно вечером, на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, вчерашнего эфира и завтрашнего эфира, соответственно. Вот, все ссылочки будут лежать у нас в группе во ВКонтакте, поэтому обязательно поставьте колокольчик у нас в группе во ВКонтакте, чтобы не проебать этот момент и начать голосовать вовремя. Сразу предупреждаю, ребят, вам начнут прям тут же писать и предлагать за небольшие деньги победить в голосовании. Если есть желание вложить деньги, вложить их напрямую в неформатку, не ведитесь на эту херню, потому что все это прям вот вычленяется на раз-два. Не верьте никому, сразу будет видно накрутку голосов. Вот, во сколько эфир? Да как обычно, в 9 часов. В 9 часов все будет хорошо. Вот, ну и, собственно, все. Не болейте, любите друг друга. Услышимся завтра. И финалочка такая, чтобы взбодрить Нижний Новгород. Ну, люблю я эту группу, ну что сделаешь. Вот, после которой включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Пока, друзья, до завтра.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Вадим Мулерман. Классик советской застойной эстрады. Заслушанный артист РСФСР. Лауреат песенных фестивалей в Братиславе, Праге, Гаване. Вторая премия всесоюзного конкурса исполнителей советской песни в Москве в 1966 году. Кстати говоря, с Иосифом Кобзоном мы ее разделили. Песня, которую он пел, «Хромой король». Ну, потом зацените как-нибудь. Родился Вадим Иосифович 18 августа 1938 года в Харькове. Учился в консерватории. Дебютировал на эстраде в 1963 году. Работал с оркестром Утесова, Саульского, Кролла. Мос и Росконцерте в 1968 году. Песня «Хмуриться не надо, лада» стала всесоюзным хитом. Она стала настолько популярной, что многие девочки получили имя Лада. Но заслушаемые звезды молодые.

Давайте разбираться. Советский Союз 60-х, 70-х годов. Джаз – это буржуйская тема. Сейчас ты слушаешь джаз, а потом возьмешь и родину продашь. Рок-н-ролл – это вообще стиляжничество. Рок, хэви, психоделика, там, свободная любовь. Да вы что? Да вы что, с ума сошли, что ли? В рафинированном советском обществе секса вообще не было. Чего играть музыкантам? Вот ну чего и как? Подмосковные вечера? Это и то в лучшем случае. А отсюда были такие узкие рамки, в которых можно было творить. И надо сказать, иногда и получалось.

0: басы и барабаны. Да если гитарку поджужжать,
1: ну вот, вот представьте,
0: в голове, ну, зажестите, ну чутка, это же, ну, мощь, мясо, жир какой. В начале 70-х Мулерман увлекся исполнением национальных еврейских песен. И руководству это сильно не понравилось, так как в начале 70-х было дикое обострение на Ближнем Востоке, и СССР был на стороне Египта и Палестины. Мулермана, естественно, завернули, отстранили от эфира. Ему была запрещена концертная деятельность. Вадим Мулерман должен был петь песню из 17 мгновений весны. Но в итоге ее спел давний соперник Иосиф Давыдович Кобзон. Ну а сейчас Вадим Мулерман «Помоги». Ну а сейчас Вадим Мулерман «Помоги».

Все с тобою мерять версты. Назло судьбе растоплю дыхание я снега горст.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет формата.

0: Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Цели улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. К сожалению, все операторы заняты. Мы сможем ответить вам только через один куплет.
1: В чреве кита выпадает

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на моих зеленых системных. Вторник. Это значит, что очередная неформатная бомбардировка вышла в свет. Была у нас небольшая передышка с компанией «Бомба Питер». Вот, но сегодня стартуем заново. Ну как заново? Продолжаем. Они взяли небольшую паузу. Потом скоро я уйду в отпуск. Ну, думаю, 2-3 выпуска еще успеем провести. Так что поехали. А итак, друзья, всем привет, всем здравствуйте. Давайте сразу расскажу, как с нами общаться. Кто у нас первый раз? Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. А есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в Вайбере, в WhatsApp'е, +7 902 75 30 59. Ну и самый простой и доступный, наверное, способ с нами общаться – это ВКонтакт, который теперь уже есть у всех. Находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Итак, поехали. Что-то я... А вот, вижу Родика. Привет. Привет, дружище, пишет. За 14 минут анонс сделали любители сюрпризов. Да нет, на самом деле, в эфирном чате, в старой группе, в которой мы раньше общались, там уже давно лежит репост, а так как только забежал в дом, поэтому вот успел только сейчас сделать в основной группе репост. Ну и плюс проспамил Асечку. Вижу, вот Серега мне что-то царапает. Здорово, дружище. Алон Слеймер. Вот, ну что, друзья, давайте, наверное, стартанем, чтобы не растягивать далеко и глубоко. Очередную дюжину треков прислала нам компания «Бомба Питер», за что спасибо Дашке, за что спасибо Олегу. И, в принципе, начинаем знакомиться с новыми командами. Я точно так же, как и вы, первый раз сейчас буду слушать эти треки. Я не знаю, что это будет, как это будет, но, тем не менее, от этого, я думаю, будет только интереснее. Итак, первая команда. Первая сегодняшняя команда у нас из Питера. Donuts Time называется группа, трек называется «Многоэтажки». Давайте, наверное, зачитаю, что у них есть в описаловке. Итак, группа Donuts Time образовалась в 2017 году. Основной идеей коллектива стало соединение различных музыкальных жанров. Мелодические партии сочетаются с тяжелыми гитарными рифами, традиционный вокал с речитативом. Помимо исполнения музыкальных партий, каждый музыкант поддерживает основной вокал бэк-вокалом, что создает ощущение целостности и командного духа. Вот, дальше читать не буду, тут много всего написано, давайте ставить и слушать. Итак, Donuts Time, «Многоэтажки», Питер, поехали. Ну а вы не стесняйтесь, оставляйте свои комментарии, пожелания, какие-то там... Кстати, если, друзья, вы слышите свой трек в эфире, то не стесняйтесь, в эфирный чат кидайте нам ссылочки на свои сайты, на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, концерты. Это не возбраняется, наоборот, приветствуется. В принципе, для этого все и делаем, чтобы вы могли как можно больше людей привлечь к своему творчеству. Ну и еще раз объявлю, Donuts Time, «Многоэтажки», Питер, поехали.

Во как оно резко закончилось, не успел я даже никак подготовиться к этому событию. Так, я тут потихонечку раскладываю все удобно, удобно на мониторе. Вот, Родик пишет: лекция под музыку, университет социальной ответственности одобряет, наверное. А так знатно нарубили, орут в тему, текст красивый, социалочка Йомасе. Что за Йомасе? Вот, ну, не знаю, я честно скажу, как-то мимо меня пролетел этот трек. Он неплох, не хорош, просто я занимался тем, что раскладывал по монитору окошки и, ребят, не обижайтесь, прослушал. Прослушал, уже прощайте меня. Не хотел обидеть, но переслушаю обязательно, когда буду запись выкладывать. Вот, обязательно ознакомлюсь с вашим творчеством еще раз. Вот, так, что тут? Серый вот спрашивает, говорит: Зухер, так и должен у тебя шипеть микрофон. Мать вашу, как вы мне уже все дороги, как вы мне все, как я уже устал объяснять про шипящий пульт. Вот, уже даже в сообществе бросил ссылку для всех, кто спрашивает, вот, на новый пульт Зухер. Как только будет новый пульт, так шипение пропадет. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Другие», трек называется «Мы не боимся Бога», город Питер. Что про себя народ пишет? Другие проекты из Питера образованы в 92-м году по Шивайло Михаилом. Вот, и Мишаня пишет: в нем я реализую свои музыкальные пристрастия, проще говоря, делаю то, что нравится. А стиль пусть определяют слушатели. Ну, на самом деле это, наверное, правильно. Вот я про то, что стиль пусть определяют слушатели, потому что на самом деле, ну, я так подозреваю, что это приходит с возрастом. В определенный момент времени ты перестаешь делить музыку на жанры, ты начинаешь ее делить на хорошую и плохую. Понравилось, не понравилось, поэтому, наверное, уже такое понятие, как поделить на жанры, тоже смысла не имеет. Вот, привет, Стрела Морфея, нарисовались, не знаю, в двух ипостасях, в одной. Приветище вам. Валентин, здорово, пишет, вот нормально взлобнули питерцы. Сейчас еще одни у нас питерцы взлобнут. Что за слово-то такое? Взлобнули. Взлобнули. Так, ну и в принципе ставим, слушаем проект «Другие», «Мы не боимся Бога», Питер, еще один трек из Питера. Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы не стесняйтесь. Так, что-то мне Ваську кто-то написал. А, вот, серенький мне написал: готов. А, по ходу дела бабла кинул, баблишко кинул на пульт Зухера. Ну, спасибо, дорогой. Сейчас после эфира посмотрю, насколько ты там раскошелился. А, итак, другие, «Мы не боимся Бога», Питер, ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, кидайте свои ссылочки на свои группы. Это я сейчас проекту «Другие» пишу. Вот, не стесняйтесь, кидайте ссылку на свою группу, на свои ближайшие какие-то концерты. Для этого все и делаем. Поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». После небольшого перекура возобновили мы списки от «Бомбы Питер». И как бы два трека уже отзвучало. Только что отзвучал проект «Другие», «Мы не боимся Бога». Вот, хочу поприветствовать весну-весеннюю нашего Спринга-Спрингова. Пишет насчет микрофона. Это да, в моих малых ебенях может и прокатит, но ты-то не только лишь все. Вот это у меня последняя фраза, но ты-то не только лишь все. Я ее не понял, честно. Объясни мне, болезному, как это все понимать. Так, что там, кого вижу? Все, вроде... А, Натаха нарисовалась. Приветствую тебе, Натаха. Пишет, присоединюсь к обсуждению скоро, но попозже. Видимо, уроки делает. Так, ну что, по треку. Никто почти ничего не написал, кроме Родика. Вот он тут же начал... У него есть такая манера, он сразу начинает писать свои слова на эту песню. Вот, мы поджигаем порох, мы разливаем реки, мы не боимся Бога, пока он не заметит. Вот, а так хорошо, есть мысль. Так, что там? Это Кличко так гутарит, который мэрки... А, ты вон оно о чем. Ну, не знаю, я далек от кличкей, от всяких. Вот, что клички, вот что Клячко, что... Вот, все, что касается политики, это вот вообще не про меня. И запрещаю всем на неформатке разговаривать о политике. Потому что, ну, музыка, она границ не имеет. А политиканы, они за то, чтобы сохранять границы. Так, что там, Натах пишет, не уроки. Мальца в поход сдала, надо в магаз. Ну, слушай, когда ребенки отправляются в поход, это всегда хорошо. Теперь тебе надо еще... От детей избавилась, мужа под мышку и, в принципе, начинать семейную жизнь. Так, ну все, по треку, в принципе, ничего больше никто не написал. Давайте, наверное, я сам расскажу. Ну, скажем так, свое первое впечатление. Так, что у нас тут? Вот Михаил, если ты меня сейчас слышишь, я надеюсь, что, ну, хотя бы запись послушаешь. Вот у меня, Малеха, вот раньше я как-то мог списать на то, что пережалось там плохо, а сегодня мне Дашка вавочки прислала. Вот, поэтому я как бы слышу именно вав-вариант, то есть в том виде, в котором все это улетает на диск. Вот, и тем не менее, вокал, вот прям он как будто отдельно находится от всей композиции. Вот как будто минусовка играет там, я не знаю, на кухне, а человек поет где-то там в спальне, причем под подушкой. Вот, единственный, наверное, косяк, а так, в принципе, все неплохо, здорово, грузи треков на наш сайт, обязательно ознакомимся, потому что по одному треку, как бы, судить о группе сложно. Вот, едем дальше у нас проект N&B, вот мне много раз Дашка расшифровывала, кто это такие, и я постоянно забываю, кто это такие, поэтому пусть это будет N&B. Город Пермь, твои поцелуи называется трек. Вот, описалово у ребят есть, неоромантический проект N&B вновь радует загадочностью своих поклонников. Я помню, что там вот какая-то сейчас вот будет полуэлектронщина. Мне так кажется, ну может я ошибаюсь. Вот. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Твои поцелуи, город Пермь, N&B. Неоромантический проект. Поехали. Вот, Валентин пишет, неплохой трек на Егорушку мальца смахнул. Это вот про предыдущий трек. Вот, все, ставим, слушаем, поперли.

Ну, в принципе, как я и предполагал. А итак, друзья, 21-23 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит время. От меня сигнал уже улетел. И, собственно, приземлился в ваши ухи. Так, ну, что там народ нам пишет? Вот, Стрела Морфея пишет. Технология 2.0. Слушай, ну, я не знаю, кто там. Мне кажется, это... Наверное, Светка это пишет. Мне так кажется. Слушай, я не знаю, мне кажется, что вот данный коллектив неоромантический проект из Перми, они, в принципе, может быть, даже и не знают, кто такие технологии. Ну, я так вот, мне так кажется. Поэтому, скорее всего, это перерожденные заново. Как бы они придумали. Это знаете, как бывает, просыпаешься утром, садишься, берешь карандаш, бумагу, пишешь, на гитаре играешь, думаешь, блин, я придумал песню. Потом идешь и слышишь где-то вот все то же самое по радио, кто-то другой поет, и думаешь, да, блин, не успел я ее придумать, уже придумали до меня. Скорее всего, ситуация та же самая. Так, что там Родик пишет? Электроника с гитарой, с гитароси. Твою мать, ты писать ты можешь попросить дочь до утра, но станцевать звали под струны. Хорошо, плохо, что уши иное слышат от замысла автора. Вот. Спринг пишет, 80-е это New Wave и Синти Поп называлось. Ничего так. На заре почти. Далее. Валентин пишет, это без обид депешмодизмом попахивает, сорян, если обидел кого. Ну, а что обидел-то? Ну, как бы, я считаю, что обижаться на то, что тебя сравнивают, тем более с депешмодами, ну, как бы грешно. Вот. А от сравнений я уже убедился, на опыте никуда не уйдешь. Все равно все с кем-нибудь сравнивают. Че бы ты ни спел, че бы ты ни сыграл, все равно кто-нибудь да с чем-нибудь сравнит. Первое время очень болезненно я тоже на это реагировал, что говорю там, вот, Духер, вот на это похоже. Вот, а сейчас я понял, что пускай, все равно будут спрашивать, сравнивать. Я думаю, что даже когда Моцарт писал свои произведения, какая-нибудь дрянь все равно сидела и его сравнивала с каким-нибудь там, я не знаю, кто там у них был, Сальери, да? Вот, так что от сравнения никуда не уйдешь. Ну, а Депешмот, как минимум, это гиганты сцены. Вот, я думаю, если с ними сравнить, это не хреново. Так, далее, что там вот Спринг пишет, ребята, явно Алфавил и Псевдоэхо слушали. Не знаю. Стрела Морфея пишет, может и круто, но не дожали и не донесли задумку. Смысл-то ясен, что хотели сделать, но нет, не дожали. Про технологию мы синхронно писали, слушали оба в свое время. Вот, ну и как бы все. Как бы все зачитал, ребята из Перми, вот я вам по чесноку все зачитал. Что сказали слушатели. Ну, а вы, я думаю, уже давно забили на всех и делаете то, что вы делаете, и я считаю это правильно. Едем дальше. У нас дальше Silverlight. Silverlight, город Питер. One Night Before the Winter называется трек. И тут небольшое писалово. Вот, полное погружение в магию первой зимней ночи. Ну, конечно же, Санкт-Петербурга. Итак, Silverlight, One Night Before the Winter, город Питер, ставим, слушаем, не стесняемся, комментируем. Группам, музыкантам, еще раз повторяю, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте в эфирный чат ссылочки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие концерты, мероприятия. Для этого все и делаем, чтобы вы могли максимально себя донести до публики. Итак, поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Приветствую вас всех. Приветствую вас всех. Давно у нас не было бомбардировки. Олег, приветище тебе персональное. Вот, хорошо, что наконец-то проснулись, ибо соскучились мы, соскучились. Потому что все-таки, когда приходит набор треков, который ты никак не можешь контролировать, в итоге получается такая подборочка, ничего себе, есть что и поругать, есть что и похвалить, есть что и понравится, есть чего, от чего и вырвет уже так уж, если быть честными, да, но получается подборка, по крайней мере, на все вкусы, и все равно максимальное количество людей остается заинтересованным. Это здорово. Вот, только что у нас звучал Silverlight, One Night Before the Winter называется трек, вот, и написано, что полное погружение в магию первой зимней ночи Питера. Ну, не знаю, как, вот честно скажу, вот смотрите, в комментариях люди начали опять сравнивать, опять начали про Металлику писать, и т.д. и т.п., а мне, знаете, что напомнило, есть, раз уж мы в дебри сравнений уходим, есть такая группа, а я не знаю, есть или была. Ну, по крайней мере, была точно. Может, она еще и есть. Баба Яга называлась, помните? Когда там ребята делали такой симбиоз русских народных песен и такого достаточно альтернативного рока. Вот, и вот здесь я услышал то же самое. Что покоробило? Ну, меня всегда это... Ну, может, это просто мое ухо так заточено. Во-первых, я... совсем не дружу с албанскими языками, соответственно, о чем песня была, я не знаю, я вот просто не знаю. Но, учитывая то, что я плохо разговариваю и практически не понимаю ничего на любых языках, кроме русского, вот, зато я очень четко слышу, когда язык не родной. И вот это вот очень сильно бросается, ну, по крайней мере, мне в ухо. И всегда я удивляюсь, зачем ребята поют на другом языке. Там есть, поют на немецком, на английском, на французском. Потому, но это же слышно же все, что не ваше, не родное. Все красиво, все здорово, все замечательно. Прям такой шедевральный получился монолитный трек. Но вот очень сильно слышно, что язык не родной. Но опять же, может, я просто придираюсь. Я не знаю. Я не знаю. Так, что народ пишет нам в эфирном чате? Давайте почитаем. Так, сейчас я доберусь. Вот Родик пишет: специальные языки, хорошо, спето хорошо. На мой слух грустно, но есть надежда в голосе, есть энергия. Далее, Спринг пишет: мой нижегородский английский слишком плох, чтобы ценить текст. А по мне музыка очень даже, несмотря на банальность ходов. Валентин пишет: было бы нелепо сравнивать старое с новым. Так, далее, что там у нас? Вот спрашивает Спринг, мне, один ли я слышу закос под метлу. Родик вот слышит Джорджа Майкла. Так, вот Стрела Морфея пишет: при всем при этом приятная вещь, аранжировка хороша. Вообще, сама музыка понравилась очень. Насыщенно, но на русском бы звучало лучше, на наш взгляд. А, вот еще что хотел сказать. Там вот есть момент, по-моему, в припевах появляется такой бэк интересный на горловом пении. Вот мне кажется, ребят, вот если вы меня сейчас слушаете, вот этот чувак, который вам спел, ну, я надеюсь, что это не обработка, мне кажется все-таки, что это... Вот его бы побольше и выдвинуть поближе на передние планы, причем не обязательно, чтобы это был текст, вот где-то в проигрышах он бы охрененно звучал вот именно в такой вот аранжировке, просто как самостоятельный инструмент. Вот прям здорово получилось. Так, что там у нас? Анна пишет: надо делать только рэп. Причем такое, чтобы было непонятно, на каком языке ты вообще поешь и что ты поешь. Еще надо дергаться, как также одеваться, как будто ты собираешься в сельский гей-клуб. Вот как-то так я вижу современный рэп на русском.
Так это же не рэп был. Ты чё? Так. Вот. Стрела Морфея пишет. Да, фолк с роком очень похоже. Даже акцент. Не, ну там как раз. Вот, кстати. Кстати, Баба Яга. Это англоязычная группа. То есть у них язык английский это родной. А вот именно вставочки, причем вставочки-то поют, опять же, носители русского языка. Поэтому там у них все здорово. У них именно вот у Бабы Яги, у них собрано все в кучку, грамотно, аккуратно и красиво. Так, ну и все, больше нету комментариев никаких. Больше нету никаких комментариев в эфирном чате, как бы я свое мнение высказал. Я не претендую на мнение Бога, но как бы, если имею возможность, почему бы и не высказать? Может, ребятам пригодится. Едем дальше. Далее у нас город Свердловск на проводе, город Екатеринбург, кому как удобнее. Проект называется «Брат 3». Его идейным вдохновителем и лидером стал Владимир Кискин, известный как экс-бас-гитарист группы «Смысловые галлюцинации». Целью проекта стало воссоздание классического свердловского рок-стиля с современным звучанием и актуальной лирикой. Дальше читать не буду, потому как там целое ведро текста, давайте просто будем слушать. Итак, проект «Брат 3», трек называется «Кино», город Екатеринбург, ставим, слушаем, ну а вы не стесняйтесь. Пишите свои комментарии. Поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, 21:44 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже с вами диджей Зухер. Как вам пропели ранее? Надо, кстати, Юрку озадачить. Почему-то у нас на неформатную бомбардировку ни одной забивочки нету. Приходится пользоваться старой сельской. Когда в те времена, когда не было программ, я просто эфирил три раза в неделю, потому что имел возможность и время. Вот, но вернемся все-таки к проекту «Брат 3». Вот они у нас появились в эфирном чате, пишут: «Привет всем из Екатеринбурга, наша группа в ВК, вступайте, за мнение и комменты заранее спасибо». Вот, но я как бы сейчас ни мнение, ни коммент, да, я сперва свое выскажу, а потом буду читать комментарии. Вы пока еще успеете их пописать, пишите, я потом полистаю, почитаю. Вот, я когда вот прочитал описаловку, сопроводиловку, я был уверен, ну, вернее, не уверен, мне почему-то хотелось услышать ранний Нау, мне хотелось услышать раннюю Чичерину, там, я не знаю, Чифов, кого, ну почему-то прям стрельнули с Агаты Кристи. Ну что ж такое-то? Вот что в Свердловске, больше рока нету. Вот, начало такое, думаю, ну все, пошел заказ под Агату, полный, потом раз шансончик попер. Вот это было вообще неожиданно. Такого симбиоза я еще не слышал. Нет, ребят, неплохо. Я ни в коем случае сейчас не хаю, не ругаю, не чморю, нет. Говорю просто вот от души, как есть, первый раз в жизни слышу такой симбиоз. То есть вот, скажем так, ранняя Агата. Причем там слышно, что там вот этот проигрыш идет. Ну, прям вот все-все-все. И раз шансончик. Интересно. Как минимум интересно. Вот, ну и вокал такой, он, конечно, прям вот в масть. В масть. Вот, ладно, читаю все-таки я комментарии. Родик пишет: снова социалочка и акынство, а так здоровски. Не знаю, как хвалить еще. Шансон техно, вот новая появилась формулировка.

Сунтехно. Юрка Елисеев пишет: Агата рулит. Анна пишет: отличная музыка для такси. Стрела Морфея пишет: оригинально, неожиданно так тут. Да. Далее пишет: со стилем не разобрались, рок с попсой, хотя и качественно. Про Антонова просто так написали, и не в плохом смысле, чтобы не думалось. Так, далее. Просили не сравнивать, поэтому молчу, пишет Родик. Еще просили сложными буквами не болтать, держу норму. Да болтай ты, я же... Ты человек, на которого я могу в любой момент поругаться, понимаешь? Вот наступил мне пес на ногу, я вместо того, чтобы заматериться, начну народик орать. Какого хрена ты буквы непонятные пишешь? Пиши, пиши. Так, далее. Что там у нас? Все, больше по треку ничего никто не написал. Никто ничего не написал. Ну и, в принципе, как бы все. Неплохо, ребят, сгрузите на неформатку. Опять же говорю, по одному треку судить сложно. Надо как минимум, чтобы был выбор, в чем поковыряться, в чем покопаться. Только что был «Брат 3», трек «Кино», город Свердловск. Молодцы, ребят, двигайтесь дальше в том же направлении. Никого нахрен не слушайте. Вот, потому что сколько людей, столько, мать его, и критиков. Едем дальше. Далее у нас наш давний знакомый Дима Лопатов. Трек «Кончилась любовь», город Лениногорск. Читаю сопроводиловку. Дмитрий Лопатов, автор-исполнитель из Лениногорска, лидер проекта «Остаться при своих», пребывает в постоянном поиске новых идей, что в итоге находит отражение в треках. Все, дальше читать не буду, потому что тут целое ведро текста. Итак, ставим, слушаем. Дима Лопатов, «Кончилась любовь», город Лениногорск. Поехали, а вы не стесняйтесь, комментируйте. Димка, я знаю, у нас во ВКонтакте есть. Что-то он не нарисовался, кстати. Видимо, еще не добрался до дому. Поехали.

Так, стоять, Зорька, стоять, Зорька. Не то, не то у нас заиграло. Так, давайте подложечку запустим. Вот, итак. Итак, только что у нас... Надо сейчас, подождите секундочку, друзья. Я сразу подложечки распихаю, а то проебал вспышку уже. Сори за красивый русский. Тынц, тынц, тынц. Сюда еще одну, сюда еще одну. Вот. Все, теперь я могу спокойно не следить за кнопками. И я буду знать, что она заиграет вовремя. А итак, это был Дмитрий Лопатов. Кончилась любовь, город Лениногорск. Вполне себе прикольно. Я все переживал, что так вот монотонно все и закончится. Но в последние 53 секунды трек рванул. И все, положение выправилось, стало прям хорошо. Так, смотрим, что народ написал. Вот, Виктор Булыгин кинул ссылочку на трек. Спасибо тебе, Вить. Я знал, что он есть на неформатке, этот трек, но просто физически не мог его успеть найти. Вот, и молодец. Вот на самом деле я знаю, что Дашка всем пишет, музыкантам, перед тем, как выйдет программа в эфир, грузите треки на неформатку. Вот сейчас бы я скинул бы ссылочку на трек. Раз. И все. А вот все как-то забивают на это дело и говорят, да ну нах, да мы такие все музыканты охуенные, и лень нам заниматься какой-то херней, как размещать свои треки на радио. Вот, ну, я всегда злюсь на это, и я считаю, что злюсь справедливо. Вот Бомба Питер помогает ребятам, выгоняет их треки в эфир. Мы ставим, а ребятам пофигу, ребята загрузить ленятся, и все, извините, отвлекся. Извините, отвлекся, накипело. Так, ладно, что народ пишет? Так, вот у нас Спринг Спрингов пишет, никто больше не рифмуйте слово «открою», «закрою», убедительно прошу. А че ты так? Что ты так? Это нормально. Основная канва была хороша. Мне понравилось, кстати. На удивление, я обычно тексты не слушаю. Вот обычно не слушаю. А тут я как-то вслушался и прям мне понравилось. Даже в голове какие-то прокрутились сопоставления похожести. Но я их озвучивать не буду, потому что они до конца не оформились. Но тем не менее, канва трека мне понравилась. Мне, в принципе, даже вот галочка от меня точно будет. Так, Родик пишет, офигеть, при старте песни подумал, прожили у бабуси два нормальных гуся. Юмор живет в песне и страх, и стресс, и яркость понимания с затупом в ноль. Сложно, сказал, но я тебя понял. Так, Стрела Морфея пишет, забавная песня может зайти под определенное настроение. Размеренно и даже стебно в чем-то. Но, как тебе сказать, я так подозреваю, что в принципе она как стеб и задумывалась. И она справилась со своей задачей. И что мне понравилось, она прям вот 2.29. Вот прям началась, спелась и быстренько закончилась. И вот в 2 минуты уложился Димка полностью, по-моему, вот прям 5 с плюсом. Ладно, летим дальше по эфиру. Вот «Папа, не пей» называется песня. И мне так кажется... Вот мне кажется, что она у нас уже звучала в какой-то из программ. Мне так кажется, я не уверен. Но вот «Папа, не пей» у меня почему-то прям четко висит ассоциация, что я эту песню уже слышал, хотя я не помню, о чем она. Сейчас мы будем слушать вместе. Будем слушать вместе, я уже точно скажу, была она или нет. Итак, читаю сопроводиловку. Новая песня группы «Лунный пес» о том, что пьянство взрослых наносит сильный вред не только им самим, но еще больше их детям. Песня озаглавлена отчаянным криком ребенка, его последней мольбой. Представляю вам песню «Папа, не пей», группа «Лунный пес», город Питер. Ставим, слушаем, поехали.

Итак, друзья, я сейчас... Я сейчас понимаю всех тех, кто плюется, ругается матом. Ну да. Ладно, давайте я просто буду читать комментарии. Стрела Морфея пишет: да я после аннотации сейчас ругаться матом буду. Че ругаться? Да, давайте лучше выпьем. Далее. Анна пишет: неправильная формулировка, правильная — папа, пей в меру. Далее, вот пишут: мама, я гей, папа, я гей, все решено. Далее, Валентин пишет: выпьем же за пап. Да, да. Вот на самом деле, я честно не понимаю посыла. Не, я как бы понимаю по-человечески, да, о чем это. Ну, просто вот так вот разбираться. Давайте издалека разбираться. Вот если папа бухает по-черному, он эту песню точно не услышит. А когда услышит, он покивает башкой, где-то все бутылочку за это и выпьем. Вот. Я не понимаю смысла написания таких песен. Честно, вот хоть убейте, не знаю. Это вот знаете, когда началась вот, ну, это мое мнение, ребят, не обижайтесь. Вот честно, просто говорю как есть. Можете поплеваться в меня, покидаться тухлыми помидорами. Это лично мое мнение, не претендую на мнение Бога. Вот когда в Украине началась заваруха, все повально начали писать песню про Украину. Вот, когда у нас началась Олимпиада, все повально начали писать песни про Олимпиаду. Когда вот мне кажется, эта песня, вот она звучит точно так же, вот как не от души, вот просто захотелось написать песню про пьянство. Вот. Как минимум в рок-тусовке это песня ни о чем. Это я, знаете, как я еще всегда угораю, когда проводят рок-фестивали и пишут крупными буквами: рок против наркотиков. Вот. И половина поля в палатках, там зеленый дым, бутылки, все как положено. Вот как бы вот эта песня, она, ну, для меня вот так. Для меня так. Не обижайтесь, честно, просто сказал свое мнение. Так, ладно, что там? Вот пишут: за исполнение плюс, за текст охуенный минус. Мизулиный привет. Это я комментарии читаю. Далее. Родик пишет: опять социалочка вибрирует в колонках. Мысль крепкая, как солнце, что утром встает, слегка не поддотянули, а вот хорошо. А про за бутылку спросите принимавших и ставших родителям. Ну, чего я тут? Ну, как тебе сказать? От каких-то там последствий никто не застрахован. А родители, я думаю, ну как минимум 90% слушателей и музыкантов это родители. Вот, так что, ну не знаю, я этого не понимаю. Так, вот, Валентин предлагает алкоголь против наркотиков. Да, соглашусь. Тут я соглашусь. Вот, запускайте. Я сейчас залез. Я знаю, что Серый сейчас на новый пульт Зухеру скинул что-то. Что-то скинул, написал все, что было. Вот, нажал на эту... Я просто эту кнопочку во ВКонтакте настроить форму, там вся хрень. Написано, собрано 0%. Помогли 0 человек. Зашел сейчас просто принципиально проверить Яндекс.Кошелек. Туда тоже ничего не пришло. Серый, от тебя деньги ушли или нет? Мне просто... Я не потому, что мне... Я тут за эти копейки... Мне просто... Интересно, то ли это ВКонтакт наебывают и деньги ушли в никуда, а именно на ВКонтакт, или они не дошли, или они не ушли. Вот я к чему. О, абсолютное зло. Коляновна орет у меня. Видимо, наши кому-то гол впиндюрили. Египтянам, по ходу дела. О, 1-0 в нашу. 1-0 в нашу пользу.
Все, едем дальше. Едем дальше, да, кто там, кто следит за футболом, могу вам сказать, что наши закатили в ворота. Уже хорошо. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше. О, нифига себе, во ВКонтакте какая хрень есть. Нажимаешь на зеленую ссылочку, и мячики поскакали. Египту, да, наши всадили. Родик вот предлагает проиграть 2-1. Ну, посмотрим, как пойдет дело дальше. Вот, ну, судя по крикам Коляновны, наши кому-то уже закатили. Ладно, слушаем дальше все-таки не форматку, а дальше у нас на проводе группа «Марки на Луну». «Марки на Луну», город Тихорецк. Аудиовизуальный музыкальный проект с юга России. Образовался 24 июня 2015 года. «Марки на Луну» – песни, рисующие в сознании картины альтернативных миров, соединяющиеся между собой романтичными сюжетами. Вот, вот это вот я про алкоголь против наркотиков. Вот сейчас я эту фразу поддерживаю. Итак, группа «Марки на Луну», город Тихорецк. Трек называется «Я не забуду тебя». Ставим, слушаем, извиняюсь. А вы не стесняйтесь, пишите комментарии. Ну и, собственно, «Марки на Луну», как услышите себя в эфире, кидайте в эфирный чат ссылочки на свою группу, на свои сообщества и т.д. и т.п. Поехали.

Итак, друзья, 22.09 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, моя Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатный Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Кому удобно пользоваться ВКонтактом, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и не забывайте, конечно, вступать. Мы котиков не постим, спама от нас нет, не переживайте. Вот, только что у нас озвучали «Марки на Луну», «Я не забуду тебя», город Тихорецк. Молодцы, ну что, ребят, могу сказать, прям вот молодцы-молодцы, прям молодцы-молодцы-молодцы, здорово, здорово прозвучали. Я понимаю, что не всех вхватила эта песняга, потому как такая она достаточно прям депрессивная. Но очень красиво все сделано. Прям вот молодцы. Так, читаю комментарии. Спринг Спрингов пишет: как-то сложно, душа не развернулась. Ну, не знаю. У тебя просто состояние немножечко не то. Мне это прям вот очень хорошо зашло. Очень здорово сделано все. Так, Аня пишет: если вокал не вытянутый, то круто. Нет, это не мелода, не мелодин. Это прям... Ну, слышно, что чувак пел. Может быть, не с одного дубля, может, даже не с десяти, но спето и не подтянуто. Хорошо. Если подтянуто, то где-то прям вот совсем незаметно. Так, далее. Зухер, не читай. Не буду. Там бред какой-то. Так, Стрела Морфея пишет: оригинальное, интересное видение вопроса, чувствуется человек в теме. Ну, хорошие мухоморы, они еще никому не вредили. Так, низкое давление у нас. У меня зашло абсолютное зло как раз в тот момент, когда я начал читать низкое давление. Вот чувствуете? Война ников, война ников. Чего там, 1-0 или 2-0? Или 1-1? Вот, 1. Ну, наши закатили. Ну, значит, значит, хорошо. Они хуёво играют. Но закатили же. И вар... Вот, египтянин подвалился, наш подбежал. Все, вот, вот кого надо в комментариях. Что там, Уткин? Уткин, он человек-говно. Так, ладно. А Натаха пишет, вот, новомодные вокальные... про низкое давление я так и не дочитал. Очень круто написала низкое давление. Видимо, поднялось оно у нее или у него. Ну-ка, сейчас я перейду во вкладочку, заодно в друзья добавлюсь. Да, это девочка. У нее оно приподнялось. Так, что там? Вот Натаха пишет: новомодные вокальные веяния, но они хороши в другом стиле. Слова неразличимы в куплете. Первый куплет выглядел как что-то неудобно перевариваемое, а потом получше. Как фишка, конечно, хороша, но целый концерт с таким вокалом я не выдержу. Но мы будем надеяться, что Марки на Луну пришлют нам еще треков, загрузят на сайт. И, конечно же, по одной композиции мнение о группе составлять довольно неудачный вариант. Но, тем не менее, Натах, я не знаю, что тебя так они покоробили. Может быть, ты просто слышала не очень громко, как вариант. Это я так вот просто пытаюсь тебя вразумить. Потому что у меня-то на хороших-то колоночках прям ух, как хорошо прозвучало. А так, Валентин пишет: да, профессиональненько. Далее, Ань пишет: сейчас все так поют, что думаешь, что поют на шведском, а нет, на русском. Как будто тот, кто пишет тексты, не знает про пробелы. Вот, а я мальчик. Вот, кстати, Коляновна. Меня Коляновна в свое время, из-за того, что я с Анной Малининой переписывался, она меня тут прям сожрала. Она мне не то что плешь, она мне мои булки раздвинула и вбила туда кол осиновый. Вот. Она не верила, что Анна Малинина — это мальчик. Вот, Серега. Серега, пришли ей ксерокопию паспорта, твою мать. А то не доживу я до следующей бомбардировки. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас рок-банда «Урал». Трек называется «Разгуляй», город Пермь. У нас вторая группа из Перми сегодня, да? Ну-ка, сейчас я... Да, уже вторая группа. Смотрите, хорошо, какой разброс сегодня.
город Пермь. Так, Сопроводиловку читаю. Там, где раскинулась красавица река Кама, среди соленых гор и необъятного простора родилась лихая музыкальная ударно-гитарная рок-банда «Урал», вещающая на родном русском языке и играющая на стыке хард-рока и музыкальной современности. Вот, ставим, слушаем. Трек называется «Разгуляй». Ну, а вы, как всегда, не стесняйтесь комментируйте. Поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, под рок-банду «Урал» наши закатили второй гол. Да, официально подтверждаю, потому что Коляновна пляшет. Вообще, в семье кто-то один должен любить футбол. Вот в нашей семье это Коляновна. Потому что для меня любой спорт это, ну, я не знаю, я не смотрю. Третий закатили, ё-моё. Смотрите, как Дзюба забил третий гол. Вот так вот. Итак, друзья, я вам расскажу, почему я не смотрю ни хоккей, ни футбол. Потому что был момент в моей жизни, мне 15 лет пришлось пожить на Вологодчине. И там у меня у единственного тогда еще в те года, когда тарелок было, ну, в Москве, может, штук 5. И вот у меня была, я жил в городе Белозерск, на весь город одна тарелка. И все мои друзья, они приходили смотреть спортивные каналы у меня, и все это происходило у меня на кухне, и происходило круглосуточно. Вот, и когда у меня сгорел вот этот вот тюнер, я просто перекрестился и даже не понес его в ремонт, потому что, слава богу. И вот с тех пор я всякого рода футбол и хоккей и прочее, что смотрят люди, не люблю. Это у меня такие детские плохие воспоминания. Поэтому в нашей семье спорт смотрит Коляновна, и вот она следит за ходом игры. Итак, 3-0. Наши пока ведут. Так, вернемся все-таки мы уже к рок-банде «Урал» из города Перми со своим треком «Разгуляй». Посмотрим, что нам народ пишет. Что нам народ пишет? Народ... Вот Спринг написал: «Нормальные соляги звучат, бодрит». Дальше Родик пишет: «Фишково сыграли». Стрела Морфея пишет: «Хорошая динамичная песня, все в меру, все на своих местах». Натаха пишет: «Что-то и писать нечего, классический качественный рок». Далее вот Спринг пишет: «Прикинь, присутствующие предпочли тебя вместо Нагомяча». Ну, вы знаете, ребят, на самом деле это очень очень ценно. Вот честное слово, я вот признателен всем слушателям. Не вообще сегодня, а вообще вот по жизни. Потому что на самом деле люди, которые приходят слушать неформатку, они приходят ее слушать целенаправленно. Это здорово, это очень радует. Я, вы знаете, очень в свое время переживал из-за того, что если купить лицензию, открыть FM, то у меня эту лицензию отберут сразу же, потому что я понимал, что если выйти в FM, то придется ставить крест на неформатке как на явление. А когда пошло такое дело, когда суточный лимит там подключений перевалил за 1,5 миллиона, я понял, что мне этот FM нахер не нужен. И эти вот 1,5 миллиона подключений — это целенаправленные люди, которые пришли слушать. Я вам очень за это благодарен. Вы в первую очередь поддерживаете музыкантов, потому что для них это важно. Ну и для нас это, конечно же, важно. Вот, ладно. Спасибо, рассказал. Далее. Стрела Морфея вот сетует на комаров. Ты знаешь, я сегодня повесил, наконец-то. Меня Коляновна грызла, ну, наверное, с мая месяца. Повесь шторку. Это вот на магнитиках сетка, которая на дверь вешается, чтобы не летали. Я сегодня наконец-то это сделал, потому что меня достали тоже комары и мухи. Вот, не знаю, поможет, не поможет, но будем надеяться. Так, ну и все. Все, друзья. Больше комментариев нет. Вот Анна пишет: «Мог бы постримить футбол по кабелю соседям за денежку». Ты знаешь, в то время в денежках я вообще не нуждался, то есть абсолютно не нуждался. Мы на своем самолете летали каждую неделю в Гагры. Вот, и как бы принципиально вопрос денег тогда не интересовал. Вот, а именно вот сам факт того, что... Ну, друзья все, понимаешь? Ну, как? Как их выгонишь с кухни, когда они такие счастливые, они к тебе торопятся каждый день, как на... Они с работы бегут на вторую работу к Зухеру посмотреть футбол, хоккей, что там. Вот, ну невозможно их было. Они жрали собачий корм. Я в свое время пошутил. Тогда тоже еще этого не было. Никто не знал, что такое педигрипал. Эти кубики. И они когда спросили, что это, я говорю, да это орешки к пиву. Ну, шутканул и ушел своими делами заниматься. Пришел на кухню, они сидят его жрут, понимаешь, сожрали пол мешка большого. Собаки мои расстраивались. Так что веселые были времена, и как бы я скучаю по ним на самом деле. И музыка тогда другая была. Вернее, не музыка другая, а развивалось все по-другому, без всякого интернета. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Ртуть». Так, сейчас я открою сопроводиловку. Где они у меня? Где они у меня? Вот. Город Питер. Читаю сопроводиловку. Драматичный, яркий вокал лидера группы и профессиональный фирменный драйв музыкантов. Все это яркий, опасный, но дико интересный музыкальный коктейль под названием «Ртуть». Вот. Итак, ставим. Слушаем «Ртуть», «Экзорцист», город Питер. Поехали. Поехали.

Вот более бредового бреда я не видел еще. Я прям начну с этого. Спринг Спрингов написал, вот, внимание. Когда слышу такой вокал, думаю, может, она некрасивая, но пофиг, люблю. Слушай, какие-то у тебя странные ассоциации. Ты знаешь, вообще я тебе могу сказать, что девушка, женщина, лицо женского пола на сцене — это всегда красиво. Вот честно тебе говорю, особенно когда все это она делает с душой, с сердцем, и вот выдает в зал. Это всегда здорово. Вот, ну я так подозреваю, группа «Ртуть» как раз выдает в зал всегда хорошо. Еще раз напомню, только что отзвучала группа «Ртуть». Трек называется «Экзорцист», город Питер. Так, что пишет нам народ? Вот Анна пишет, вроде первый женский вокал за сегодня. Кстати, да, я вот чувствую, что-то не хватало. И прям когда запела девочка, прям потеплело. Спринг Спрингов пишет, отнюдь неплохой вокал, страстная девчонка. А Валентин пишет, хорошечно. Натаха написала, приятно для слуха, все гармонично. Юрка Елисеев пишет, хорошо исполняет. Стрела Морфея в борьбе с комарами, наши нижегородские алкаши, пишут, хороший женский вокал, приятная игра голосом, текст понравился, весьма неплохо. И все, в принципе, больше никто ничего не написал. Как Аляновна комментирует, у нас пенальти. Сейчас, значит, нам засудят. Вот, 3-0 ни хрена не получится. Во, все, 3-1 нам закатили. Нам закатили, ура! Ну, по крайней мере, на прогноз Родика. Родик, вот тот кот из этого, из Эрмитажа, вот он жрет правильный корм, а ты не то жрешь. Родик предложил, что мы сегодня проиграем 2-0. Нифига. Пока 3-1 мы ведем. Ничего. Я думаю, успеем сравнять до 3-3. А, вратарь херов. Вот, Уткин, унылое говно. Подыхает человек говно по сравнению с абсолютным злом Коляновым. Все, не будет она больше футбол смотреть. И мы едем дальше на этой замечательной фразе. Далее у нас Сергей Баринцев, город Кострома. Трек называется «Просто поделись своей улыбкой». Стрела Морфея пишут 4-2. Нет, они предлагают 4-2. Они предлагают, что счет у нас закончится. А я думаю, 3-4 не в нашу пользу. Ладно. Так, Сергей Баринцев, читаю сопроводиловку. Заряжающая позитивом песня Сергея Баринцева «Просто поделись своей улыбкой» о взаимоотношениях между людьми, о том, что нам не следует впускать в свое сердце обиду. Очень важно уметь прощать, стараться идти навстречу друг другу. Все, дальше не читаю. Ставим, слушаем. Сергей Баринцев, город Кострома, «Просто поделись своей улыбкой». Поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Эх, обломалочка. Произошла только что в моей жизни очередная обломалочка. Так хорошо трек начался, я думаю, ну вот оно. Наконец-то сейчас что-то прям рванет. Будет хоть один трек будет прям такой, что прям ох-ох. И после вступления все, в принципе, и закончилось. Ну, скажем так, неплохо, неплохо звучит все ровненько, но ожидалось чего-то прям забойного. А так, ну, получилась эстрада. Ребят, извините, но хотя, может, они в эстраде и работают, мы же не знаем. Вот. Для жанра эстрада вполне себе очень даже хорошо. Так, что народ пишет? Спринг вот пишет, блин, что так бьебэнд напоминает? Хотя девчонкам должно понравиться. Натаха пишет, не в моем вкусе попсово. Далее, Валентин пишет, да, попсой пахнуло. Что там у нас? Что за эффект? На голосе спрашивает Стрела Морфея. Слушай, ну я не знаю, ребята не в чате, поэтому как бы, ну, будем надеяться, что они ответят на твой вопрос в комментариях к записи эфира. Так, легко, но тяжко, написал Родик. Есть мысль, а вот не хватает. Ты прям вот в двух предложениях, в двух словосочетаниях выразил все, вот, что у меня накипело. А Натаха пишет, что-то мне слова напоминают, поделись своей улыбкой, она обязательно к тебе вернется. Как-то так, поделись улыбкой своей. Так, Анна пишет, я думал, песня будет в стиле дистемпер. Может быть. Ребята, у меня первое впечатление было, знаете, вот в свое время у Трофимова, у Сереги была песня «Поколение Пепси». Вот вступление, я думал, будет что-то вот такого плана и прям приготовился, но нет, получилась эстрада. Но, опять же, ребят, для эстрады вполне себе очень даже неплохо, я бы сказал, даже хорошо, по сравнению с тем, что сейчас в основном звучит на эстраде. Вот. Понятно, что у вас у всех роковая заточка, ну, так как у нас подборочка такая разноплановая, то, соответственно, любой трек имеет право на жизнь. Для эстрады очень даже неплохо, прям вот зуб даю. Так, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Слухи», город Ярославль. Я так понял, Валентин у нас как раз представитель сией группы. Давайте я прочитаю сопроводиловку. Эта песня родилась в 97 году, когда группа «Слухи» начинала свою карьеру. Спустя 20 лет творчества, исполненное должно быть несколько сотен раз на всевозможных сценах перед огромным количеством людей, песня «Сон серого дня» предстает перед нами в присущем исключительно слухам амплуа. Все, дальше ведро текста не читаю. Ставим, слушаем. Группа «Слухи», «Сон серого дня», город Ярославль. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. И вот сейчас Валентин как раз вот пришел момент кинуть ссылочку на свою группу, на ближайшие какие-то мероприятия, концерты, встречи. Не стесняйся, бросай. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 22.41 на наших зеленых системных. Вот задали вопрос, по какому принципу отбираются песни у Бомбы Питер. Задали вопрос, по какому принципу отбираются песни у Бомбы Питер. Ребят, ну, я не знаю.

что там ближайшую какую-то делает подборочку и кидает мне. Я считаю, что это здорово, потому что как минимум звучит широкий спектр стилей, потому что наши подборки все-таки, я пытался раньше делать подборки, чтобы выбирал только робот, и получалось очень странно, и я чувствовал себя странно, и мне было стыдно иногда за то, что я ставлю в эфир. Наши подборки все-таки, они, как это сказать, более предвзятые, наверное, да, вот так вот можно сказать. А Бомба Питер делает абсолютно независимую подборку на всех стилях, на всех. И это интересно, потому что музыка-то у нас всякая звучит, но, по крайней мере, мы принудительно ее слушаем. Ё-моё. Вот. И это всегда интересно. Бывают подборки прям вот вообще аховые, да. А бывает прям подборочка такая, что каждый трек прям сказочный. Раз на раз не приходится, но все равно это здорово. Я считаю, так и должно быть. И мне бы хотелось, чтобы дальше так было, потому что мы немножечко отдаляемся от привычной нашей вот этой речки неформатной. Немножечко расширяем русло, скажем так. Вот, это здорово. Так, ладно, читаем комментарии, что там у нас по треку. Только что у нас отзвучали группа «Слухи», «Сон серого дня». Так, пишет вот Родик: «Орут и ритм за best. Ого, барабанщик совсем крут». «Стрела Морфея» пишут: «Вообще ничего разобрать не могу из текста. Что-то не то со сведением, голос зажат аранжировкой, дальше некуда. Вещь вроде хорошая, но перекручена, передавлена, каша. Что-то все чаще и чаще встречаю подобное. Модно, что ли, так стало?» Ну вот давай мы сейчас Валентина и спросим. Валентин, ну-ка расскажи нам, то ли... Смотрите, вот опять же, песня эта, судя по сопроводиловке, родилась в 97 году. То есть 20 лет назад. И вот у меня вопрос сейчас к Валентину. Это запись 20 лет назад? Или вы сейчас ее уже записали так? Вот если это того времени запись, то для того времени очень даже хорошо. Если вы ее записали недавно, то да, тут я соглашусь, сведение прям вот вообще. Прям работать, но если это задумка, то ну-ка расскажи нам, в чем, собственно, задумка. Приблизиться к звучанию Егора Летова, но могу вам сказать, что на последних годах своей жизни Игорек начал очень даже неплохо сводить свои треки, и они звучат очень даже хорошо. Вот, ну-ка расскажи нам. Так, Спринг пишет: «Вот это мне любо, одна из таких вещей, когда даже текст пофиг». Натаха пишет: «Очень прикольно, если слушать ради адреналина. Слова и вправду непонятны». Далее. Анна пишет: «Текст внятный и понятный». Далее. Валентин пишет: «Вот, текст не главное. Главен напор». Главен напор. Ну, напору там, да, хоть ешь. Так, Натаха пишет: «Мы же участвовали, я слежу за охотами». А, вон оно что. Вон оно что. Вот, это ты мою эту... Да нет же, ну не... Бомба Питер, они не всегда охоту присылают. То есть вот недавно у них был, по-моему... предпоследний наш эфир с Бомбой Питер, вышел у них диск «Звуки Питера». То есть там много кто принимал участие, Гребенщиков, там, по-моему, Сплины, такие маститые ребята, и параллельно малоизвестная команда, но как бы я маститых отсеял, мы договорились, что их и так везде все слушают, а вот с того диска малоизвестной команды мы с удовольствием ставили и делали вот целый эфир. Так что это не обязательно охота, это просто треки из коллекции компании «Бомба Питер». Скажем, вот так вот будет правильно. Так, вот, Валентин пишет: «Запись 2014 года.
а просто студия не особо профессиональная. Ну вот, слышно, что

не доведен до ума. Ребят, вот просто я честно скажу, если вот то же самое, вот если все то же самое, что я сейчас услышал, грамотно свести, грамотно расставить акценты, будет звучать прям на 10 порядков лучше. Оно и сейчас неплохо прозвучало, но прозвучало кашеобразно. По крайней мере, на мой слух, а я очень много музыки каждый день слушаю, и могу сказать, что вот если бы я случайно наткнулся на этот трек, я бы, скорее всего, прошел мимо. Вот, но сейчас я его послушал, и в принудительном порядке, то есть я вот вслушался в музыку, в рифы, в текст, и могу сказать, что если бы вот вы его нормально свели и загрузили на неформатку, то я бы уже мимо не прошел. То есть это бы звучало бы, если бы качественно, было бы вообще вкусно. Вот. Это я к чему? Я и похвалил, и поругал одновременно. Трек хороший, задумка классная, но, ребят, делайте что-то со звуком, потому что люди, которые сидят на радиостанциях, я не говорю про неформатку, любую радиостанцию берем, прослушивается трек ровно 5-6 секунд. Все. Вот если не зацепило ничего за 5 секунд, то он просто пролистывается. Это как аксиома. А поэтому, если есть планы двигаться дальше, я имею в виду ввысь и ввысь, да, ближе к Олимпийскому, то, конечно же, боритесь со звуком. Лучше потратить там, я не знаю, на полгода больше времени и выпустить, но выпустить в качественно, чем наштамповать альбомы, там, 30 альбомов за неделю. Вот, и это в итоге сработает вам в плюс. Ой, извиняюсь, что-то я раскашлялся не на шутку. Ну и, собственно, все, друзья. Это был финальный трек сегодняшней программы. Что будет дальше? Завтра у нас будет очередной миксер, также в 9 вечера. А вот послезавтра, да, вот давайте так договоримся, послезавтра появится запись сегодняшней программы, появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Вот, ну и, собственно, через 2 недели выберем несколько победителей, которые попадут в постоянную ротацию неформатного радио. Как это у нас и заведено с компанией «Бомба Питер». Всем говорю счастливо. Ой, можете возвращаться к футболу. Услышимся завтра в 9 вечера, точно так же в рамках программы «Неформатный миксер». С нами будет Коляновна, абсолютное зло. И как бы обсудим футбол. Всем пока, всем счастливо. Спасибо, что были со мной в этот вечер. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Расскажу-ка я вам о казусе, который произошел в 1964 году. Советский Союз налаживал отношения с Японией, и, как водится, обмен шел по всем фронтам. Не обошло это и музыку. Лучшие коллективы ездили туда-сюда. На «Мелодии», это фирма грамзаписи, главная в Советском Союзе, выпустили диск «Музыкальный калейдоскоп» с японскими песнями. И что же? И наши решили не ударить в грязь лицом и спеть перед делегацией матерей Японии. А кто будет петь? Детский хор. Там 60-летние девочки и мальчики в пионерских галстучках решили спеть песню «Коино Бакансю» на языке басё и акутагавы. «Твоего поцелуя достаточно, чтобы заставить меня вздыхать. И сердце девичье сладко грезит о любви. Золотистое марево над горящим песком. Давай ласкаться обнаженными телами, словно...»

шокирует ли кого в эпоху хентая и аниме, что дети могут ласкаться обнаженными телами, меры были приняты. Поэт-песенник Леонид Дербенев написал правильные слова, и в 65-м году появилось «У моря синего моря» дуэт «The Peanuts», сестры-близняшки Ито Хидео и Ито Цукако. Они открыли миру целое направление японской поп-культуры. Женские дуэты с очень похожими голосами создавали вибрато, своеобразное, что создавало волшебство. Голоса сливались, переливались, создавая необычайную глубину и красоту вокальных партий.

The Peanuts появились в 1959 году. Сначала исполняли чужие песни, но к 61 году для них стали писать самые разные японские композиторы. Они снимались в кино, в 19 фильмах, кстати, обе. Самые интересные – это про Годзиллу и Мотру. Зацените, три части, они там феи играют. Вели более 10 лет популярное шоу на телевидении «Праздник мыльных пузырей». Скатались в Европу, подружились с немецкой певицей Катриной Валенте и записали два альбома немецких песен на немецком языке. Японки поют на языке Рамштайна. А в 1975 году сказали: мы хотим уйти, дали прощальный гастроль и оставили сцену. А сейчас моя самая-самая любимая песня этих японо-мам The Peanuts, Blue Rain

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

улица. Ветер доносил лай собак ржавым гвоздем на грязном стекле. Лозунги царапал злые, волю свою проявлял. Снег высок, белые ленты эхом крик.

как на старой картине с пузырящейся краской. На дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку. Сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол. А девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает, босая, через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердце черствое, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. В этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

Нехрен шляться по миру без дела, постным рылом буржуев пугать. На людей посмотреть захотелось, или все же себя показать. Бестолковкой своей покумекой, ну в каком государстве нужны пятикантропы нового века, пилигримы медвежьей страны? Там паршиво, вне всяких сомнений, пол Европы пожаром горит, революции, наводнения, террористы, акулы и СПИД. Даже если не сгинешь ты в джунглях и тебя не сожрет крокодил, все одно на душе станет жутко, сколько денег ты зря просадил.

0: тебе будут сосать. Что в Египте тебе пирамиды? Ведь из окон хрущобы твоей на промзону прекрасные виды. Все роднее и сердцу милей. Что тебе в Сенегале сафари? Что за радость зверушек стрелять? Лучше утром в похмельном угаре тараканов по кухне гонять. А в июле на кой тебе лыжи? Нахрена океан в январе? И чего не видал ты в Париже? Лучше бельмы залей во дворе. Ну а если с похмелья заклинит и приспичит глядеть белый свет, что, в твоей захудалой квартире даже и телевизора нет? Щелкнул и в кордильеры взбирайся, иль барахтайся в море с китом. Посмотрел, впечатлений набрался, и беги похмеляйся потом. Так что плюнь на Венецию с Польшей, без тебя обойдут, спади. Ты купи телевизор побольше, водки ящик и дома сиди. В отпуск вышел я на 2 недели. Целый день я сижу у окна и...
1: Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна.
2: Под пение попасть музыкой не обязательно.

не расскажет про нас. Не нужно мне жизни, не нужно покоя, оставить бы только тебя, чтоб в этой квартире всегда было двое.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие три месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

сына, верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи лжи? Как отмотать время назад? Капли холодом жгут лицо, в слякоть иду наугад. Безысходности душит кольцо, словно гад. Прелых листьев угар, где-то светит далекий фонарь. Я дойду, я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад. Дождусь утра и оживу, я отмахнусь от ног.

пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. В полной тишине храма на угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первоприродной чистоты. И мне показалось, что никто, и я в том числе, не дышал в этой массе народа. А голос звучал все сильнее, и было в нем что-то мистическое, нечто такое непонятное. И я испугался, соприкоснувшись с этим волшебством. Задрожал, услышав шепот стоявшей рядом монашки. «Ангел, ангел небесный!» Голос стал затихать. Исчезая, он растворялся под куполом храма. Растаял так же неожиданно, как и возник. Прасковья Лейкина родилась 14 октября 1900 года в бедной крестьянской семье в Саратовской губернии на Волге. Отец работал грузчиком, на японской войне потерял ногу и калекой не стал возвращаться домой. Мать Лидии от бедности надорвалась работой на кирпичном заводе и умерла. Девочка в 6 лет осталась одна. Заботы легли на почти слепую бабушку. Они ходили по Саратову и окрестным деревням, пели и просили милостыни. «Сироты! Мамка их померла, а батя за веру и отечество кровь пролил! Подайте копеечку!» Вскоре и не стало бабушки. Мир не без добрых людей. В жизни Прасковьи появились люди, которые помогли талантливому ребенку попасть в приют при Кивиновской церкви. Простых деревенских туда не брали. Поэтому и появилась Лидия Андреевна Русланова.

1916 году Лидия Русланова отправилась с медсестрой на фронт и до октября 17-го служила в санитарном поезде. В мае вышла замуж за интенданта Василия Степанова. В том же году состоялся первый официальный концерт Лидии Андреевны. В 18-м году, на следующий год, он ее бросил. В 21-м Лидия переехала в Москву, а в 24-м уже стала солисткой Центрального дома Красной Армии. В 30-е годы появляются первые записи, которые пользовались феноменальной популярностью. Федор Шаляпин писал другу в письме: «Вчера слушал Москву. Пела русская баба, пела по-настоящему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Все детство передо мною стало». Объявили, что исполняла Эл Русланова. Кто она? Голос Лидии Андреевны был настолько силен, что она давала по 3-4 концерта в день. За финскую и Великую Отечественную войну она дала более 1200 концертов, и это без аппарата и микрофонов. На свои сбережения приобрела две батареи «Катюш», которые были отправлены на Первый Белорусский фронт. И что за все это Русланова заслужила? Трофейное дело. В 49-м году ей дали 10 лет. И в тайшетский филиал ГУЛАГа «Озерлаг», где строили первую ветку БАМа.

1953 году, 6 сентября, состоялся первый концерт после освобождения. Реабилитировали Лидию Андреевну, хоть не посмертно, на том спасибо. Зал Чайковского не мог вместить всех желающих, поэтому выступление транслировали по всей стране, а также на площади перед концертным залом, где дежурила конная милиция. Вся Москва собралась послушать Лидию Андреевну. В августе 73-го, через 20 лет, Русланову пригласили участвовать в эстрадных концертах на больших стадионах. Да, в Советском Союзе были свои Уэмбли. Заключительный концерт состоялся в Ростове-на-Дону, где она полвека назад дебютировала как профессиональная певица. Концерт превратился в триумф, а 21 сентября она умерла. При вскрытии у нее нашли несколько следов на сердце от инфаркта. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Свези, мол, на почту живее. Я вырвал пакет из корей на коня, я по полю вихрем помчался. А сердце щемит, да щемит у меня. Но как будто бы я век с ней не видался. И что за причина, понять не могу. Ветер-то водит тоскливо, и вдруг, словно замер, мой конь набегу.

эту находку занес. Метель так и пляшет над трупом. Разрыл я сугроб и так к месту прирос.

гостит расстояние. Пара минут уничтожит границы. Пару мгновений сила мироздания.

0: Участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

очень любим его за то, что он неформатный, а ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы, хорошие.

Все решено отныне, никаких обещаний по синей дыне, никаких разговоров жаром о пустяках, никаких.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Рамонес образовались в начале 1974 года, когда Джон Коммингс и Дуглас Колвин пригласили к себе Джеффри Хаймана. Колвин хотел играть на гитаре и петь. И Каммингс тоже играл на гитаре, а Хайман на барабанах. Довершить состав должен был их друг Ригли Стерн, но оказалось, что играть на басу он не умел. Поэтому Дуглас переключился на бас, а еще он был фанатом Пола Маккартни. А, как известно, Маккартни использовал псевдоним Пол Рамон. И Дуглас взял фамилию Рамон и придумал название Рамонес. И все сразу стали Рамонами. Хайман Джоуи, а Каммингс Джонни Рамоном. Первый концерт группы состоялся 30 марта 1974 года. А спустя два месяца их менеджер Томаш Эйдейн, не выдержав веселухи, стал Томми Рамоном и сел за барабан и понесся панк по просторам Америки. Понесемся и мы. Rockaway Beach.

0: Участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

звезды в этот вечер. Я к нему навстречу, речкой речи вечер. Если бы не я, стала б ночка ласкова, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи
1: песню.
3: Улетела.
0: Не формат.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: pleasure in my vein. Just pleasure in my vein.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Подмосковные вечера песню знаете? Ну а кто ее впервые спел? Так вот, после окончания школы он вообще не думал становиться певцом и актером. Он выбирал, кем стать, геологом, астрономом или врачом. А в итоге спел обо всех. И почти обо всем. Владимир Константинович Трошин его зовут. Слушаем песню про космос. На пыльных тропинках далеких планет.

0: следы.
1: Родился Владимир в городе Михайловске Свердловской области 15 мая 1926 года. Он был 10-м из 11 детей в семье. В 1935 году переехали в Свердловск. Геологи, астрономы, врачи – это, конечно, хорошо. Но драм-кружок в Доме культуры «Уралмаша» – это интереснее. Интерес перешел в прогресс. В 1942 году он поступил в Свердловске в театральное училище. В составе театральных бригад выступал в военных госпиталях Свердловска. Читал стихи и пел. Работал культмассовиком. В 43-м году в Свердловске проходил набор в школу-студию МХАТ, и из 280 претендентов выбрали всего четверых. Среди них был и Трошин. И с 1947 года по 1988 Владимир Константинович служил в МХАТе, сыграв более 80 ролей. Вот такая история. А сейчас... Ну, наверное, самая известная песня. «Зеленое море тайги».
2: Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть, в дальний путь собрать.

лесочек над тайгою точный курс найдет. Прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.

мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов, мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов.

0: Я почему-то думаю, что весь русский рок вышел вот из таких душевных песен с простенькой музычкой и офигенными глубокими словами, падающими прямо куда-то в душу. Простота и одновременно человеческое добро – это одно из основных понятий русской и российской культуры. До последних дней Владимир Константинович выступал. Последний выход на сцену был 19 января 2008 года, посвященный 65-летию прорыва ленинградской блокады. Концерт проходил в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Причем Трошин уехал на него из больницы. Врачи категорически были против. На том концерте он исполнил «Сережку с Малой Бронной» и «Подмосковные вечера». Зал руку полискал стоя. После концерта он вернулся в больницу фактически умирать. Где и скончался? Лейкемия. Сердце остановилось 25 февраля 2008 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
1: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стук.

ветров и стужи, петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покачуйте, с нами поночуйте, с нами.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.